0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на

много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.
1: «Школа в прошлом». Спасибо Басте за хит всех выпускных. Продолжаем наслаждаться взрослой жизнью и ее бонусами. Олеся Соболева в эфире Авторадио. И у всей страны счастливый сезон суперигры «Много денег». Почти 3,5 миллиона рублей из 5 стартовых стали вашими. 3 желания исполнены. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей. Исполнено. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга хотел свой личный 1 миллион рублей. Получил. Игорь Чугляев из Москвы очень желал профессиональную фототехнику, чтобы фотографировать птиц в дикой природе. И мы недавно его желание тоже сделали реальностью. Еще 2 мечты у нас в призовом фонде. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь желанием на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. А я, Олеся Соболева, желаю вам много денег.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Да кто бы, что бы вам ни говорил, слушайте свое сердце и свое авторадио. Мы плохого не посоветуем. Составим компанию в любой поездке, поможем вам с домашними делами, проведем тренировку. В общем, мы на связи всегда и везде. Ну и я, Олеся Соболева, в том числе. Отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветру.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

часа и едем на любимую работу. Так что варите кофе погорячей да покрепче, надевайте шарф и делайте громче авторадио. Осень на дворе, а в эфире Олеся Соболева.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
1: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
0: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
2: Авторадио.

0: шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
4: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напиваешь?
5: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
14: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Я Пушистик, и я потерялся.
16: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
15: Пушистик!
16: Приключения мамонтенка.
15: Мама!
16: В поисках мамы.
15: Я плыву к тебе.
16: В кино с 1 октября.
17: 6+.
18: Ну что там у вас на Невском?
19: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
18: Тоже не тише.
20: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
21: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру, пройдите тест на знание правил дорожного движения, займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Авторадио.

0: реклама. Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство. Издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
6: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
5: Юра Борисов, Иван Янковский.
7: Ты что думаешь? Я испугался.
8: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
5: Битва моторов. В кино с 8 октября.
9: 12+.
10: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
11: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
12: Мы не первые, кто пытается покорить эту планету.
13: Они чувствуют нас.
10: Девятая планета. Уже в кино. 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Дагестане несколько населенных пунктов остались без света из-за аварии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Дагестане из-за ухудшения погоды без электричества остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Отключения затронули Кайкенский, Новолакский, Кизлярский, Дербенский и Серкокалинский районы, а также часть Махачкалы. Электроснабжение восстанавливает 8 аварийных бригад, задействованы 32 специалиста и 8 единиц техники. Завершить работы предварительно рассчитывают сегодня к 2 часам дня. В регионе при этом действует экстренное предупреждение о погоде. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни и грозы, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
0: Про происшествие.
2: Останки 4 погибших моряков обнаружили на сгоревшем судне «Триумф» у берегов Камчатки. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Судно загорелось 25 сентября. На борту находились 29 человек, 25 из них удалось спасти. Еще 4 числились пропавшими без вести. Сейчас следователи назначили судебно-медицинские и генетические экспертизы. Они должны установить

0: установить личности погибших. Также продолжается расследование причин пожара. По факту происшествия ранее возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
1: Про предупреждение.
0: Режим повышенной готовности ввели на всей территории Забайкальского края. Он действует с 29 сентября из-за участившихся случаев выхода диких животных к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов. Особое внимание власти обращают на медведей. Недавно один из них появился возле села Тыргитуй, неподалеку от школы. Туда направили группу охотников. Жители региона просят не выходить без необходимости в лес и на окраины населенных пунктов.
1: Про нововведение.
0: Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 15-17 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется.
1: Про искусственный интеллект.
0: Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение News.ru высказал главный редактор IT-издания Рунет Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы. Поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Эксперт также советует осторожнее передавать внешним сервисам конфиденциальные и коммерческие данные. При этом сам навык работы с ИИ становится все более востребованным. Ценность специалиста, по словам Зыкова, теперь определяется не только умением составить запрос, но и способностью поставить задачу, проверить результат и грамотно встроить нейросеть в рабочий процесс. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: 7 утра в столице. Дамы и господа, утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио начинает этот день. Привет всем, кто уже в пути, тем, кто только-только открывает глаза и думает, в чем выйти все-таки на улицу. Включайтесь, ребята, звук погромче, ловите хорошую музыку и погнали по делам и интересным событиям, которые мы для вас подготовили. В студии за микрофоном я не он, он Иван Броневой.
1: А он Денис Курочкин.
0: Это мы, да.
1: Так что не сложная будем схема.
0: Тратить время на драгоценные, на долгие разговоры. Прямо сейчас давайте за 2 минуты окончательно проснемся, послушая классный трек. Потом пробежимся по интересным новостям, которые произошли, пока мы с вами спали. И перейдем к драйв-чату, где, как всегда, традиционно у нас подарок. В общем, поехали.
2: Драйв-шоу «Поехали». Поехали. Каждое утро. Авторадио.

0: 7:07 на столичных, как и обещали, от Полины Гагариной. Классный трек, пробуждающий. Перейдем к событиям, которые случились. Значит так, ребята, все больше и больше людей в нашей стране выбирают в качестве отдыха психиатрические больницы. Вот так вот, кукушка, кукушка. Девушка рассказала, вот на примере даже выложила фотографии, что отлично провела время в частной клинике, где палату можно запросто спутать с номером в отеле. Трехразовое питание, массаж, все входит в стоимость программы. Но есть, конечно, ряд услуг дополнительных и достаточно дороговато провести недельку. От 112 тысяч рублей, понимаешь?
1: Но с другой стороны, если выбирать, например, с каким-нибудь санаторием, то плюс-минус, то на то и получается. Есть санаторий даже гораздо дороже. Тем более она выложила фотографии, а там такие красивые интерьеры.
0: Все равно.
1: Уютненько прям.
0: Психиатрическая больница. Я не удивлен, что люди все чаще и чаще выбирают в качестве отдыха именно это заведение, потому что изменения в октябре не радуют, ребята. Там, конечно, да.
1: И вопрос не только к погоде.
0: Да. Значит, вступает ряд сил изменений с 1 октября. Что же там появится? Появится возможность пополнять счета наличными через банкомат сторонних банков. Вот так вот. Новые условия семейной ипотеки. Теперь будет зависеть от количества детей. Коммуналка подорожает от 8 до 22% в зависимости от региона. Но там мы, конечно, в этом вопросе сегодня будем разбираться. Зададим вопрос как раз человеку, который ответственный за это.
1: Ну как, ну он разбирается в этом. Давай уж не ответ, а разбирается в курсе.
0: Хорошо, хорошо, пускай будет так. Но и еще немножечко о нас, о россиянах, друзья. Оказалось, что больше половины наших сограждан за последний год хотя бы раз ходили на мастер-классы или в кружки по интересам. В лидерах неожиданно оказались лепка из керамики. Туда сбегает каждый седьмой. В Москве все массово учат языки. В Санкт-Петербурге спорят в литературных клубах, а в Краснодаре почему-то варят свечи. Большинство готово выкладывать за это увлечение приличные деньги из семейного бюджета. И эта статистика заставила нас заглянуть в ваши, друзья, гаражи, кладовки и шкафчики, придумая по этому поводу вопрос для драйв-чата. Давайте устроим сегодня перепись наших увлечений. Рассказывайте, чем вы занимаетесь в свободное время. Как давно у вас преследует вас или вас окутало это хобби? И сколько денег уходит на, возможно, снаряжение, материалы или абонементы. Ну и главное, наверное, как ваши родные относятся к этим занятиям.
1: Ну вообще, такая история, мне кажется. Вот ты чем-нибудь занимаешься? Давай так, нет. Есть ли у тебя свободное для хобби время?
0: Нет. А если есть выходные, то я стремлюсь ехать на дачу для того, чтобы там что-либо сделать. Но когда я достигну финальной точки, все это хобби у меня закончится.
1: Мне кажется, на даче финальной точки достигнуть невозможно.
0: Ну, мы не берем вот эти все сады, огороды, огурцы, помидоры. Мне касательно только строение интересует. А рано или поздно эти 25 соток закончатся.
1: Застроишь там новым ЖК?
0: Вообще планировал просто весь участок накрыть одним сплошной крышей, понимаешь, чтобы ни снег, ни дождь, ничего туда не капало. Но, надеюсь, следующим летом закончу. Друзья, пишите 915-459-2020. Наша группа ВК, приложение Макс, собственно, СМС, все давно работает. Ждем ваших откровений. А что касается впереди наших дел, конечно, встретимся с Ульяной Улюлай. Традиционно она нам подведет некий срез знаний и представит топ интересных книг. Обязательно с ней пообщаемся. А еще нам заглянет Александр Белькович, тот самый непревзойденный шеф-повар и ведущий телеканала СТС.
1: Ну и все. Осталось только добавить, что есть мотивация дополнительная в нашем драйв-чате. Кто-то из вас по итогам нашего трехчасового общения получит два билета на финал главной гонки на выносливость РЭК, которая пройдет

0: Пока еще спокойная картина трафика, но время-то ранее, 7.14. В Москве на Яндекс.Картах только-только появился 1 балл. И если в целом смотреть на цифровую карту, то сейчас видна лишь одна единственная пробка. Она задержит водителей на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного и до станции метро Авиамоторная. Ну, абсолютно привычный, я думаю, участок. Все, о пробках мы закончили, дальше погоде.
1: Итак, ребята, если вы до сих пор не знаете, во что сегодня одеться, то тут на самом деле я не помогу, потому что сейчас плюс 6 градусов, а днем обещают синоптики до плюс 17. Вот непонятно. Сейчас можно замерзнуть, а ближе к вечеру чуть-чуть вспотнуть. Если вы на машине, то возьмите куртку. Если вы едете пешком, то возьмите с собой кофту. Если, хотел сказать, лень,
0: что-то с собой. Возьмите выходной с собой.
1: Действительно, возьмите выходной, останьтесь дома. Удаленка. Волшебное слово. В общем, ребята, сегодня будет сложно. Сегодня тот день, когда кто-то в шортах и в шапке идет, понимаете? Непонятно. А так дождя, главное, не будет. Во, нашел плюс.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия СБР.

0: разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Призрак мюзикла. Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в «Сбербанк онлайн» при оплате товаров в магазине.

0: магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
2: В синем.
1: А тебе, Сереж?
3: Полосатые. А ты себе какие возьмешь?
1: Те, что с гусем.
3: Так они все с гусем.
1: Так я все и возьму.
4: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Музыка

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Студентка Гнесинки перед нами только что выступала. Лиз Чеботина, ну, с учетом того, что каждый раз в соцсетях она выкладывает, что она то там, то там, то там-то, пара, поход прогуливает.
2: Не, ну она выкладывала, три я насчитал фотографии, где она со студбилетом, где она на вокале, на уроке, и еще какая-то третья из института.
1: Напоминаю, обучение идет ежедневно. Кто точно не прогуливал, так это наш книжный блогер Ульяна Улилай, поэтому такая начитанная, поэтому в нашей студии, поэтому прямо сейчас послушаем очередной топ того, что стоит обязательно приобрести.

0: Почитай.
1: Почитай.
0: Почитай. С Ульяной Улилай.
2: Улилай!
0: Поехали.
3: Ульян, доброе утро.
4: Привет.
5: Доброе утро.
3: Ну, рассказывай, с чем ты к нам сегодня?
5: Сегодня принесла вот прям свеженькие, горяченькие, прямиком из типографии новинки этой осени, которые всем рекомендую прочитать. Первая книга в моей сегодняшней подборке – это книга под названием «Бережная дисциплина. Как достигать масштабных целей без насилия над собой». Нередко осень, как и 1 января, воспринимается людьми началом какого-то нового цикла. Хочется…
3: Началом конца. Депрессии, конца лета
4: и уныния.
5: С такой температурой по утрам точно, но некоторым все-таки хочется худеть, внедрять какие-то новые привычки.
3: Осенью?
5: Ну, кто-то, да.
2: К Новому году?
5: К Новому году.
2: Чтобы это за 10 дней уничтожить?
5: Нас корпоративчиком.
4: 5 человек всего, кто готовит свое тело зимой, чтобы летом опять отрастить брюшко.
5: Ну, тогда им точно, этим 5 людям понравится книга, потому что она написана клиническим психологом Ариной Гончар, которая рассказывает нам о том, как все-таки дисциплину превратить своего союзника и создать такую системность, такой режим, когда, ну, кнуты, если их не становится меньше, чем пряников, то они плюс-минус в балансе живут для того, чтобы все-таки достигать поставленных целей без вот этого надрыва и бесконечных срывов. Классная книга для тех, кто все-таки новый цикл осенью начинает и хочет что-то интересное в жизнь привнести.
3: Да, стоимость.
5: Стоимость этой книги где-то примерно до 900 рублей. После шока прошлой недели я решила подешевле издание подобрать.
2: За 8 нет, да, книжек в этот раз? Тысяч рублей.
5: Нет, за 8 тысяч рублей в этот раз книжек нет. Ну и читается она очень быстро, всего 304 страницы. А вот следующая книга в моей подборке, она еще короче, и это новинка, появившаяся на полках онлайн и офлайн магазинов буквально неделю назад. Книга, которая называется «Нечистый ЕКБ». Я думаю, несложно догадаться по названию, что она про Урал, про Екатеринбург. И это очень прикольное новое издание, которое совмещает в себе различные уральские мифы, городские легенды Екатеринбурга, которые вплетаются в художественные сюжеты, которые подготовил коллектив авторов. По-настоящему интересная книга, которая действительно берет вот этот прикольный уральский фольклор за основу и помогает нам в него погрузиться в новом необычном формате.
2: На самом деле очень богатый фольклор. Я стал читать чуть-чуть буквально и понял, что там своя мифология. Буквально.
5: Так и есть, так и есть. Для тех, кто малахитовую шкатулку, например, в детстве игнорировал, в новых видах выходят вот эти классные мифы и легенды, и им, как мне кажется, их стоит прочитать.
3: Угу.
5: Ну, а третья книжка, признаться, вот легкий трепет я испытываю, когда про нее говорю. Это книга «Служебный роман с иллюстрациями» Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского. Это юбилейное подарочное издание, которое к 50...
3: Романс именно?
5: Ну, роман.
2: Фильм, служебный роман.
3: А я думал, служебный романс.
5: Нет, без «С» в конце, служебный роман.
3: Открываешь, там Малинин поет.
5: К 50-летию этой потрясающей советской комедии появилось это подарочное издание с классными иллюстрациями. В нем и сама киноповесть, и пьеса, на основе которой изначально ее ставили. Очень много различных бонусных материалов в виде фотографий, эскизов. Ну, очень классно. Я вот этой весной была в музее Эльдара Рязанова в Самаре, и теперь очень жду эту книгу, потому что она станет идеальным дополнением моей книжной полки. Еще и, возможно, классным подарком.
2: Но если она в подарочная такая, то сколько она стоить может?
5: Она, на самом деле, стоит меньше, чем 1500 рублей сейчас. Там всего 240 страниц, и, несмотря на классное качество, ее можно по приемлемой цене приобрести.
3: Ну, я знаю финал этой книги.
5: Многие
3: если
5: знают
3: мы по служебному роману. Не буду спойлерить, но там... Дети появятся. Ладно.
5: HR.
3: Спасибо большое, Ульяна Улилай. Только что нам принесла 3 классных книги, которые скрасят вашу осень. Правильно я понимаю?
5: 100%.
3: Особенно первая. Как похудеть перед Новым годом.
5: Именно так.
3: Спасибо большое.
2: Пока.
5: Спасибо.
0: Поехали. Драйв.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы.

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Авто» УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Авторадио.

0: Итак, друзья, 7:40 уже на столичных. Просыпаемся, давайте открываем глазки и вливаемся в наш бодрый драйв-чат. Напомню, россияне рассказали, чем занимать свободное время. Есть некая статистика, кто-то ходит, изучая языки, литературу, кто-то... Он изготавливает свечи, причем это делают южные города. А в Казани лидирует керамика. Чем вы занимаетесь в свободное время? Как давно, сколько тратите и как родные друзья относятся к вашим занятиям? 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Леплю глиняные горшки. Жена у виска крутит. Пишет нам мужчина, судя по всему. Хотя это очень сильно восстанавливает нервную систему. Я, например, в свое время из мулине делал фенечки. Из бисера. Вот. Думаю, помогало. Вернуться к этому. Да, мелкая моторика. Сидишь в тишине. Крутишь эти шарики, вот эти всякие, или наоборот, узелочки. Получается красиво. Крокодильчиков делал, бегемотиков. Ну, из мулине просто думал, до ковра дойду. Но делал только фенечки.
2: Интересно, интересно. Тут вот Альберт пишет. После тяжелой рабочей недели очень хочется вот ничего не делать. Просто отдыхать и лежать. Но на полу у меня лежат вместо меня кабачки. И их нужно перебрать и потом переработать. Вот так.
0: В свободное время я занимаюсь спортом. Хожу в тренажерный зал на тренировке по фигурному катанию. Вот так вот. И плаваю в бассейне. Это Алексей.
2: Алексей красавчик.
0: Не Ягудин, но другой Алексей. Взрослый достаточно человек. А почему нет? Почему не показать миру, как ты делаешь тройной аксель?
2: Или тулуп, да. Екатерина пишет, после тяжелой рабочей недели по пятницам я стараюсь ездить к лошадям. Люблю этих красавцев, увлекаюсь конкуром, беру тренера, и мы вместе вспоминаем молодость. Очень помогает отключить мозги и включить тело. Вот, Екатерина, полностью с вами согласен, лошади для меня тоже лучший антистресс. Ну, просто это надо ехать, это надо найти время, это самое сложное.
0: Димон говорит, вон, никуда ехать не надо, люблю клеить модели самолетов, кораблей и прочее. У меня в свое время в детстве была огромная коллекция моделек производства. Качество было потрясающее, детализация, были краски всякие, наклейки, там, самолеты. В общем, делала. Сейчас вот решил себе сделать парусник, примерно 1 м на 50, пишет так. Отдал за него целых 60, ничего себе.
2: Ну, метр, ну, большая же
0: 60
2: модель.
0: Тысяч. Он настоящий, деревянный, там тряпочные паруса, в общем, супер. Ну вот. К сожалению, не могу показать фотографии, но это будет просто, о, многоточие штука.
2: Говорят, очень полезная штука. Вот клеить вот это моделирование, как они называются правильно, говорят, очень-очень развивает нейронные связи.
0: Я пытался делать из спичек. В финале сжег этот дом.
2: Они для этого, наверное, существовали.
0: Как Петр Первый в свое время поднимался на холмик и смотрел, как радуется. Потешные у него такие были вчера. Только там целый дом отжигал, я только спичечный.
2: Хорошо, что ты не Петр.
0: Да, я Денис. И мы движемся вперед, ребята, от драйв-чата навстречу к интересным событиям, которые у нас ожидают далее. Александр Белькович нам заглянет в гости. А касательно драйв-чата, пишите, как давно, чем занимаетесь, я имею в виду про хобби, сколько тратите, как друзья, родные относятся к этому. 915-459-2020.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Итак, друзья, за прошедшие полчаса картина трафика стала, ну, несколько сложнее. На Яндекс.Картах вместо одного балла появились сразу два, ну а к списку проблемных мест прибавились еще и следующие участки.
1: Юго-восточная Хорда от Ступинского проезда до Каспийской улицы и Рязанский проспект от МКАД до станции метро Стахановская. Там произошла авария, в правом ряду имейте это в виду при построении маршрута. А так, ребята, еще раз напоминаем, стоит, конечно же, не отвлекаться на мобильный телефон, быть пристегнутым, обращать внимание на всевозможные ситуации на дороге и, конечно же, соблюдать дистанцию. Если не в ресурсе, чувствуете, что сегодня руль — это что-то инородное, не мое, руки трясутся, лучше, конечно, отправиться в путь дорожку пешочком.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Как прекрасен миг между «Курьер скоро будет» и звонком в дверь. Согласитесь, да? Но чтоб этот миг еще быстрее приблизить к совершенству, у нас есть человек, который нам поможет приготовить все самостоятельно.
1: Шеф-повар, ведущий программы «Просто кухня» на СТС Александр Белькович.
2: Съешь меня! Съешь меня! Поехали!
1: Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: Ну, давай.
3: Но сегодня такой рецепт, он много споров вызывает.
0: Почему?
3: Потому что это рецепт шарлотки на майонезе.
0: С яблоками?
3: А с чем угодно, вот в этом
1: и фишка.
3: Просто, знаете, объясню, многих это шокирует, типа, вот, больше что, некуда майонез добавить, и так везде майонез и так далее. Я вам хочу сказать, что шарлотка, в нее же и масло идет.
0: Ну.
3: Всегда. За счет этого, за счет жирности у вас у теста хороший вкус получается. Так вот здесь роль масла играет майонез, потому что в составе майонеза много масла. И плюс, там есть разные вкусы, которые делают яркость теста еще больше, понимаешь? Ну, то есть по вкусу я имею в виду. У тебя и кислинка, и сладость, и жирность. Короче, очень крутой рецепт. Запоминайте. Сначала все по классике. Нужно яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром, и щепоткой соли. Кстати, соль всегда нужно добавлять в десерты. Маленькую щепоточку,
0: да.
3: Потому что сахар ярче чувствуется, и блюдо становится вкуснее. Короче, взбивайте до пышной пены увеличения в объеме. Затем туда добавляйте майонез и перемешивайте. Затем вам нужно смешать сухие ингредиенты. Берете муку и разрыхлитель. Замешивайте вместе. Это делается для того, чтобы разрыхлитель не комком где-то встал, а распределился среди муки и потом равномерно замешался. Добавляете взбитые яйца с майонезом и перемешивайте. А вот потом можете добавить любые фрукты, которые вам хочется. Я делал с абрикосами. Это когда был сезон абрикосов. Можно взять яблоки, груши, абрикосы, сливы. Короче, все что угодно. Вы просто берете форму, застилаете ее пергаментом, смазываете маслицем, выкладываете туда ваши фрукты или ягоды, например, и заливаете тестом. Можно, например, сделать так: фрукты, тесто, фрукты, тесто. И отправляете в духовку. Все, 180 градусов, 40 минут. Достали, у вас немножко блюдо подостыло, нарезайте и наслаждайтесь.
1: Звучит очень вкусно и очень калорийно.
0: Но я пока не могу представить, как майонез сочетается.
3: Да, вы его не почувствуете сам, знаете, как в оливье, а майонез ты в этом блюде не почувствуешь. Угу. Он просто даст яркость вкуса тесту.
1: Человек, который делает правильную еду, шеф-повар, ведущий программы «Просто кухня» на СТС Александр Белькович был с нами.
3: Ура!
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/mvb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – Твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В регионах России за ночь отразили несколько десятков атак беспилотников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Более 30 беспилотников уничтожили за ночь над Ростовской областью. Столько же над Воронежской. Об этом сообщили губернаторы регионов. В результате атак погибших и пострадавших нет. В Чертковском районе Ростовской области после падения обломков загорелась сухая трава. Пожар уже потушили. Также минувшей ночью атаку БПЛА отражали в Самарской области. Погибших и пострадавших нет, но есть повреждения частных домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Беспилотная опасность объявлена в Челябинской, Свердловской и Пензенской областях. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в Казани, Нижнекамске, Бугульме, Ульяновске и Екатеринбурге, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Часть из них уже вернулась к работе без ограничений.
0: Про предупреждение.
2: Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Он будет действовать до 6 вечера 1 октября, сообщает прокуратура Приморья. Ливни уже привели к подтоплению дорог и размыву тротуаров. В городе также фиксировали перебои с электричеством и наносы грунта. Энергетики и коммунальные службы устраняют последствия непогоды. В целом, в Приморском крае на 30 сентября и 1 октября объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Городские службы на это время переведены в режим повышенной готовности.
0: Про торговлю.
2: С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара и сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Уже опубликованные карточки маркетплейсы должны проверить в течение 180 дней.
0: Про рыболовство.
2: Вылов тихоокеанских лососей в России в этом году сократился более чем втрое. К 23 сентября рыбаки добыли около 98 тысяч тонн, следует из данных Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Год назад к этому времени показатель превышал 330 тысяч тонн. Нынешний результат оказался значительно ниже прогнозов. Перед началом путины ожидалось около 230 тысяч тонн. Эксперты связывают ситуацию прежде всего с природными факторами, изменением температуры океана, кормовой базы,

0: и сроков миграции рыбы. Особенно сильно сократился вылов горбуши.
1: Про молодежь.
0: Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом эти границы в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относит к молодежи граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Официальный курс доллара 84 рубля 43 копейки. Курс евро 96 рублей 6 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
2: Итак, друзья, 8 часов утра на столичных. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Мы продолжаем. Всем, кто прямо сейчас слушает нас и за рулем, и в плотном городском потоке, и, возможно, уже на рабочем месте, всем доброго утра. Давайте, включайтесь к нам в драйв-чат, где сегодня мы обсуждаем тему хобби. Да и вообще, чем вы занимаете свободное время? Может быть, спорт, есть у вас время на это, и самые главные силы. Может, других замотивируете своим примером. Сколько тратите на свои увлечения? И как другие относится к этому ваше окружение? 915-459-2020.
3: Ну и самый приятный момент в ближайшее время с нами произойдет, а именно игра «Много денег» на Авторадио в банке, которой сейчас 7000 рублей. Так что вступайте в игру и слушайте песню внимательно.
1: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: И несмотря на то, что он 13-й сезон, он все равно счастливый. Мы в это верим и доказываем это нашими суперфиналами, три из которых уже произошли, но впереди еще есть, еще будут два, но о них мы чуть попозже расскажем. Пока всем вновь напомним, что это игра «Много денег на Авторадио», в банке которой сегодня сумма, из-за которой, в принципе, можно забыть и отложить дела на потом. 7000 рублей сейчас находится, а хотелось бы, чтобы они уже упали к вам в кошелек. Ну и плюс не забываем, что с нами в этом сезоне наш генеральный партнер «Игра Зонбанк».

0: который все выигрыши удваивает. То есть есть вероятность, есть возможность сегодня забрать 14 тысяч рублей.
1: Ну а чтобы это с вами произошло, чтобы вы могли претендовать и на деньги, и на исполнение мечты, нужно, во-первых, зайти на сайт Авторадио.ру, затем там ввести свой номер телефона, установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, на сайте описать свою мечту можно с деталями, с подробностями, с нюансами, с какими-то особенностями. Ну а после этого просто занимайтесь любимым делом, слушайте эфир Авторадио и ждите, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
0: Далее мы с вами созваниваемся, обсуждаем мечту, узнаем, о чем вы грезите. Но прежде, конечно, мы должны услышать гимн Авторадио. Это да, это является одним единственным пропуском в нашу уникальную игру. Если назовете еще и к тому же песню, которая звучала перед игровым эпизодом, то сумма в размере 7000 рублей станет вашей. Итак, останавливаем нашу радиорулетку, переходим к делу.
1: Рулетка выбрала номер, который заканчивается на 8863. Принадлежит он Тамаре из Ставропольского края. Пишет она о своей мечте следующее. «Я всю жизнь мечтала иметь собственный дом на побережье Средиземного моря». Тамаре, давайте позвоним. Набрали номер 8863, префикс 961. Ставропольский край, звоним Тамаре. Гимн слышим. Уже 3000 заработала Тамара.
0: Тамара. Кстати, счастливое имя.
1: Переводится так?
0: Нет.
1: Просто удачливое.
0: По моему опыту.
1: Да. Тамара, доброе утро. Это Авторадио. Вы в прямом эфире. Игра «Много денег». Денис Курочкин, Ваня Броневой здесь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Тамар. А чем вы сейчас занимаетесь? На работе? Или, может быть, выходная? Что, простите?
2: На работу собиралась.
0: А, ну отложите ее пока в сторону. Может быть, туда и не придется сейчас идти, Тамара. Во-первых, разрешите 3000 рублей вам уже вручить за то, что гимн установлен. Вы в игре, вы с нами, это здорово. А значит, есть вероятность, что в четвертом суперфинале, возможно, именно ваша мечта сбудется, о которой мы, кстати, хотим с вами поговорить. Ой. Вы указали, что хотите дом на берегу Средиземного.
2: Да, я
0: правда.
2: Я так
0: понял.
2: Неужели это правда?
0: Я вообще в шоке,
2: просто в шоке.
0: Ну,
2: и вы представляете, я всегда вас слушала, всегда, абсолютно.
1: Мы верим.
0: Но сегодня, сборы на работу, да, отняли наше время.
2: Ой, господи, господи, ребята, как мне жаль.
0: Ну, подождите. 3000 рублей у вас есть, это здорово. Про мечту-то нам расскажите. На берегу Средиземного моря. А где конкретно локация? Может быть, уже что-то присмотрели? Какое-нибудь классное шале, фахверк с видом на море? Или что это?
2: Да, да. Я очень сильно об этом мечтала. Но, видимо, мечта была не сильно определенная, раз в шале. Я только не придумала, где.
0: А, ну вот вам...
2: В принципе,
0: вам...
2: в любом месте.
0: Пожалуйста, на примере Тамары сейчас расскажем, что, ну, чуть точнее указывайте то, о чем вы мечтаете.
2: Да,
0: договорились, да,
2: да,
0: чтобы сразу
2: надо
0: мы понимали.
2: Конкретно.
0: Так, Тамара, ну, давайте мы вам зададим вопрос согласно правилам. Если вы ответите на него, какая песня звучала перед игровым эпизодом, только что 7000 рублей ваши. Назовете?
2: Ребятки, ну не назову.
0: Ну вы поняли.
2: На первый раз в жизни.
0: Ну поняли, ну и не отчаиваемся.
1: Пусть он будет последним. Последний раз, когда вы по каким-то причинам не слушали Авторадио.
0: Это была репетиция.
2: И причем меня отделили, меня от вас отделили секунды. Я только думала, сейчас я пока умываюсь, буду включу Авторадио. И вы позвонили. Вот это всем будет наука.
0: Мы в следующий раз чуть подольше будем набирать номер. 100%. Чтобы дождаться, пока вы умоетесь. Но в любом случае, 3000 рублей. А, генеральный партнер игры «Зонбанк» удваивает ваш выигрыш, и теперь он составляет 6000, и уже очень скоро вы, Тамарочка, получите эти деньги на карту «Зонбанка». Тоже неплохое начало дня перед тем, как пойти на работу.
2: Я вас безумно люблю, и спасибо вам, что я вас услышала вообще в прямом эфире.
1: Спасибо за такие слова, Тамара.
0: Взаимно. Вот, воздушные объятия сейчас. Спасибо большое. Хорошего дня.
1: Друзья, я хочу сказать, и Тамара, вам тоже, в том числе, у нас впереди два обязательных запланированных суперфинала. Мы исполним две мечты, но будет еще и приятный подарок под самый Новый год. Дополнительный суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Зонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Что касается денег в банке, то их стало больше, было 7, стало 9.

Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Пробки продолжают расти. На Яндекс.Картах зажглись 3 балла вместо 2. Сейчас уже видны отдельные крупные проблемные места. Почти час отнимет юго-восточная хорда от Ступинского проезда до Каспийской улицы. И по полчаса можно оставить на внутренней стороне МКАДа от Можайского до Рублево-Успенского шоссе и на Рязанском проспекте. От улицы Академика Скрябина до станции метро Стахановская.
1: Это все. За погодой тоже наблюдаем сейчас и в час за окнами в столице плюс 7 градусов. В течение дня нас ждут 17, 30 сентября, в принципе, достаточно комфортно. Правда, непонятно, что надевать, да,
0: вечером. Утром холодно, днем вечером, жарко прям.
1: Вечером тоже будет прохладно. Поэтому, ребят, с собой что-нибудь в любом случае возьмите. Ну или в тему нашего драйв-чата, раз мы обсуждаем хобби, свяжите себе.
0: Может, на рабочем месте.
1: Почему нет? Да, пожалуйста.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк».

0: депозита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на naš.dom.rf. Не оферта.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо».

0: чудо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77. 46-79-24-55. Город Москва.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, традиционный разбор по мелочам, даже на атомы, сейчас произойдет благодаря нашему автоэксперту Петру Баканову. С очередным железным конем он встретился и сейчас выдаст свой вердикт. Давайте узнаем, о каком автомобиле пойдет речь.
0: Тест-драйв. Поехали!
1: Добрейшего, Петь.
2: Доброе утро.
1: Рассказывай,
2: у
1: на чем
2: у нас сегодня, как говорят за Уралом, ВДовый автомобиль, то есть полноприводный. Это J-Land J6 с полным приводом. Угу. Наконец-то мы с ним познакомились. Напомню, что вот где-то в марте я тестировал как раз переднеприводную версию, рассказывал. И ребята сдержали свое слово. И теперь производят в Санкт-Петербурге на заводе в Шушарах еще и полноприводную версию. Как ее можно отличить снаружи? Ну, в первую очередь, по новому дизайну 18-дюймовых колесных дисков. Потому что сейчас J-Land J6 с полным приводом поставляется только в топовой версии. И ему досталось все самое лучшее. Как дети. Соответственно, клиренс, несмотря на полноприводную версию, стал меньше на 1 мм. Ну, согласитесь, мелочь, он теперь 175 мм. Зато можно таскать прицепы массой до 750 кг, то есть фаркоп прописан в ОТТС. Бензобак, вот, кстати, тоже интересно, обычно у полноприводных версий он бывает чуть-чуть меньше, потому что вот редуктор, вот эти все элементы полного привода занимают место под днищем и, соответственно, бывает иногда жертвуют объемом бензобака. Здесь все произошло наоборот. Бензобак увеличен с 51 до 57 литров, что тоже приятно. Самое главное изменение произошло под капотом. Ведь у переднеприводной версии у нас стоит турбомотор 1.5 с распределенным впрыском 147 лошадиных сил. Теперь турбомотор с непосредственным впрыском на 150 лошадиных сил. Казалось бы, разница не столь велика. Разница велика в крутящем моменте. Если прежний выдавал 210 ньютон-метров, это 275. И агрегатив он не с шестиступенчатым роботом, а с семиступенчатым роботом 7-10-300, у которого пакет сцепления работает в мокрой ванне.
1: Ну, то есть надежнее и долговечнее.
2: Да, да, уже проверенный робот. И несмотря на возросшую массу, она возросла где-то на 100 килограммов, вот все это потянуло. Максимальная скорость полноприводника, она выросла со 175 до 185 километров в час. Самое главное, что разгон, время разгона до сотни сократилось чуть-чуть, с 10 до 9,9 секунд. Далее, появились три внедорожных режима. То есть раньше были асфальтовые режимы. Это эко, спорт, комфорт. Теперь есть у нас снег, грязь и 4x4. Как раз для разных условий бездорожья. Самое главное изменение внутри салона – это нормальная комбинация приборов. Потому что у J6 в переднеприводной версии стояла такая, знаете, а-ля как на старых приусах электронная панелька. И на ней не было борткомпьютера. То есть он был зашит в меню мультимедийной системы. Ну, вот показания там расхода топлива и так далее. Теперь расщедрились на нормальный экран. Даже его диагональ выросла, было 8 дюймов, стало 8,8. И причем там достаточно мощный 8-ядерный процессор и даже 16 гигабайт оперативной памяти вот у этого экранчика.
1: Ну, считай, практически ноутбук.
2: Да, вот. И теперь он показывает все показания, выводит режимы, то есть все стало нормальным. Ну, в мультимедийной системе у нас есть и отечественные приложения, это и музыка, и навигатор, и даже игры есть, можно поиграть, если очень хочется. И появились два новых режима. Первый, можно запустить двигатель и закрыть на центральный замок машины, выйти из нее, что очень круто, особенно если вы, допустим, пошли в магазин в жару летом, у вас там собака, например, на заднем сиденье, или просто не хотите в морозы, чтобы салон выстужался. Вот он действует по таймеру 30 минут. То есть вот просто будет работать климат-мотор после 30 минут.
1: Но это
2: минут,
1: все равно, что автозапуск, по идее.
2: Типа,
1: или
2: да,
1: удаленный запуск.
2: Да, но самое. Здесь ты просто вышел из машины, запустил и ушел там по своим делам на эти 30 минут. И второй режим там есть а-ля для путешественников. Он такой весьма странный. Называется туристический ассистент. Выводит массу всякой информации, типа изменений погоды и всего прочего.
1: Ну, приятные дополнительные какие-то опции.
2: Да, минус только багажник стал меньше за счет полноценного запасного колеса и редуктора, и всего немножко подняли уровень пола, поэтому тут приходится жертвовать.
3: Стоимость какая?
2: Стоимость – это единственная версия Prestige с полным приводом, 2 929 тысяч, тогда как переднеприводные начинаются с 2 миллионов 350 тысяч. И в будущем появится еще средненькая версия на полном приводе, это комфорт, вот, но о ценниках пока неизвестно на нее, то есть они

0: ее только будут выводить. То есть пока, если полный привод, это топовая версия со всеми плюшками.
1: Угу. Ну, ребят, на вкус и цвет, пожалуйста, выбирайте сами.
2: Но цена доступная.
0: На вкус и цвет все машины разные.
1: Назови еще раз.
0: J-Land, J6, бывший J-Q, J6. Угу.
1: Спасибо. Петр Баканов был в нашей
0: студии. Спасибо. Всем пока.
2: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Ну вот мы и вспомнили трек. Прошлогодний же, да, он, да?
1: По-моему, даже поздно.
0: Даже уже два года.
1: Да, два года ему.
0: Все лето он сокрушал каждый авторадиоприемник, да и вообще, да, все дискотеки.
1: Мировой, между прочим.
0: Но да ладно, друзья, от музыки переходим к интересным новостям. Мы хотим вам напомнить, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который как раз вот сейчас, вот, на день сегодняшний, да, актуален, проводится при содействии Госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения правительства Москвы. И в этом проекте каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения, что главное.
1: И выиграть, это тоже немаловажный момент, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Ежедневно к проекту присоединяются сотни участников, пора стать одним из них, я считаю. Сделать это очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза. Главный приз – яркий автомобиль с характером для динамичного города и комфортных путешествий. «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Так что, друзья, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на «Авторадио.ру». Категория 18+.
2: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру».

20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены.

0: уверены в своих шинах. Кардиант. 20 лет доверия.
1: АО «Кардиант» N760-115-09.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
20: Авторадио.
21: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Драйв-чат. Поехали! Итак, драйв-шоу «Поехали» с вами. Напомню, сегодня у нас тема «Драйв-чат» посвящена вашему свободному времени. В первую очередь, конечно, мы надеемся и верим в то, что оно у вас так или иначе остается. Хотя бы раз в неделю вы можете себе уделить время. И чем вы занимаетесь в это время? Вот некоторые слушатели пишут, что просто лежат. Просто им это нравится. Некоторые бытовые все дела откладывают на единственный выходной, пожалуй, в неделю. Такое тоже бывает. И занимаются разбором и приготовлением кабачков, которые набрались или накопились на балконе. Но есть и другие варианты. Люди, вот, например, специально завели хобби такое под названием «резьба по дереву». Подарили как сертификат на день рождения, пишет, причем девушка. Сходила, но из вежливости. Так увлеклась, что теперь не могу остановиться. И занятия полезные, и приятные, и всегда куча подарков для друзей и знакомых дома теперь имеется.
1: Доброе утро от Жанны. Недавно увлеклась зефиром. Еще люблю вязать спиц крючком, делать разные украшения и готовить что-нибудь вкусное. Жанна, ждем пруфы. Присылайте фотографии, что вы там делаете с зефиром. Сергей, вот сейчас, вот, конечно, классная социальная история. В свободное время играю на бильярде. Очень мне это нравится, и увлечением ничего не, ну, мне не стоит, потому что посещаю московское долголетие. Ты понял? Центрю. Вот. Бильярд, кстати, не дешевая штучка.
0: Ну, не дешевая. Да. Слушай, московское долголетие вообще там роскошная программа. Мне соседка уже по этой программе, чуть ли, по моим ощущениям, чуть ли не каждый месяц катается по каким-то санаториям, городам, экскурсиям и так далее. Короче, очень здорово. Угу. Дмитрий написал: последние 9 лет в свободное время делаю уроки со старшим сыном, а теперь еще и с младшим. Хобби, говорит, отличное. Многое вспоминаешь из школьной программы.
1: Я знаю, что у других есть еще одно хобби – это собирать наши подарки в коллекцию.
0: Коллекционирование, да.
1: Очень скоро, кстати, есть такая возможность появится у вас. Для тех, кто, ребята, впервые, впереди у нас игра «Трам-пам-пам», где мы взяли желтущий заголовок за «Трам-пам-памили». Центр, то есть основу, якорь, серединку. И даем вам три варианта, что же мы там за «Трам-пам-памили». Разгадайте, подарок будет ваш. Звоните.
0: 258-33-00, код Москвы, 495.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Итак, друзья, столичные дороги продолжают заполняться транспортом. На Яндекс.Картах зажглись 4 балла, и часовые пробки появились на следующих участках. На Ленинградском шоссе от Беломорской улицы до улицы Зои Александра Космодемьянских и на Киевском шоссе от поворота на Внуково до Картмазова.
1: Спонсор ООО «Мартин».

0: по-настоящему вкусные семечки. Автомонитор. Авторадио. Реклама.
1: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
0: Реклама на Авторадио. 921

0: Так, друзья, давайте поиграем. Поприветствуем Николая, который раньше всех дозвонился до нас. Коль, привет.
1: Привет, Коля.
2: Привет. Замечательно, наши радиоведущие.
0: Привет, Николай. Ну, ты уже все, на 30% пересек финиш. Главное, осталось соблюсти правила и выиграть окончательно классный подарок. Готов?
2: Конечно,
0: запоминай.
1: Правила, на самом деле, простые, я бы сказал, прям базовый минимум. Мы находим желтые издания на просторах интернета, в них отыскиваем еще более желтые заголовки. Один из них ты сейчас услышишь. Часть заголовка будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком, выберешь правильный, и все, подарок, считай, у тебя в кармане лежит.
0: Все запомнил?
2: Да, конечно.
0: Помогать мы тебе не будем, возможно, только сбивать, поэтому будь, пожалуйста, начеку. Поехали.
3: Главная новость к этому часу. В Турции. Квартиру.
0: Спасибо, Аделаида. Итак, в Турции что-то там квартиру. Переходим к вариантам.
1: В Турции россиянкам с именем Наташа при переезде дарят квартиру.
0: Пойду в паспортный стол.
1: Станешь Наташей?
0: А что нет, быстренько там переименую. Кому мешала двушка в Анталии, скажи мне. Так, вариант номер два. В Турции мужчина уже месяц ищет в огромном ЖК свою новую квартиру.
1: Ну, там большие ЖК встречаются.
0: Ну и квартиры сами по себе. Как бы у них идет кухня-гостиная, там не считается, по-моему, как однушка. Там.
1: Ну, евро вот это, евро-двушка.
0: Недавно смотрел, буквально, 125 тысяч долларов со своим бассейном в Алании.

0: Вот, думаю, ну ладно. Третий вариант.
1: Третий вариант. В Турции домашний кот помешал 4 воровкам ограбить квартиру.
0: Вот так вот. Такие вот варианты.
2: Сложно.
0: Сложно.
2: Сложно.
0: Согласен, Николян. Но надо разобраться. Давай. Раскидаем все по полочкам. Что думаешь по поводу первого варианта? Что там?
2: Ну, первый вариант. Турция, конечно, очень любит наших девушек. Наташа очень любит. Да, знаю.
0: Ну, сам турок.
2: Нет, сам не турок.
1: Есть один знакомый турок.
0: Бурок. Ну, так что, первый вариант, все хорошо. Мы отмели, хотя это уже давно. Клешенная история, она уже не имеет места быть. Ну, ладно. Первый забыли. Что по поводу ищет в огромном ЖК квартиру?
2: Ну, такое может быть, но все-таки я ближе, думаю, к третьему варианту. Коту.
0: Кот. У тебя есть домашний животный?
2: Есть.
0: Кто?
2: Есть. Но у меня сейчас есть собачка, которая выжила из дома.
0: Выжила тебя из дома? Наоборот?
2: Нет, кота.
0: А, кота. Понятно. Значит, мы остаемся на третьем варианте, что домашний кот помешал 4 воровкам ограбить квартиру. Все верно?
2: Я думаю, отомстил кот, да.
0: Ну, давайте проверять, Аделаида. Будьте любезны.
3: В Турции домашний кот помешал 4 воровкам ограбить квартиру.
1: Представляешь? 45 минут держал оборону этот мохнатый. Пришли, значит, воровки, проникли. Кот, причем немолодой, 8 лет уже. Ну, взрослый, я бы сказал, пожилой мужчина. И вот 45 минут он отбивался, причем эти воровки, они пытались даже с ним бороться и ногами, и перчатки надели, но это им не помогло. Вот такой красавчик.
0: Слабый турецкий
2: вот
0: кот.
2: Вот это кот.
0: Меня кошка
2: вот
0: держала 2 часа на балконе зимой.
1: Серьезно?
0: Пришел покормить к родственникам кошку. На спину мне напрыгнуло, на лицо напрыгнуло. Шипело. Я забежал вон на этот балкон и стоял, отбивался веником. И ждал, пока кто-нибудь придет и покормит. Пришла жена, и она нормально ее успокоила. А я быстренько сбежал из квартиры. Я говорю, 2 часа. Я поэтому кошек обхожу стороной. Ну, правда.
1: Опасные.
0: Так, что у нас? Пауэрбанк улетает в руки Николя. С чем мы его поздравляем. Спасибо тебе за игру. Вот мы и посмотрели, что происходит еще и за пределами нашей страны, какие новости случаются. Спасибо тебе большое, хорошего дня. А мы тем временем, друзья, будем двигаться далее в новый час. Там нас ожидает, чувствуете, пахнет воблой, рыбак Павел Боровой. А еще как раз пообщаемся с депутатом Александром Козловым по поводу повышения трафика в ЖКХ.
1: Да, там говорят, сильно вырастет. Поехали.
4: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ, рынка ВЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить

0: поставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
3: В «Ленте».
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Более 300 человек эвакуировали из шахты в Кузбассе. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Более 300 горняков эвакуировали из шахты Распадская в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Пожар возник в демонтажной камере нерабочей лавы. На поверхность вывели 305 сотрудников. Возгорание потушили сами работники шахты. Сейчас специалисты проводят мониторинг газовой обстановки на месте. Повлиял ли инцидент на угледобычу, неизвестно. По данным спасателей, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.
0: Про нововведение.
2: Новый ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать в России с 1 октября. Об этом сообщает Росстандарт. Документ устанавливает требования к составам, которые используют для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования. Материалы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть не горючими, пожаро- и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. По степени воздействия на человека такие составы должны относиться к классу опасности не ниже 3-го, то есть быть не более чем умеренно опасными. Отдельные требования могут вводиться для дорог, проходящих через особо охраняемые природные территории.
0: Про автомобили.
2: Регулярная езда с минимальным запасом топлива может сократить срок службы топливного насоса. Об этом пишет «Комсомольская правда». При почти пустом баке насос хуже охлаждается топливом, а при резких поворотах или торможении может захватывать воздух. Индикатор низкого уровня топлива обычно загорается, когда в баке остается примерно 5-10 литров. В среднем этого может хватить еще на 40-80 километров. Точный запас хода зависит от автомобиля, дорожной ситуации и стиля вождения.

0: Если у вас...
1: Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал Авторадио, какие последствия за собой влечет езда с малым запасом топлива.
0: Если у вас автомобиль уже не новый, то, конечно, чем меньше топлива остается в топливном баке, тем больше вероятность, что будут загрязняться топливные фильтры. Лучше все-таки держаться такого золотого правила. Заправляться надо до половины бака хотя бы. Следующая опасность, которую бы хотелось сказать, что когда у вас мало топлива, то не всегда датчики могут совпадать с реальным положением дел. Может быть, где-то какой-то сбой, и вы можете просто остаться без топлива на дороге.
1: Даже если бортовой компьютер показывает нулевой запас пробега, машина, как правило, способна проехать еще несколько километров. Однако рассчитывать на этот резерв специалисты не советуют.
2: Про мошенников.
1: Аферисты начали использовать телеграм-ботов для кражи денег и блокировки аккаунтов пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники под разными предлогами убеждают человека нажать кнопку «Старт» в боте, а затем требуют деньги и угрожают блокировкой аккаунта. Если жертва отказывается платить, злоумышленники могут переименовать бота, передать человеку права его создателя и организовать массовые жалобы. После блокировки такого бота ограничения могут затронуть и аккаунт пользователя. В МВД рекомендуют не выполнять требования незнакомцев и не принимать поспешных решений в подобных ситуациях. Официальный курс доллара 84 рубля 43 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: Итак, друзья, давайте продолжаем наше движение. Разумеется, только вперед. 9 утра уже в столице. Доброе утро всем, кто проводит время в нашей компании. За пультом по-прежнему Иван Броневой.
1: И Денис Курочкин.
0: Да. Итак, план на ближайшие 60 минут у нас простой и понятный. Подвести итоги нашего драйв-чата сразу же после. Будем еще вручать, конечно же, в нем подарки. 2 билета на финал главной гонки на выносливость РЭК, который пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Так что, да, мы придумали вам планы на выходные. Ну и, конечно, пообщаемся с интересными людьми.
1: Обязательно у нас здесь появится рыбак-профессионал Павел Боровой. И к нам на прием записался, хотя, на самом деле, должны мы к нему были записаться, депутат Мосгордумы Александр Козлов.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый Джиленд J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Джиленд. ПАО «Сбербанк».

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Так, запахло воблой.
2: Неужто опять он?
1: Павел Боровой, наш рыбак, автор блога «Человек Севера». Доброе утро.
3: Доброе утро, друзья.
0: Держи леща. Поехали.
1: Так, мы уже в курсе многих вещей, но расскажи-ка нам, пожалуйста, теперь, где лучше ловить рыбу осенью?
3: Осенью рыбу ловят так же, как и летом, весной и зимой, в водохранилищах, на речках, на платниках, на озерах, на платных. То есть, где вы рядышком живете, на тех водных ресурсах вы и ловите рыбу. Здесь у нас, вот, например, в Подмосковье в основном очень много водохранилищ, поэтому все рыбаки выезжают на водохранилище. Если у вас есть рядышком речка, то, естественно, выезжают на речку. И ловят, конечно, в основном хищника.
1: Ну, самое лучше какие-то локации вот, есть. Понятное вот, дело, да, что ты свои козырные тузы сейчас надо не скроешь.
3: Ну, естественно.
1: Но все же, места, чтобы можно было остаться и на ночь, чтобы были все условия, но не платно.
3: Да, да. Я на платную рыбалку очень редко езжу, потому что мне нужно уединиться с природой и чтобы было как можно меньше людей. Вот я выбираю где-то километров 200 от Москвы. У нас есть Яузское водохранилище. Шикарное место. Там, чтобы добраться до точки или, например, в лес, нужна лодка. То есть там нет такого сплошного подъезда к берегу, как, например, на Рузе, на Вазузе, на Истре. Mm-hmm. То есть там чисто базы. Ты приезжаешь, сбрасываешь лодку, катер, оставляешь машину и поехал, куда глаза глядят. На машине спокойно можешь подъехать, а уже найти место, где ты будешь ночевать или где-то еще, да, это нужна лодка. Рыба имеет отличие. То есть уже, когда становится холоднее, начинают люди активно ловить форель. Тоже это хищник, у нее начинается обострение, жор.
2: Слушай, Паш,
3: да,
2: есть какая-то история захватывающая, потому что ты у нас кладезь этих самых историй, связанных с водоемами и осенней рыбалкой.
3: Да, есть очень интересная история, забавная. Она, естественно, про дорогие приманки. У меня был воблер, я его покупал, помню, что-то там за 1000 рублей. И дешевое, конечно, удовольствие. Вот, естественно, я закидываю его рядом с берегом, цепляю корягу какую-то, и я его просто не могу вытащить. Угу. А уже такая крайняя осень, уже ноябрь.
2: Холодно.
3: Холодно, да. Но жалко очень воблер за 1000 рублей. И здорово, что это было рядом с берегом, там где-то глубина 1.5-2 метра. Пришлось мне причаливать к берегу, раздеваться.
1: Хозяйство тебе жалко, а воблер за 1000 жалко.
3: Ну, эта история такая популярная. Многие рыбаки так делают, у кого нет отцепа. Ну вот, значит, я разделся, полез, я ныряю по леске, то есть я спускаюсь по леске, иду к этой коряге.
1: Аквамэн.
3: Вот, там, конечно, такая ветка, вот. Я ее еле-еле ломаю, и что вы думаете, вытаскиваю на берег, а там мне бонус, там еще 5 таких же насадок,
2: да, ребят.
3: Вот, ну, я, конечно, очень сильно обрадовался и не пожалел, что я искупался в ноябре.
1: Зато 5 воблеров!
2: Отчаянный рыбак! Вот это удача!
1: Спасибо тебе большое. Павел Боровой, рыбак, автор блога «Человек Севера». Благодарим тебя.
3: Береги
1: спасибо,
3: себя,
1: друзья.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Судя по всему, на дорогах все-таки наступил утренний час пик. На Яндекс.Картах появились 5 баллов. И давайте точечно посмотрим на самые загруженные участки. Почти 2 часа сейчас можно потерять на внутреннем МКАДе от Профсоюзной улицы до Молодогвардейской. И плюс час отнимет участок Можайского шоссе от Московской кольцевой до Аминьевского шоссе. Это вся информация о пробках. Больше тут особо не поговоришь. Другое дело – погода.
2: Ну, погода соответствует показаниям, точнее, норме. В сентябре, как и должно быть, сейчас на данный момент и всего-то плюс 9, достаточно прохладно, но если вы на автомобиле или в общественном транспорте, можно даже и немножечко вспотнуть. Только что касается дня, 17 нам обещают синоптики, прогреется столица, такая комфортная, но гулять, если соберетесь вечером, то что-нибудь возьмите с собой теплое. Осадков сегодня не предвидится.
0: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.

0: Контролирующей группой ЛСР. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
1: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка «Лучшие».

0: лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-9840. 0+.
3: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
4: Авторадио.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: С 1 октября вторая волна повышения тарифов ЖКХ. Если январская индексация была почти незаметной, всего 1,7%, то сейчас от 8 до 22%, в зависимости, конечно, от региона. Но чтобы разобраться не на уровне слухов, а по-настоящему, что, к чему готовиться, сколько нужно будет платить, мы обратились, как всегда, к специалисту.
2: Депутат Мосгордумы Александр Михайлович Козлов.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Александр, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Давайте разбираться. Вот в Москве индексация 15%, правильно же?
3: В Москве планируется, да, 15%, но в квитанции мы увидим за октябрь, то есть это в конце октября, в первых числах ноября только придет, вот что называется, обновленная квитанция. И если смотреть цифры, то и в целом по стране не автоматически увеличится квитанция по каждой из позиций на там 8% либо 15%, а по видам услуг. То есть у нас, я напомню, что плата за содержание и ремонт помещения – это та плата, которая устанавливается по решению общего собрания собственников. Вот здесь автоматического увеличения как раз-таки не произойдет. Индексируются именно коммунальные тарифы – это холодное, горячее водоснабжение, отопление, возможно, электрическая энергия, газ, водоотведение. И здесь каждый субъект вот устанавливает вот эту предельную величину. Можно посмотреть на региональных сайтах и федеральных антимонопольных служб и ресурсоснабжающих организаций.
1: Так, вопрос практический. Вот опять же, люди слышат, как и мы в том числе, и читаем, и видим новости, что вырастет на определенный процент. Да, вот опять же, от 8 до 22. Как это происходит? Или это лотерея? У соседа на 500, у меня на 1500.
3: Здесь еще надо понимать, какой объем потребления. Если установлены индивидуальные приборы учета, то оплата как раз происходит исключительно по ним. Умножаем на тот тариф, который будет действовать с октября, получим реальную сумму оплаты по каждому из этого перечня коммунальных ресурсов, и можно понять, сколько по итогам месяца предстоит оплатить. Если мы не устанавливаем индивидуальный прибор учета по каким-то причинам, то нормативы потребления достаточно высокие. Здесь, конечно, будет просто невыгодно.
2: Как проверить, правильно ли нам насчитали эти самые тарифы? Потому что я слышал, что вот у меня среди соседей некоторые ходили в суд, по-моему, разбирались, и в итоге им пересчитывали.
3: Вообще обязанность любой ресурсоснабжающей организации уведомить о предстоящем повышении тарифов. И на квитанции за месяц до происходит информирование, то есть с какого периода, например, с 1 октября тариф на холодную воду будет составлять столько-то, да, тариф на горячую воду столько-то. И всегда можно, увидев эту информацию, да, просчитать, правильно ли все посчитано в квитанциях. Если есть сомнения какие-то, обращаемся в свою управляющую либо ресурсоснабжающую организацию. Если не отвечают, то в органы государственного жилищного надзора.
1: Александр Михайлович, это мы начинаем ожидать с октября. А что нам еще ожидать? Есть какие-то, может быть, увеличения? Понадобится ли в ближайшем будущем кредит за коммуналку, чтобы платить?
3: Вообще нужно помнить, что если в Москве, например, семья тратит за жилищно-коммунальные услуги свыше 10% от совокупного дохода семьи, оформляется жилищная субсидия. Это очень сейчас быстро, просто, и это компенсирует вот ту самую разницу сверх. А в среднем по стране, еще раз хочу подчеркнуть, это 22% от дохода семьи, которые не должны идти на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть этим правом нужно пользоваться.
1: Ну, хоть какой-то плюсик в этом царстве коммунальных услуг. Спасибо большое, дамы и господа. Надеюсь, вы все услышали и поняли, как себе упростить жизнь в оплате коммунальных услуг.
2: Благодаря депутату Московской городской думы Александру Михайловичу Козлову. Спасибо.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Сбербанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Автомобиль «Донфан Мэйдж» – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» – лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Авторадио.

0: 9:40 в столице. Мы на пороге закрытия нашего интерактива драйв-чата, но сообщений по-прежнему еще сыпется, и вы можете успеть. 915-459-2020. Пришло их столько, что можно открывать собственную какую-то... не знаю, центр хобби.
1: Издательское, может быть, издание.
0: Да. Напомню, от чего мы сегодня начали плясать, что в Москве все массово учат языки, в Санкт-Петербурге спорят в литературных клубах, а в Краснодаре почему-то варят свечи. Большинство готово выкладывать за это увлечение приличные деньги семейного бюджета. Статистика вот заставила нас задуматься и спросить вас, а чем вы, дамы и господа, занимаете свободное время, какое у вас хобби и сколько денег на снаряжение, материалы, может быть, абонементы уходит. Давайте посмотрим, что есть еще.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Итак, занимаясь своим здоровьем, красотой и молодостью по китайской медицине, написала Александра из

0: включает, наверное, иглоукалывание, церемонии чайные, еще что-нибудь.
1: Ну, еще какие-нибудь препараты их китайские, особенно арома, народная медицина.
0: Терапии. И еще что-нибудь. Доброе утро. Про свои хобби не могу написать, потому что я продолжаю быть в декрете. Хочу рассказать про другого человека. Сколько у нее хобби? 3 раза в день. Акваэробика. Волейбол играет. Причем на соревнования гоняет и выигрывает. На соревнования по картингу ездила и выиграла. При этом она успевает быть мамой 2 мальчиков, любящей женой и красоткой. Восхищаюсь. Знаю, что она слушает авторадио. Ну, работа позволяет.
1: Возможно, ее отсутствие.
0: Не-не-не, работает в «Где мечты сбываются».
1: А, ну понятно. На авторадио получается?
0: Да.
1: Все, логично.
0: Тоже синенький логотип. На белом.
1: Так вот, давай дальше пойдем.
0: Не во всех районах, правда, есть, завезли ее работу, но она есть. Ладно, что еще?
1: Так, главное, чтобы работа была. Так, Мария, в свободное время готовлю что-то вкусное. Тортики, пироги, делаю татушки на латексе. Ну, тренировка, видимо, такая. И изучаю цифровую нумерологию. Представляешь? Mm-hmm.
0: Доброе утро, парни, да и всем слушателям. У меня 2 хобби. Первое — это дача. 16 лет строим и что-то там мастерим, поэтому не иначе как хобби это не назвать. А второе — звонить и писать вам в драйв-чат. Вот прям азарт какой-то испытываю. Где бы ни было, слушаю вас, останавливаюсь и пишу по теме. Это Оксана.
1: Оксана, претендент.
0: Ну, почти, да. Можно назвать это претенденткой. Но надо выбрать, какое, может быть, самое невероятное хобби или увлечение сегодня врезалось в память.
1: Ну, судя по успехам, это подруга вот нашей слушательницы, которая работает на работе мечты.
0: Ну, пускай ее мечты работа исполняет.
1: А пускай это 2 же билета, пускай вдвоем и пойдут. И автор этого сообщения сама вырвется из рук детей.
0: Во-первых, штукатурит стены тут девушка, кладет плитку, расписывает стены. Когда квартиры закончились, друзей, моя, брат и родители, нашла себе новое увлечение, строю домик. Вот теперь есть где разгуляться. Правда, небольшой, 100 квадратов. Но тем не менее, страшно представить, чем займусь, когда построю. Кому-то нужен ремонт, спрашивает нас девушка.
1: А, ну, тогда пожалуйста.
0: Свои услуги уже предлагают. Тут на самом деле очень большое количество. Книги кто-то читает, электронные, бумажные, неважно. Макраме еще в детстве. Потом был перерыв. И вот последние 10 лет занимаюсь им без перерыва. Это моя медитация, пишет Ольга. Это трудно, трудно, трудно. Ну что, с ремонтом или
1: с подругой?
0: С подругой. Дать подругу. Пускай, правда, действительно вырвется из декрета, немножечко отдохнет, выдохнет. Главное понять, с кем оставить детей.
1: Ну уж как-то, ну решит уж на один вечер, думаю, найдет. Да.
0: Ну что, давайте тогда Анастасию будем поздравлять.
1: Да, 2 билета достаются Анастасии на финал главной гонки на выносливость РЭК, которая пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Поздравляю. Ну и подруга тем более гонками, картингом увлекается. И будет особенно приятно.
0: Ну да, как будто прям для них. Так, ну что, какой итог? Неважно, сколько процентов россиян лепят горшки или учат английский, главное, чтобы этот сон... то самое хобби приносило искреннюю действительно радость и помогало переключить голову после работы и давало как раз ту самую перезагрузку.
1: Отдушину. Вот.
0: Это да. Тратьте время, ребят, на то, что любите. На драйв-шоу поехали, которое сегодня идеально благодаря вам справилось с драйв-чатом. Но он на сегодня завершен. Спасибо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Так, по-прежнему 5 баллов на Яндекс.Картах горят. Это значит, что час пик утренний в самом разгаре. Да и в целом смотреть на цифровую карту можем. Там самые крупные пробки видны на кольцевых. В частности, на третьем транспортном кольце без движения стоят автомобили на следующих участках.
5: На третьем кольце без движения, значит, на внутренней стороне перед Кутузовским проспекте и на внешней стороне от Волгоградского проспекта до Спартаковской площади. Плюс не просто на внутренней стороне МКАДа от Профсоюзной улицы до Малогвардейской улицы.
6: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
7: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Реклама на Авторадио.
8: 921

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, время нашего эфира на сегодня подходит к концу. Мы сегодня отлично провели время, пересчитали все хобби в драйв-чате и убедились, конечно, что нужно что-то из этого списка выбрать и чем-то себя развлечь, тем более сейчас осенью. Почему бы и нет? Если что, заходите к нам в группу ВК или в наш Макс, посмотрите комментарий, может быть, и для себя что-нибудь подберете. Спасибо, кстати, каждому, кто прислал сообщение по номеру 915-459-2020. Вы в любом случае

0: чаще пользуетесь, потому что на протяжении суток он вам пригодится, это точно. Что касается еще того, что мы сегодня разобрали.
1: Рыбалка. Одно, кстати, из увлечений, причем о котором писали нам не только слушатели, но и слушательницы. А вот где ловить рыбу в это время года, нам посоветовал профессиональный рыбак Павел Боровой.
0: Ну и главное, с октябрьским повышением ЖКХ мы тоже немножко хотя бы поняли, из-за чего, почему и для чего.
1: И как это все вот туда.
0: Высчитывать, да. Всем вам, друзья, желаем, чтобы остаток этого рабочего прошел легко, спокойно, без лишней суеты. Пусть на дорогах тем, кто сейчас едет, всегда зеленый свет. Руководство радует хорошими новостями. А вечер принесет приятный отдых под, разумеется, наших мурзилок. Под аккомпанемент мурзилок. Все, берегите себя, удачи каждому. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Завтра встретимся ровно в 7 утра в эфире Авторадио. Пока.
1: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. 16+.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Самолет FlyDubai подал сигнал о возможном захвате. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Пассажирский Boeing 737 авиакомпании FlyDubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате. Сначала экипаж передал общий код бедствия, а затем другой код, который используется при угрозе незаконного вмешательства. После этого самолет изменил курс и направился в сторону Саудовской Аравии. По данным израильского телеканала Channel 12, связь с экипажем была потеряна. Израиль поднял в воздух истребители. По данным местных СМИ, на борту находились более 150 пассажиров. Диспетчеры сообщают, что подавший сигнал о захвате самолет может приземлиться в аэропорту Саудовской Аравии.
0: Про стихию.
2: Во Владивостоке за 3 часа выпало 56 миллиметров осадков. Сильный ливень затопил несколько районов города. На отдельных участках вода доходила практически до крыш автомобилей. Об этом пишет российская газета. Подтоплены дороги и дворы, местами нарушено движение транспорта. Спасатели МЧС вытянули из воды 2 автобуса и несколько легковых машин, а также помогали коммунальным службам откачивать воду. В городе фиксировались перебои с электроснабжением и наносы грунта. Последствия непогоды продолжают устранять энергетики и коммунальные службы.
0: Про еду.
2: Все больше россиян поддаются советам из соцсетей и покупают так называемые суперфуды. К ним в том числе относят семена чиа, псиллиум, спирулину и напитки с хлорофиллом. Однако обязательной частью здорового рациона такие продукты не являются, пишет газета.ру. Эксперты отмечают, на трендовые продукты можно не тратиться, потому что многие полезные вещества можно получить и из обычной еды. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Авторадио рассказала о популярных в интернете продуктах.
3: Суперфуды сами по себе – это неплохая история. Это помощники, только в том случае, если у человека достаточно разнообразен рацион, и он получает все питательные вещества из своей тарелки. Допустим, тот же коллаген, он будет в пользу только в том случае, если у человека достаточное количество белка в рационе. Хлорофилл, это такая не совсем доказательная база. Тот же хлорофилл можно получать из зеленых овощей, потому что все зеленые овощи, все салатные овощи, они содержат тот же хлорофилл. Псиллиум, как клетчатка, тоже прекрасный продукт. Но если человек достаточно в течение дня употребляет большое количество клетчатки из тарелки, то есть те же салаты, псиллиум ему не настолько и нужен.
2: Похожая ситуация с семенами чиа. По словам Шараповой, это источник жирных кислот, но их можно получать и из рыбы, что будет даже полезнее.
0: Про язык.
2: В русском языке может появиться новый составной союз «то, что». Пока такая конструкция считается ошибкой, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов. Сейчас правильно говорить, например, «он сказал, что завтра придет». Однако все больше молодых людей используют вариант «он сказал то, что завтра придет». По словам Пахомова, распространенность такой конструкции может говорить о появлении нового подчинительного союза по аналогии с «потому что» или «для того, чтобы». Официальный курс доллара 84 рубля 43 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Спасибо, счастье. Всем настроенным на авторадио огромнейший привет. Мы завершаем сентябрь. Классный он был, согласитесь. А впереди еще два месяца осени. И их мы тоже проведем вместе. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче свои приемники. Так точно будет теплее. И, конечно же, так точно будет денежнее. Ведь счастливый сезон нашей фирменной суперигры. Много денег шагает по стране. 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Все это было на старте сезона. Сейчас в розыгрыше 4 миллион. Три мечты мы исполнили. Поздравляем Веру Лаврикову. Ее мечта – закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. Выполнено. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга хотел 1 миллион рублей. Авторадио ему в этом помогло. Третий наш победитель Игорь Чугляев из Москвы очень хотел профессиональную фототехнику фотографировать птиц в дикой природе. И вот в недавнем суперфинале его желание исполнилось. Еще у нас, кстати, два в запасе. Два суперфинала впереди. Присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтою и слушайте эфир внимательно. Ни в чем себе не отказывайте. Вот хотите вы, ну, провести неделю на необитаемом тропическом острове без связи, так и напишите. Желаете вы открыть цех упаковки металла? Ну вот, я же вам и подсказываю, хотя это ваши мечты, я их читаю на нашем сайте. Слетать на Маврикии да поплавать с китами, все будет исполнено. Мы же тут для этого, собственно, и собрались. Играем каждый день. Я, Олеся Соболева, желаю вам удачи, много денег и исполнения самых заветных желаний.

0: Экватора рабочей недели. Давайте посмотрим на столичный трафик. Позиции не сдает. Все те же 5 баллов на Яндекс.Картах. Непростая обстановка на наших магистралях. А самые крупные пробки на кольцевых. Больше часа можно потерять на внутренней стороне ТТК от станции метро Дубровка до Кутузовского проспекта. И на внутренней стороне МКАД затор от Профсоюзной улицы до Сколковского шоссе. Ищите пути объезда, экономьте время и наслаждайтесь погодой. И вот кажется, плюс 10 на термометре. Вот одеваешься, тепло. Ну вот со знанием дела. И потом ходишь, паришься, потому что плюс 17 ожидается сегодня днем. Никаких осадков, только солнце и любимое авторадио 93 FM.
1: Автомонитор, авторадио. Реклама.
2: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
1: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
3: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow.
4: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 12+.
1: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Ранее экипаж передал сигнал, который используется при угрозе захвата воздушного судна. По предварительным данным, речь могла идти не о попытке угона, а об инциденте с применением насилия на борту. СМИ сообщают, что между пилотами якобы произошла драка, после чего экипаж нажал аварийную кнопку. Информацию о драке подтвердили и в авиакомпании. Обстоятельства случившегося уточняются. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет проходить поэтапно и займет несколько дней. В первую очередь отопление начнут включать в социальных учреждениях, школах, детских садах и больницах. Затем тепло будут подавать в жилые дома, а после этого в административные, торговые и промышленные здания. Городские системы теплоснабжения уже подготовлены к осенне-зимнему периоду. При этом батареи во всех домах нагреются не одновременно. Для запуска и регулировки системы требуется время. За октябрь продолжительность светового дня в Москве уменьшится на 2 часа 16 минут. Об этом РИА Новости рассказала астроном московского планетария Людмила Кошман. В начале месяца световой день составляет 11 часов 35 минут, а к 31 октября сократится до 9 часов 19 минут. Для сравнения, в сентябре день уже уменьшился более чем на 2 часа. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На заезд от нефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальности.

0: реальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Екатерина Калинина.
4: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
8: Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: а точнее настроились на Авторадио, ведь у нас в самом разгаре суперпроект «Формула Авторадио». Проводим его при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть, а вот и варианты, 100 тысяч рублей, 200 тысяч или даже новенький автомобиль. Миллионы участников. Пора бы и вам тоже оказаться среди них. Заходите на наш сайт Авторадио.ру, ищите страницу проекта, проходите тест на знание ПДД и попадите в десятку лучших. 10 октября финалисты примут участие в большом заезде по улицам Москвы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». Ну а лучший из лучших, который приедет быстрее всех, при этом не нарушит правил дорожного движения, станет обладателем главного приза. Автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте Авторадио.ру 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Каждому из вас желаю удачи и победить в нашем суперкрутом проекте «Формула Авторадио». Все подробности на нашем сайте.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: за столичным трафиком. Он не желает успокаиваться. Все те же 5 баллов на Яндекс.Картах. По прогнозам сервиса, вот-вот увидим четверку. Но обязательно об этом сообщим вам в эфире Авторадио 93 FM. Делайте громче и имейте в виду, что часовые пробки-то имеются. На шоссе энтузиастов, например, затор от 3-й Владимирской улицы до Авиамоторной. И сложно на внутренней стороне ТТК от проспекта Андропова до Кутузовского проспекта. Ищите пути объезда.
1: Спонсор ООО «Мартин».

0: Спонсор ООО «Вотур Мотор Рус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: Приветствую вас в эфире Авторадио. Игра «Время перемен» уже здесь, которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». Она для тех, кто когда-нибудь задумывался о смене своего автомобиля. Расскажите нам свою историю на сайте Авторадио.ру, на странице акции «Время перемен». И с автором «Самый интересный» мы обязательно сыграем в эфире. И кто-то из вас сможет выиграть стильный автомобильный холодильник и другие приятные автомобильные призы. Сегодня мы играем с Олегом из Новошахтинска, Ростовской области. Олег, добрый день.
2: Добрый день.
1: Вы нам написали очень интересную историю про свой автомобиль, как будто бы вы и не хотите его менять.
2: Ну, на самом деле, я не очень хочу менять свой автомобиль. Я работаю 15 лет уже инструктором, и у меня было несколько автомобилей за это время. Я работаю на собственных автомобилях, и у меня ни разу не было автомобиля без дублирующих педалей. Поэтому... Ну вот задумался для себя автомобиль, именно без дублирующих педалей, потому что даже когда едешь в отпуск, чувствуешь себя на рабочем месте.
1: Я поняла, Олег, вам нужен не новый автомобиль, вам нужен свой личный водитель, чтобы вы на пассажирском ехали в путешествие и ни о чем не думали.
2: Да.
1: Ну, окей. В космос запрос запущен. Пока же мы с вами отправимся в виртуальное автомобильное путешествие на вашем автомобиле с дублирующими педалями. Ну, а главная особенность нашего путешествия, что мы будем заезжать в город, который в свое время поменял старое название на новое. Ваша задача — угадать по нашим подсказкам, что же это за город. Попробуем?
2: Да, конечно.
1: Ну, поехали.
0: Время перемен.
1: Итак, Олег, первая подсказка. В этом городе утро наступает позже, чем в Москве. Ну вот прям на час позже. Если ориентируетесь...
2: Калининград?
1: В часовых поясах. Были, кстати, в Калининграде?
2: Нет, не был.
1: Надо поехать.
2: Ну, наверное.
1: Тем более, это же победитель с нами разговаривает. Первой подсказки. Мне даже не пришлось вот вообще вас как-то подтягивать, вытягивать, еще что-то рассказывать. Да, это Калининград. Раньше он назывался Кёнигсберг. Все верно. Ну, Олег, ну вы просто красавчик. Позвонил, рассказал, увидел, победил, забрал свои призы. Ну, вы получаете их от компании «Джетур». Эргономичную. Органайзер-холодильник, во-первых, эргономичную бутылку для воды, во-вторых, и ароматизатор для авто, в-третьих. Все призы ваши.
2: Спасибо большое.
1: Ну, я надеюсь, Олег, что в будущем ваша мечта исполнится, и будет вам и новенький автомобиль для себя, любимого, и для семьи. Отправитесь на нем в путешествие, будете нам фотографии себя счастливого слать. Поздравляю вас, вы большой молодец. Вот мы с вами и побывали в Калининграде. Ну, а вы, друзья, если хотите оказаться на месте нашего Олега, заходите на сайт Авторадио.ру, на страницу акции «Время перемен». Делитесь своей историей, почему вы хотите поменять свой автомобиль на новый. И имейте в виду, что там же на странице можете записаться на тест-драйв от нашего партнера. Ну и, конечно же, слушайте Авторадио и ждите нашего звонка. И пусть эта осень принесет вам только хорошие перемены.
0: Реклама спонсора. «Джетур Т1» и «Джетур Т2» – линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на «Джетур» серии «Т» до 320 тысяч.
3: Игра «Время перемен» на Авторадио.
0: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России усиливают меры для стабилизации цен на топливо. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Запрет на экспорт дизельного топлива для российских производителей продлили до конца октября. Ограничение также касается судового топлива и газойлей, сообщает правительство. Меру объясняют необходимостью поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Одновременно в 15 регионах заключили соглашение с независимыми АЗС о стабилизации цен. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. ФАС также усилила контроль за ценообразованием. На топливном рынке уже возбуждено 58 дел и выдано 91 предупреждение. Большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников рынка.
0: Про инициативы.
2: В России предлагают расширить основания для включения пассажиров в черные списки авиакомпаний. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В реестр хотят добавлять в том числе пассажиров, привлеченных за мелкое хулиганство на борту. А для тех, кто нарушает правила повторно, срок ограничения на перелеты предлагают увеличить с 1 года до 3 лет. Правда ли необходимо ужесточить меры контроля пассажиров при авиаперелетах? Авторадио рассказал авиаэксперт и основатель цифрового сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Потапов.
3: Сделать некий такой, условно, федеральный, да, список и обмениваться им на законодательном уровне, запрещая кому-то летать. Вот такой практики не было, потому что она требует законодательного разрешения. Именно это и происходит. На самом деле это очень хорошее решение, потому что, как минимум, оно позволяет действительно стимулировать к поведению. И прежде всего нужно для того, чтобы обеспечить в том числе и безопасность, потому что от авиадебошира до там потенциального террориста фактически один шаг. Потому что если дебошир будет угрожать экипажу, то это прямая угроза безопасности полетов.
2: Сегодня по закону нельзя включать в черные списки пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые используют ненормативную лексику, угрожают экипажу проблемами по работе, проявляют агрессивное поведение и попытки устроить драку на борту воздушного судна. В связи с этим и предлагается ввести новый механизм защиты.
0: Про вузы.
2: 9 российских вузов в этом году полностью набирали студентов уже по новой модели высшего образования. Всего в пилотном проекте участвует 17 университетов, сообщает Миноборнауки. На 320 направлений базового и специализированного высшего образования абитуриенты подали более 750 тысяч заявлений. Новая модель предусматривает базовое высшее образование и отдельный уровень специализированной подготовки, куда входит магистратура. Пилотный проект действует с 2023 года, а список его участников в этом году расширили. Полный переход системы планируют завершить к 2030 году.
0: Про опросы.
2: Почти 2/3 россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решаются уточнять размер комиссии за обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплатить по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Еще часть клиентов опасается, что сотрудник банка воспримет уточняющий вопрос. Вопросы как недоверие. Официальный курс доллара 84 рубля 43 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Желательно выхаживать 10 тысяч шагов в день, достаточно и 6. Я все равно хожу. А потому что на постоянном движе, на позитиве, да на авторадио. Ну как иначе? Мы дальше, выше, больше, сильнее. 10 тысяч шагов – это даже базовый минимум. Делайте громче любимую радиостанцию. С нами можно и шагать, и ехать, и плавать. Самое главное – быть в отличном настроении. Меня зовут Олеся Соболева. Отличной среды.

0: решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
1: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
3: Леонид Агутин.
4: Да!
5: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный

0: Продакс в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Кажется, налаживается. Это я сейчас о столичном трафике. За прошедшие полчаса на Яндекс.Картах вместо пятерки появились 4 балла. Ну а самая крупная пробка у нас за пределами МКАД. На Симферопольском шоссе можно так конкретно застрять. Больше часа проведете на отрезке от села Покрова до улицы маршала Савицкого. Как сообщают слушатели, проезду мешает авария в левом ряду. Спасибо за сообщение. Напомню, единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020. Делитесь информацией. Обязательно передадим ее другим слушателям, ну и вместе мы еще и наслаждаемся погодой. Спасибо сентябрю, уходит красиво. Плюс 12 уже на термометре, а будет 17 градусов тепла, солнечно, без осадков, и свежий выпуск «Автомонитора» в эфире через 30 минут.
1: «Автомонитор», «Авторадио». Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
1: Авторадио.
7: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
8: Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Доля нераспроданных квартир в уже сданных новостройках Москвы и Подмосковья достигла рекордных 19,5%. Об этом сообщает РИА «Недвижимость». Сейчас в готовых жилых комплексах остается около 19 тысяч квартир. Больше всего такого предложения в старых границах Москвы, свыше 21%. В Подмосковье показатель близок к 20%. Эксперты связывают рост нераспроданного жилья с завершением массовой льготной ипотеки, ужесточением условий семейной ипотеки и высокими кредитными ставками. Около 80 бурых медведей могут обитать сейчас в лесах Подмосковья. Об этом РИА Новости рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. Больше всего хищников фиксируют на севере и северо-западе региона, в том числе в Можайском, Шаховском, Талдомском и Волоколамском округах. Примерно 30-40 медведей живут в области постоянно. Еще столько же периодически заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей. По словам эксперта, животные все чаще приближаются к дачным поселкам в поисках пищи, в том числе из-за стихийных свалок. Почти 70% молодых россиян, пострадавших от мошенников, лишились суммы до 20 тысяч рублей. Такие данные приводит Банк России. Чаще всего злоумышленники выходят на молодых людей через мессенджеры и социальные сети. Также используются поддельные сайты и приложения, а в некоторых схемах – дипфейки. В Центробанке напоминают, что даже небольшие переводы могут быть частью более сложной мошеннической схемы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты... дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
9: Город Москва.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Я слышал, на Невском новое преступление.
13: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
15: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
16: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
17: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Авторадио.

0: Возвращаемся к полудню среды, следим за столичным трафиком. В эфире Авторадио 93 FM. Делайте громче, 4 балла ловите. Такая оценка на Яндекс.Картах. Движение рабочее, но сложнее всего сейчас в центре города. Много бордовых пробок на Садовом кольце. Без движения набережной вокруг Кремля. Тормозит еще и Ярославское шоссе. Там из-за аварии затруднен проезд перед проспектом Мира в сторону ТТК. Имейте это в виду, будьте, пожалуйста, внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, держите дистанцию и без резких маневров.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: автомобильного радио. Встречайте, Люся Чеботина.
1: Я человек, который очень долгое время пользовался каршерингом. Я нарабатывала себе опыт водительский, когда получила права именно на каршеринге. Но когда уже стал выбор о покупке машины, первым, конечно, у меня взор впал на Цела. Не поверите, очень странная причина. Очень. Дело в том, что Цела расшифровывается как Чеботина Людмила Андреевна, но латинец. Я думаю, да, все, это моя машина. И первая машина была у меня именно она, Целашка. Она была девичья, такая красная. Внутри были спортивные такие кресла. На ВМГ была комплектации. Короче, это моя такая любимая прям тачка. Но все-таки мечтала я о Гелендвагене, и уже в 22-м году я купила себе Гелендваген. Ну, как-то я не могу сказать, что я на нее как-то очень долго копила. Я вот скорее долго выплачивала рассрочку за Гелендваген. А вот как-то Цела я купила достаточно быстро. А вот что касается воспоминаний, она какая-то у меня была неудачливая малышка, а потом что-то как-то вот резко удача к ней повернулась. Потом как раз-таки с выходом песни «Солнце Монако» как будто бы эта машина обрела какой-то вообще свой новый вектор. Она действительно какая-то очень удачливая. Мне за рулем этой машины написались такие песни, как «Плакал Голливуд», «Лучшая подруга». И она мне столько классного вдохновения принесла, и столько эмоций и воспоминаний. И вот я вспоминаю и думаю, боже, это вот, наверное, такая самая такая вот любимый ребеночек. Я ее продала, потому что она уже стояла просто в гараже, и никто не пользовался. И чтобы кому-то тоже как раз-таки вот этому человеку просто тоже перешла вот такая маленькая удача в виде этой машины. И я надеюсь, что у этого человека все обязательно в жизни складывается. Вот автовладелец моей Цела знает, что если вдруг у тебя все круто, знай, эта вот машина реально приносит удачу и успех.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк».
3: Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Звезды и автомобили. На Авторадио.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
8: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Основано на реальных событиях.
11: Это будет автомобиль для русских дорог.
10: Иван Янковский, Паулина Андреева.
12: Ничего не говорите, можете испортить.
10: Битва моторов. В кино с 8 октября.
13: 12+.
14: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блогеры.

0: родители.
1: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Госдума 9-го созыва начала работу. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Состав Госдумы 9-го созыва обновился на 41%. Об этом на первом заседании палаты сообщил Вячеслав Володин. По итогам сентябрьских выборов депутатами впервые стали 184 человека. Среди них 48 участников военной операции. Всего в Нижней палате парламента 450 мест. Сегодня Государственная Дума 9-го созыва начала работу. В заседании принимают участие представители всех регионов в режиме онлайн, а также впервые избранные в Госдуму депутаты от территории Донбасса и Новороссии. Впервые в истории Госдума собралась на первое заседание в столь короткий срок, уже через 10 дней после выборов.
0: Про пенсии.
2: С 1 октября повышенную страховую пенсию начнут автоматически получать россияне, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также граждане, которым установили первую группу инвалидности. Об этом пишет ТАСС. Кроме того, на 4% проиндексируют выплаты военным пенсионерам и некоторым сотрудникам силовых ведомств. Тем временем средний размер страховой пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в этом году достиг 25 700 рублей. По данным социального фонда, выплаты пенсионерам в этих регионах в течение года повышали трижды.
0: Про учителей.
2: В России планируют ввести специальное удостоверение учителя. Минпросвещение уже подготовило для этого три проекта федеральных законов и проект постановления правительства. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с педагогами разработает положение о статусе учителя. Документ планируют вынести на общественное обсуждение. Пока сроки введения удостоверения не называются.
0: Про качество.
2: При покупке шин на маркетплейсах автомобилистам советуют внимательно проверять товар еще до установки. Как пишет Автоньюз, стоит обратить внимание на маркировку, дату производства, состояние резины и соответствие заявленного размера. При этом сама покупка через маркетплейс не означает, что шины окажутся некачественными. Однако после ухода иностранных брендов никто не может дать стопроцентную гарантию того, что купленная шина окажется оригинальной. Какие риски все же стоит учитывать при покупке шин с маркетплейсов, Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
3: Когда вы приобретаете там шины, вы не всегда можете знать, откуда они, особенно если речь идет о зарубежных брендах. Есть спецификации. То есть одна и та же модель для разного рынка может различаться по характеристикам, потому что климат и географические особенности в каждой стране свои. Вот это первый момент. Второй момент, ну, безусловно, надо смотреть, что за шина, что за продавец, в каком состоянии шина, там, как они хранились, сколько, когда они привезены. То есть там будет объявление, вы поберете. Поэтому здесь, скорее, на маркетплейсах интересно покупать и выгодно товар именно с официальной страницы производителя. Многие бренды уже специально выходят на маркетплейсы и предлагают свои продукты. Вот это да, это другой разговор.
2: Эксперты также советуют насторожиться, если шины известного бренда продаются заметно дешевле обычной цены. Вместо классической подделки покупателю чаще может попасться старая, немаркированная продукция или товар с недостоверной информацией. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на сегодня 84 рубля 43 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: помнили, когда мы были молодыми. Спасибо за это группе «Руки вверх». Да и не только. Мы сейчас эту песню, знаете, что сделаем? Поменяем на деньги. Есть такая у нас опция в эфире Авторадио. Счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» продолжается, шагает по всей стране. Меня зовут Олеся Соболева. А вы делайте громче свои приемники. Кому-то из вас повезет.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, мы, конечно, придумали в этом сезоне делать вас счастливее. 5 миллионов рублей было на старте в призовом фонде. 5 заветных желаний. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем вас счастливее. Между прочим, 3 мечты-то уже стали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы, наша первая победительница, хотела закрыть автокредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей. Так Авторадио ей в этом и помогло. Во втором суперфинале победил Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Сбылась его мечта об 1 миллионе рублей. У нас теперь есть миллионер в северной столице. Игорь Чугляев из Москвы с удивительной мечтой, очень романтичной, хотел профессиональную фототехнику, чтобы птиц фотографировать в дикой природе. Ну, чем бы дитя не тешилось, а? Лишь бы фотографировала. В общем, все сбылось. Игорь, мы вас тоже поздравляем и готовы поздравить еще наших суперфиналистов. В запасе 2 суперфинала впереди. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном, на гимн, на Авторадио. Делитесь мечтою. Ну, какой бы она ни была, может быть, прям вот из ряда вон. Я читаю, у вас очень смелые планы на эту жизнь. Кто-то желает квартиру с видом на Газпром-арену. Кто-то свою мини-гостиницу хочет на берегу моря. А кто и полететь на воздушном шаре. Да все исполнится в одном из суперфиналов. Главное, слушать эфир внимательно. Пока же мы играем на деньги. В банке 9000 рублей. Отдадим все-все до копеечки. А генеральный партнер игры ваш выигрыш удвоит. Давайте узнаем имя нашего претендента на эти самые деньги. 5897, последние цифры номера нашего игрока, 928, префикс. Зовут ее Анна, живет она в Краснодарском крае и мечтает о ремонте кухни. Есть у нее посудомойка, а поставить ее некуда, в коробочке стоит. Анна, это не годится, надо точно новую кухню для вашей новой посудомойки. Мне так нравятся эти женские мечты, очень удивительные, волшебные. И все обязательно сбывается в эфире Авторадио. Пока же деньги. Звоним в Краснодарский край Анне. Чтобы все у нее расспросить. Ну, сначала, правда, гимн Авторадио. Никаких гудков, посторонних мелодий, автоответчиков и голосовых помощников. Только гимн Авторадио. С ним.

0: деньги. 3000 рублей у Анны. Анна, алло. Анна.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Это Авторадио звонит. Это «Игра много денег». Вы в прямом эфире.
1: Неожиданно.
0: Как это неожиданно? Вы так сказали, как будто бы вы ждали нас, Ань.
1: Ну, вообще нет, у меня Авторадио переключила, другая сейчас вам
0: хочу. Анна, то есть гимн Авторадио у вас звучит в телефоне. Мечтою вы поделились, рассказывайте-ка о вашей новой кухне. Что это за кухня вам нужна?
1: Кухня, кухня мечты.
0: Какого цвета? Давайте с этого начнем.
1: Цветом я хотела под деревом.
0: Ну, будет.
1: Под дерево, чтобы была такая стильная кухня, чтобы все открывалось легко.
0: Само,
1: чтобы
0: да?
1: Было, это самое главное.
0: Чтобы все само открывалось, само мылось, готовилось, а вы просто на этой кухне красивые, да?
1: А я что-нибудь там вдохновлялась ею.
0: А я авторадио слушаю на кухне, да, Ань?
1: Да, я сейчас просто на работе, у меня радио, авторадио ушло, я включила другое.
0: Может, мы это, работу поменяем на какой-нибудь другой, где авторадио можно слушать нормально?
1: Ой, я, если честно, не ожидалось, что поменять.
0: Ну, мы сделали ваш день, я слышу по вашему смеху. Теперь вы запомните этот звонок навсегда.
1: Это точно, надо будет искать авторадио.
0: Ну а как иначе? Вы как хотели, чтобы ваша мечта сбылась? Мы же звонить будем, спрашивать, какая песня была в эфире, а вы там что-то делаете не то.
1: Да, вообще нет, ушла.
0: Анна, вам знак, вам на самом деле знак, что с этой самой секунды надо слушать авторадио всегда и везде, ведь позвоним и спросим, и мечту вашу обязательно исполним. Будет вам ваша красивая кухня, у нас еще два суперфинала впереди, пока же получите 3000 рублей за гимн авторадио. Генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает, теперь он составляет 6000, и скоро вы их получите на вашу карту Озонбанка. Ну какая Анна все-таки везучий человек, работала, отвлекалась, вроде бы, да, все делала, чтобы не выиграть. А все же выиграла. Вот такое волшебное у вас авторадио. Запускаем мы авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 11 тысяч рублей. Впереди два суперфинала. Всего у нас в счастливом сезоне их 5. А под Новый год, не ищите логики, 6-й будет. Просто присоединяйтесь. Ведь в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты, поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте, выигрывайте и слушайте. Главное радио в России. Номер один.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Рассекаем по дорогам столицы вместе с Авторадио 93 FM. Делайте громче. 3 балла уже на Яндекс.Картах. Разгрузились наши дороги за прошедшие полчаса, но пробки при этом мы нашли. На Ярославском шоссе, например, придется постоять из-за аварии. Там затруднен проезд от Московской кольцевой до проспекта Мира. Затор на Волоколамском шоссе перед улицей Академика Курчатова в сторону центра. Там идут дорожные работы. Учитывайте эти сложности при построении своего маршрута, объезжайте пробки и наслаждайтесь осенней прелестной погодой. Плюс 14 на термометре. Сегодня днем синоптики обещают нам до плюс 17 и никаких осадков.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Автоспорт! Тачку быстро подберет!
6: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
7: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите с семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
8: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.
1: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Это следует из вступающего в силу закона. Маркетплейсы при этом обязаны обеспечить возможность оформить возврат и получить деньги через саму платформу. Изменения вступают в силу вместе с законом о платформенной экономике, который впервые комплексно регулирует работу маркетплейсов, продавцов и пунктов выдачи заказов. Главными раздражителями на рабочем месте россияне назвали громкие разговоры коллег и некомфортную температуру. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на исследование. На шум пожаловался каждый шестой опрошенный. На духоту и отсутствие приватности – около 13-15%. Больше половины сотрудников признались, что из-за дискомфорта им сложнее сосредоточиться, а 44% быстрее устают. При этом почти половина готова задуматься об увольнении, если офис окажется неудобным. Москвичей предупредили о первых осенних заморозках. По прогнозам Центра ФОБОС, минусовая температура ожидается в ночь на воскресенье. Воздух в столице остынет до нуля, местами до минус трех. При этом днем в воскресенье ожидается до 12 тепла. Метеорологи отметили, что после этого период теплой погоды, который называют старым по объем летом, в Москве завершится. Сегодня в столице преобладает облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет в пределах от 15 до 17 градусов. В Подмосковье 13 до 18. На данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
10: Мой шанс заработать денежек.
9: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
11: Это издевательство над звездами.
9: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и

0: иски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Автомонитор.
3: Наслаждаемся столичным трафиком. Есть такая возможность. 3 балла на Яндекс.Картах. Движение вполне себе расслабленное. Но есть, конечно, места в этом огромном мегаполисе, где придется притормозить. Речь идет про Московскую кольцевую. Часовая пробка на внутренней стороне тянется от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Как сообщает наш слушатель Сергей, там авария в правом ряду. Будьте внимательны. Сергей, спасибо большое за ваше предупреждение. Напомню, единый номер Авторадио +7 915 459 2020.
4: Спонсор ООО «Мартин».

0: Реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Я пушистик, и я потерялся.
2: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
3: Пушистик!
2: Приключения мамонтенка.
3: Мама!
2: В поисках

0: я плыву к тебе.
1: В кино с 1 октября. 6+. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 13.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Беспилотник атаковал Брянскую область. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В городе Трубчевске Брянской области при атаке беспилотника пострадали как минимум 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. По его словам, среди раненых 7 студентов. Один из них находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор также призвал жителей не приближаться к незнакомым предметам и не поднимать их с земли. Другие обстоятельства произошедшего уточняются.
2: Про туристов.
1: К другим новостям. 4 туристов, пропавших в пещерах Крыма, нашли и вывели наружу. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на МЧС. Состояние 3 мужчин и женщины оценивается как удовлетворительное. После спасения их передали медикам. Группа отправилась по маршруту от Голубиной до Красной пещеры, но в назначенное время не вышла на связь. После этого началась поисковая операция. В ней участвовали больше 40 человек и 12 единиц техники.
2: Про продукты.
1: В магазинных котлетах и других полуфабрикатах может быть не только мясо. Как пишет российская газета, в составе таких продуктов встречаются различные наполнители и добавки. Например, сахар может оказаться даже в котлетах, сосисках и других готовых мясных продуктах. Поэтому при покупке специалисты советуют внимательно изучать информацию на упаковке. О том, какие позиции в составе особенно важны и что должно насторожить покупателя, Авторадио рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
3: Проблема полуфабрикатов – это скрытые ингредиенты, так как в магазинных полуфабрикатах часто используется низкокачественное мясное сырье, крахмал, консерванты, подсластители. Поэтому регулярное употребление таких продуктов может приводить к избыточному потреблению соли, сахара, трансжиров. Вряд ли возможно в современном мире полностью отказаться от готовых блюд, поэтому важно правильно выбирать. Состав должен быть максимально понятен. Первые 3 позиции главные, то есть это основа продукта. Если вначале состоят крахмал заменителя мяса, то значит изделие низкого качества.
1: Тем, кто хочет лучше контролировать состав блюда, нутрициологи советуют выбирать цельный кусок мяса и уже самостоятельно добавлять к нему остальные ингредиенты.
2: Про премии.
1: 8 октября в Московской области пройдет конференция «Экологика человечности». Это часть деловой программы национальной премии «Лучшие социальные проекты России». Уже 13 лет она собирает бизнес, некоммерческие организации и госструктуры для обмена опытом и поиска практических решений в области корпоративной, социальной и экологической ответственности. В этом году акцент на практике. Как встраивать эти принципы в повседневные бизнес-процессы. Добавлю, что Авторадио неоднократно становилось лауреатом национальной премии «Лучшие социальные проекты России». В прошлом году наша радиостанция получила награду за всероссийский флешмоб «Страна поет Катюшу», в котором приняли участие больше 200 тысяч человек из 300 городов России и зарубежья. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

что же, если есть возможность, чтобы по-настоящему счастливые моменты повторялись вновь, что ж в этом плохого, к этому нужно стремиться. Правда, для этого необходимо что-то делать. Ну, просто если сидеть на диване, ждать чуда, вряд ли оно произойдет. А вот стремление — это всегда на 10 из 10, к чему и призываем. Тем более, это в разгар рабочей недели. Все должно быть именно так. Ну, а правильными ритмами, как всегда, поддержит эфир Авторадио. В данном случае с добрым словом «Здравствуйте». Иван Прудников, «Тысячи городов», миллионы слушателей, как всегда, где-то неподалеку. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки, как угодно. Главное, капельку погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный

0: Автомонитор.
1: Итак, вновь о трафике. Тем более за последние полчаса картина стала действительно сложнее. К Яндекс.Картам традиционно обращаемся. Там 4 балла. И на дорогах даже появились перекрытия, к сожалению. Как сообщает Дептранс, сейчас нет движения на Кремлевской набережной, Боровицкой и Пушкинской площадях. И на улице Новый Арбат в районе Дома 7 в направлении центра. И говоря о пробках, давайте отметим Можайское шоссе. Там остановился поток машин от Витебской улицы до Аминьевского шоссе в частности. Поэтому всем, кто прокладывает свои маршруты, делать это с учетом вышесказанной информации. За погодой также давайте следить. Сейчас, по-моему, все комфортно, учитывая, что, считай, октябрь, да, плюс 15. Предстоящей ночью, правда, до плюс 5, тут без курточки никак. Ну, а завтра плюс 13 градусов с переменной облачностью, но без осадков.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-40.

0: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
0: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
3: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе правил количества призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
6: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Китин об основных событиях к этой минуте. В России обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. Об этом ТАСС заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, за последние годы возможности устроить ребенка в детский сад заметно расширились. При этом развитие инфраструктуры продолжится. До 2030 года планируют капитально отремонтировать больше 2200 зданий, а также построить не меньше 100 новых детских садов. Только до конца этого года хотят обновить еще более 200 зданий. Россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи. Об этом сообщили в Минцифры. Такое постановление правительства уже подписано. Сейчас подтвердить аккаунт можно через МФЦ или некоторые банки, а теперь к ним добавятся и салоны связи. В Минцифры отмечают, что новый способ особенно пригодится жителям населенных пунктов, где поблизости нет МФЦ или банка, который предоставляет такую услугу. Аферисты начали использовать сайт несуществующего департамента цифровой защиты. Об этом сообщают Вести со ссылкой на киберполицию. На странице пользователям предлагают якобы проверить учетную запись на госуслугах и просят указать номер телефона. Затем появляется сообщение об утечке данных и критической угрозе. После этого человека убеждают позвонить в поддельную техподдержку. Там мошенники представляются сотрудниками госведомств и продолжают действовать уже по обычной схеме обмана. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛ «Стрит». ОГРН 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
3: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: подписки. АОТ-банк.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Ну что там у вас на Невском?
6: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
5: Тоже не тише.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
1: Авторадио.

0: Итак, вновь о трафике здесь сейчас, как всегда, спустя 30 минут в прямом эфире на Авторадио. К Яндекс.Картам там продолжают гореть 4 балла, при этом на дорогах появились новые перекрытия. Как сообщает Дептранс, машины не пускают на улицы Тверскую и Большая Полянка, на Пречистинскую набережную и на Новоарбатский мост. Ну, а говоря о пробках, на первом месте в списке перегруженных дорог остается Можайское шоссе. Там продолжает расти очередь из машин на участке от улицы Кубинка до Аминьевского шоссе. Имеем это в виду.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: 16+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: KGM представляет.
5: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
6: Ура! Новая машина!
7: А чем он так хорош?
5: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
7: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
5: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Генконсульстве опровергли данные о российском пилоте рейса Fly Dubai. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Среди пилотов рейса Дубай-Тель-Авив, который сегодня экстренно приземлился в Саудовской Аравии, россиян не было. Об этом РИА Новости сообщили в российском генконсульстве в Дубае. Ранее СМИ писали, что одним из пилотов был россиянин, а другим — гражданин Украины. Позднее появилась другая информация. Экипаж состоял из граждан Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Напомню, что во время полета экипаж сначала передал общий сигнал бедствия, а затем код, который может означать незаконное вмешательство на борту. После этого самолет изменил маршрут и приземлился в Саудовской Аравии. По сообщениям СМИ, в кабине произошел конфликт между пилотами. В результате самолет благополучно сел, и пассажиры находятся в безопасности.
2: Про преступления.
1: В Москве на 39% снизилось число преступлений, совершенных иностранцами. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, в 2024 году по поручению Владимира Путина внедрили новые механизмы миграционной системы — цифровой контроль на границе, биометрию и генетические профили. Эксперимент признан успешным. Он стабилизирует рынок труда и снижает преступность. С 1 сентября прошлого года в столичном регионе действует экспериментальный режим учета иностранных граждан из безвизовых стран, за исключением Беларуси, с помощью мобильного приложения «Амина». Собянин отметил, что процедура быстрая и удобная, а правоохранители могут оперативно проверять информацию.
2: Про новые технологии.
1: В следующем году в России планируют устанавливать новые дорожные камеры, которые смогут распознавать больше 50 видов нарушений. Об этом пишет «Автоньюз». Для обработки данных будут использовать в том числе нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около 30% действующих комплексов сейчас технически устарели и распознают только ограниченные набор нарушений.
2: Про школу.
1: С 2027 года во всех школах страны планируют запустить школьное телевидение. Об этом агентству ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сейчас проект уже работает в пилотном режиме в 15 регионах. В эфире будут показывать фильмы и образовательные ролики, которые можно использовать как дополнение к занятиям. Трансляции планируют проводить после уроков и во время перемен. Помимо этого, Минпросвещение подготовило документы для введения удостоверения учителя. Положение о статусе педагога планируют вынести на общественное обсуждение.
2: Про исследования.
1: Зарплаты руководителей в России растут быстрее, чем доходы квалифицированных специалистов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования российских компаний. За год заработки топ-менеджеров увеличились почти на 10%. Руководителей среднего звена чуть больше, чем на 10%, а у специалистов рост составил около 7,5%. При этом на производстве быстрее всего росли зарплаты массового персонала. Эксперты связывают это прежде всего с нехваткой работников. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 43 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну что же, надеюсь, самая красивая улыбка в мире лично для вас также будет всегда где-то неподалеку. Я про родных, близких людей, как-то нужно друг друга беречь, но и вместе наслаждаться этим сезоном, да, совсем скоро вечера станут долгими, прохладными, вот и будем рядом с близкими людьми, и, конечно же, будем вместе с Авторадио, по-другому и быть не могло. Всем позитива, у микрофона Иван Прудников, по возможности погромче, наслаждайтесь моментом.

0: Продолжаем наблюдать за картиной столичного трафика. Чуть подробнее. На Яндекс.Картах продолжают гореть 4 балла. При этом перекрытий на дорогах стало меньше. Движение открыли на улице Новый Арбат, Пушкинской, Арбатской площадях. Всех стоит об этом предупредить. Так что новости вроде неплохие. Да? Что касается непосредственно самих пробок. По часу можно потерять. На внутренней стороне ТТК от Кутузовского проспекта до проспекта Мира и на Можайском шоссе от Вяземской улицы до Миневского шоссе в частности. Также, естественно, за погодой следим. Сейчас на трафик явно не влияет. Стабильный плюс 16 за окном, ночью до плюс 5, а завтра нас ждут плюс 13 и преимущественно без осадков.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама.

0: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет! Более 100

0: 700 спикеров, вручение национальной премии «Цифровые решения», открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИНН 974-76-33. Возрастное ограничение 12+.
1: Призрак мюзикла. Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.
2: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Минцифра представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на ведомство. В государственной системе антифрод хотят создать базу участников мошеннических схем. Туда смогут вносить людей, которые передавали злоумышленникам свои номера телефонов или данные от аккаунтов. Кроме того, предлагается запретить продажу сим-карт с заранее внесенными деньгами. А массовые смс-рассылки смогут проводить только операторы связи. Россияне все чаще выбирают для поездок соседние регионы. Об этом

0: агентством РИА Новости рассказали представители туристической отрасли. В числе самых популярных направлений оказались Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Летом примерно каждое пятое бронирование отеля или жилья приходилось на поездку недалеко от места проживания. Эксперты связывают такую популярность с развитым транспортом и возможностью провести короткий отпуск без дальней дороги. Гаджеты, рабочие задачи и плотный ужин перед сном могут ухудшать его качество. Об этом Ленте.ру рассказала невролог Лидия Чижикова. По ее словам, засыпанию также мешают эмоциональные фильмы, выяснение отношений и курение. Нежелательно также пить слишком много жидкости на ночь. Это может привести к частым пробуждениям. Ужинать специалист советует примерно за 3-4 часа до сна и выбирать легкую пищу. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124 770 047 1919. Московская область, городской округ, Подольск, Ирина Калядина.

0: циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Итак, вновь о трафике здесь сейчас. Продолжаем наблюдать за картиной. И происходящего на Яндекс.Картах стабильно держится 4 балла, при этом за прошедшие полчаса стало труднее в центре. Это также стоит подчеркнуть. А именно на Садовом кольце, там собрался часовой затор на внутренней стороне, тянется он от улицы Большая Якиманка до Большой Никитской улицы.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
5: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
6: Водить научите.
7: Юра Борисов.
8: Иван Янковский.
9: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
10: А где тормоз? Стойте!
11: Битва моторов. В кино с 8 октября.
12: 12+.
13: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
14: Сва-раз, сва-два, сва-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
15: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений. На Муз-ТВ. 5-й сезон. Объедини тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
17: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
18: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин обратился к депутатам Госдумы нового созыва. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Владимир Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Президент поздравил депутатов с победой на выборах и отдельно поприветствовал парламентариев, которые впервые представляют новые регионы. Путин напомнил депутатам об ответственности перед избирателями и призвал уделять особое внимание важнейшим государственным вопросам, укреплению обороноспособности и поддержке военнослужащих и их семей. Президент также отметил, что состав Госдумы обновился почти наполовину. По его словам, это позволит сохранить преемственность в работе парламента и одновременно даст возможности для дальнейшего развития. Напомню, выборы прошли с 18 по 20 сентября. На первом заседании спикером палаты вновь избрали Вячеслава Володина. Также появились два новых комитета по уголовному и административному законодательству и по цифровому развитию и искусственному интеллекту.
2: Про вузы.
1: В этом году 9 российских университетов полностью набирали студентов уже по новой модели высшего образования. Об этом сообщили в Миноборнауке. Всего в пилотном проекте

0: проекте сейчас участвуют 17 вузов. На 320 направлений базового и специализированного высшего образования абитуриенты направили больше 750 тысяч заявлений. Новая система предусматривает базовый уровень подготовки и отдельную ступень специализированного образования, куда входит магистратура. Пилотный проект действует с 2023 года, а завершить переход всей системы планируют к 2030-му.
1: Про людей.
0: В Москве прошла церемония прощения с журналистом, музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. Об этом сообщает телеканал 360. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья и коллеги. Соседова вспоминали как яркого и открытого человека, внимательного к другим и неизменно требовательного к музыке и ее исполнителям. Много лет он работал на телевидении и был известен зрителям своими прямыми и бескомпромиссными оценками артистов. После церемонии Соседова отпели по православному обряду. Журналисты похоронят на Перепеченском кладбище в Подмосковье.
1: Про мошенников.
0: Почти 70% молодых россиян, столкнувшихся с мошенниками, потеряли не больше 20 тысяч рублей. Такие данные приводит Банк России. Чаще всего преступники связываются с молодыми людьми через мессенджеры и социальные сети. Кроме того, они используют поддельные сайты, приложения, а в некоторых случаях технологии дипфейков. В Центробанке напоминают, что даже небольшие переводы могут быть частью более сложной мошеннической схемы.
1: Про автомобили.
0: Средний чек на ремонт автомобиля в России за 8 месяцев вырос на 14% до 13 400 рублей. Об этом пишет газета «Коммерсант». При этом чаще ездить в сервис водители не стали. В среднем один автовладелец обращается туда меньше 2 раз в год. Зато сами ремонты становятся сложнее и дороже. Помимо замены масла и расходников, россияне чаще приезжают с проблемами подвески, двигателя, трансмиссии и электрооборудования. Стоимость работ за год выросла в среднем на 10-15%. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Ну что же, пусть улыбки в вашей жизни обязательно присутствуют, но а быть счастливым – это вообще отдельный вид искусства, в этом может помочь Авторадио, потому что в этом году Авторадио исполняет мечты своих слушателей. Естественно, абсолютно любая мечта может стать реальностью. Для этого нужен гимн Авторадио «Мобильное место гудков», для этого нужно мечтой поделиться на нашем официальном сайте. Ну а деньги и вовсе выигрываете каждый день. 11 тысяч в банке, наш партнер все традиционно удвоит, а значит, играем на 22 тысячи рублей.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно сбываются, тем более с нами Озонбанк. Дополнительный суперфинал в конце года от партнера обязательно будет. Озонбанк, собственно, и удваивает любой денежный выигрыш. Красота для слушателей, самая настоящая двойная польза, что называется. Ну и 4 миллион из 5 продолжает разлетаться во все уголки нашей страны. 4 миллион из 5, соответственно, частями, как вы понимаете. И 4-й суперфинал приближается. Вот вам, пожалуйста, в этом году еще 4-й, 5-й суперфинал от Авторадио и 6-й дополнительный от партнера. Так что 3 мечты до конца года еще станут реальностью. Для этого, как вы поняли, этой мечтой нужно поделиться. Как и прежде, как и всегда, гудки, до свидания, гудки из мобильного долой, они не нужны. Гимн Авторадио установили и, пользуясь удобным сервисом, этой мечтой как раз-таки и поделились. Кому-то роль в кино, кому-то дорогу до дачных участков, кому-то путешествие, кому-то закрытие ипотеки, закрытие автокредита. Могу продолжать до бесконечности. Зачем? Все мечты разные. Ваша задача определиться, что именно для вас важнее всего, а задача Авторадио все это воплощать в реальность, потому что, как мы знаем, для Авторадио нет ничего невозможного. Ну и разумеется, нужно действовать. Итак, 22 тысячи рублей в сумме. Прекрасные деньги-то, кстати. Давайте рулетку остановим, узнаем, с кем будем играть. Санкт-Петербург. На связи наш слушатель по имени Геннадий. Обычная однокомнатная квартира без золотого унитаза. Цитат. «Я от себя ничего не придумал». Я так понимаю, имеется в виду ремонт, может быть, без излишеств. Может быть, просто дайте мне однокомнатную квартиру, я с ремонтом сам разберусь. Геннадий нам ответит, возможно, на эти вопросы. Но в любом случае, 4 квартиры за свою историю Авторадио разыграло. Пожалуйста, может быть, 5-я, юбилейная, без золотого унитаза, достанется Геннадию. Ну, а пока можем предложить деньги. Естественно, все начинается с гимна Авторадио. Здесь никаких изменений быть не может. Гимн Авторадио был, есть и будет главным пропуском в игру. Гимн Авторадио сразу 3000 рублей. Они уже готовы отправиться нашему игроку, естественно, удвоенный. Прозвучавшую песню заберут всю сумму. Так всегда было. Так.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Геннадий. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. С чем вас и поздравляю. Меня зовут Иван. Очень приятно. Алло, Геннадий. Да-да-да, вот просто громко что-то на фоне работает. Еще раз приветствуем вас всей страной. А ваша мечта – обычная однокомнатная квартира без золотого унитаза. Все верно?
2: Да, да.
0: А без золотого – это такое образное, да, выражение, без какого-то шик-модерн-ремонта. Вот это, да, имелось в виду?
2: Ну, как у деревенского.
0: А, все понятно. Такое тоже бывает. Геннадий. Ну что же, в любом из суперфиналов ваша мечта может стать реальностью. Мы, естественно, будем за вас болеть. Пока могу предложить 22 тысячи в сумме, но для этого нужно назвать песню, которая только что прозвучала в эфире. Можете это сделать?
2: К сожалению, нет.
0: К сожалению, в данный момент не слушали. Но такое тоже случается, но в любом случае, Геннадий, гимн Авторадио был. Гимн Авторадио мы сейчас слышали всей страной. Соответственно, без выигрыша вы не остаетесь, тем более Озонбанк удваивает ваш выигрыш, он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро вы сможете получить эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну и, как я сказал, номер в игре, поэтому продолжайте, участвуйте, слушайте эфир почаще. Надеюсь, что дозвонимся вновь, и тогда уж победы обязательно придут. Естественно, запускается рулетка. В банке с этой минуты становится 13 тысяч рублей. Игра, естественно, продолжается, но, по сути, наш сезон только набирает обороты, ну и вы, соответственно, к нему присоединяетесь. Что делать, я уже сказал. Ну и помним, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Итак, вновь о трафике. Обстановка неоднозначная. На Яндекс.Картах пока еще горят 4 балла. При этом крупных пробок не осталось. Максимальная задержка в пути где-то 30 минут. Ровно столько можно потратить на Симферопольском шоссе. Пробка там тянется от деревни Бережки в сторону области. Имеем это в виду. И, разумеется, на каждом километре остаемся вместе с Авторадио. И терпение вам в вышеперечисленных заторах. Также давайте и к погоде. Будем обращаться. За окном плюс 17. Дождя сегодня не будет. Ночью температура опустится до плюс 3. Туман, кстати, не исключен. Так что все, кто ночью будет передвигаться, имеем эту информацию в виду. Ну а завтра до плюс 13. И дождя, судя по всему, также не ожидается.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Московская неделя.

0: тачку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
2: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
3: Авторадио.

0: не на топливном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. С января ФАС также выдала нефтяным компаниям и другим участникам рынка 91 предупреждение. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и столько же предупреждений о нарушении закона о защите конкуренции. В ведомстве отмечают, что большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Минздрав зарегистрировал новую вакцину для профилактики и терапии аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии. При его создании используют генно-инженерный антиген на основе отдельных компонентов натурального аллергена. Вакцина предназначена в том числе для пациентов, у которых аллергия на березовую пыльцу сопровождается перекрестной реакцией на некоторые продукты. За октябрь продолжительность светового дня в Москве уменьшится на 2 часа 16 минут. Об этом РИА Новости рассказала астроном московского планетария Людмила Кошман. В начале месяца световой день составляет 11 часов 35 минут, а к 31 октября сократится до 9 часов 19 минут. Для сравнения, в сентябре день уже уменьшился более чем на 2 часа. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих их руках.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции.

0: 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Воспоминания – это билет в один конец.
3: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
4: Пацаны, химера!
3: А у тебя за спиной все человечество.
2: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+. Авторадио.

0: Совсем скоро вернемся к любимой музыке. Пока же несколько слов о столичном трафике. Продолжаем наблюдать за обстановкой. Кто-то непосредственно, естественно, принимает в этой обстановке участие. На Яндекс.Картах стабильно держится 4 балла. И в лидеры по загруженности вырвалось Волоколамское шоссе. Там собрался получасовой затор от станции метро Тушинская в сторону центра. И также к списку проблемных мест добавились набережные вокруг Кремля. Потратить на них придется минут 20-30 от Котельнической набережной в сторону Пресчистенской. Также подчеркиваем это в эфире.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Про автомобили на Авторадио.
1: Слушай, по маслу вопросов нет. Антифриз зачем под замену вписал? Уровень на месте, ничего не течет. Чего его трогать-то, если не течет?
2: Да вот все так думают. Масло меняют строго по пробегу, антифриз, будто он залит раз и навсегда. Только в нем защитные присадки тоже не вечные. Со временем их концентрация уменьшается.
1: И чем это грозит, если он чистый на вид?
2: Тем, что система изнутри остается без защиты от коррозии. Металл начинает ржаветь, а отложения и накипь забивают мелкие каналы охлаждения. В итоге нормальной циркуляции нет, тепло от двигателя отводится хуже, и двигатель ловит локальный перегрев. А ты об этом даже не знаешь, пока датчик на приборке в красную зону не улетит. А дальше дорогой ремонт или замена самого мотора.
1: Убедил. Экономия действительно сомнительная. Что залил?

0: Я в чужие лотереи не играю. Заливаю профессиональный антифриз «Феликс». Проверенный вариант. У него усиленный пакет антикоррозийных присадок. Выше требований международных стандартов АСТМ. Температурные нагрузки держит отлично и помпу бережет. Залил по регламенту машины и спокойно ездишь.
1: Антифризы «Феликс» разработаны под требования ведущих автоконцернов и гарантируют надежную защиту двигателя от перегрева и коррозии. По данным агентства «Автостат», «Феликс» – самый используемый антифриз в России. Спрашивайте в автомагазинах и сервисах вашего города.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России готовят новые меры из-за роста численности медведей. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Правительство рассмотрит новые меры по регулированию численности бурых медведей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет популяция этих животных в России выросла более чем вдвое и сейчас превышает 300 тысяч особей. Кабмин намерен определить регионы, которым потребуется дополнительное финансирование, а также дать местным властям больше возможностей оперативно регулировать численность хищников. Кроме того, обсуждается изменение действующего статуса бурого медведя. По данным СМИ, с весны в российских регионах при нападениях животных погибли не меньше 22 человек.
0: Про лекарства.
1: Кабмин разрешил в течение года после регистрации в России ввозить некоторые лекарства в иностранной упаковке. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Министерство здравоохранения. Речь идет о препаратах для лечения редких заболеваний и высокотехнологичных лекарствах. На упаковке при этом должна быть информация на русском языке. Раньше, после регистрации препарата, прежний порядок ввоза уже не действовал, а выпуск российской упаковки мог занять несколько месяцев. В Минздраве отмечают, что новые правила помогут быстрее начинать лечение и избежать перебоев с препаратами, у которых в некоторых случаях нет аналогов. Контроль качества и безопасности лекарств при этом сохраняется.
0: Про людей.
1: Молодые россияне меняют привычные правила общения и все внимательнее относятся к личным границам. Об этом рассказала социолог Екатерина Кольцова. По ее словам, еще несколько десятилетий назад было вполне нормально прийти в гости без предупреждения. Сейчас встречи все чаще проговаривают заранее, и причем молодые люди нередко сразу обсуждают не только время начала, но и когда пора расходиться. Меняется и отношение к телефонным звонкам. Перед разговором все чаще предпочитают сначала написать сообщение и уточнить, удобно ли человеку говорить. О том, почему культура личных границ стала особенно заметна именно у молодого поколения, Авторадио объяснила психолог Анна Хныкина.
2: Мы имеем на сегодняшний день поколение людей, которые очень чувствительны к личным границам. Здесь уже вопрос больше не к старшим, а к самим вот этим молодым людям про то, что границы надо с одной стороны отстаивать до конца, а с другой стороны наша задача здесь не потеряться, потому что за этими границами стоит дальше то, что люди друг от друга обособляются и удаляются. И мы имеем с вами вот эти вот неформирующиеся пары свободных женщин, этих недееспособных мужчин. Вы должны быть внимательнее друг к другу с обеих сторон. И те, кто пытаются простучаться туда, за эту дверь, делать это так, чтобы все-таки не доказать свою значимость, а чтобы человек, который от тебя закрывается, открылся.
1: При этом эксперт отметила, что новые правила общения постепенно становятся привычными и для старших поколений. По ее словам, взрослые также учатся заранее договариваться о встречах и учитывать личное пространство другого человека. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 43 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну что ж, прекрасная половина человечества. Надеюсь, в вашей жизни вообще в целом повода для слез не будет. Только счастье, радость, улыбки и прочее, прочее, прочее. Но касается, конечно, абсолютно всех. Для этого давайте как-то друг другу будем чуть-чуть добрее. Не будем доказывать до бесконечности, кто прав, а вот как-то будем сближаться. Надеюсь, эфир Авторадио в этом помогает. Четвертый десяток лет. Все-таки идем на сближение со слушателем. Миллионы по всей стране отвечают взаимностью. Вот и видите, все прекрасно. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Страна, большущий привет. О доброте договорились. Ну, а музыка и вовсе не покидает нас в режиме 24/7.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор. Итак, вновь о трафике, дорогие радиослушатели. Полчаса остается позади. Давайте посмотрим, что изменилось. На Яндекс.Картах по-прежнему горят 4 балла. При этом появилась пара крупных заторов. Находятся они на Щелковском шоссе. Транспорт там встал перед поселком Новый Городок. Причем транспорт встал в обоих направлениях. Потерять в этих пробках можно где-то по 40 минут. Неприятно, как минимум. И уж, пожалуйста, постарайтесь в этой пробке не оказаться. Ну, естественно, о погоде, которая в данный момент на движение точно не влияет. Плюс 17, дождя нет, все прекрасно. Ночью до плюс 3. Без курточки уже никуда. И ночью, особенно те, кто будут за рулем находиться, имейте в виду, что ожидается туман, причем не слабый. Ну а завтра воздух прогреется максимум до плюс 13, и дождя в прогнозе предварительно нет.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли.

0: октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
1: Всем привет, я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
0: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
2: Авторадио.

0: Здравствуйте. В студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Переговоры министров торговли G20 могут повлиять на условия экспорта и стоимость импорта для российских компаний. Об этом порталу news.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Встреча проходит в американском Милуоке 30 сентября и 1 октября. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Решетников. Участники обсуждают пошлины, доступ товаров на рынке, торговлю продовольствием и требования к цепочкам поставок. По словам Говырина, итоги переговоров бизнес сможет учитывать при планировании зарубежных поставок. С 1 октября в России начнет действовать новый ГОСТ на противогололедные материалы. Об этом сообщает Росстандарт. Такие составы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть негорючими, пожаро- и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. Отдельные правила смогут устанавливать для дорог, которые проходят через особо охраняемые природные территории. Тепловые сети Москвы полностью готовы к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Подготовка началась еще в мае. За лето специалисты провели испытания теплосетей и проверили всю необходимую инфраструктуру. Всего к сезону подготовили больше 74 тысяч городских объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Основные работы завершили в начале сентября. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: KGM представляет.
6: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
7: Ура! Новая машина!
8: А чем он так хорош?
6: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
8: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
6: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
5: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
11: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
12: ОК Элэстрейт. ОГРН 1167747870761. Город Москва.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: По повести Игоря Ткаченко.
15: Несколько раз бот открывается портал на другую планету.
16: У нас тут одна цель. Панацея, но ее очень мало.
15: И там две луны, жара и монстры бегают.
14: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
17: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон.
18: Это новый вызов.
17: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
18: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
5: Авторадио.
19: Дождь выстроил стены воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь.

раз говорить о погоде в федеральном эфире. Дело неблагодарное. Все-таки городов тысяча, климатическая картина везде разная. Давайте лучше о музыке. Давайте лучше о том, как провести выходные. И здесь большая дискотека Авторадио приходит на помощь. Вы же помните, да, что абсолютно каждый уикенд и в субботу, и в воскресенье мы собираемся в 6 вечера на Малах Авторадио для того, чтобы получить несколько часов прекрасного танцевального микса. И, конечно же, предстоящие выходные исключением не будут. И сейчас также эфир Авторадио рекомендуем сделать погромче у микрофона Иван Прудников.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие. Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
2: Автомонитор. Итак, продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. Вновь к Яндекс.Картам. Там все так же горят 4 балла. При этом за прошедшие полчаса стало труднее на Рублево-Успенском шоссе. Там собралась глухая пробка от села Усов в сторону центра. Потерять в ней можно почти час. И еще где-то полчаса можно потерять на том же Рублево-Успенском шоссе, но уже от МКАДа в сторону области. Имеем это в виду, когда будем планировать свои маршруты.
3: Спонсор ООО «Мартин».

0: по-настоящему вкусные семечки. Автомонитор. Авторадио. Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Ну что там у вас на Невском?
9: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
8: Тоже не тише.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
11: Ради хорошего

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Следователи расследуют атаку на Трубчевск. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после сегодняшней атаки беспилотника на Трубчевск Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, утром беспилотник ударил по автоцистерне возле молочного комбината. Рядом находится автомеханический техникум, и среди пострадавших оказались его студенты. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к атаке. Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил как минимум о 12 пострадавших. Среди них 7 студентов, а один находится в тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в больницу. Следователи уточняют точное число пострадавших.
3: Про медицину.
2: К другим новостям. В Москве запустили производство медицинских сосудистых протезов полного цикла. Об этом сообщил Сергей Собянин. Лабораторию создали компания «Медтехнопроект» и Российский государственный университет имени Косыгина. Протезы делают из специальных биополимерных нитей и используют прежде всего в кардиохирургии. Ежегодно в России проводят около 30 тысяч операций с зарубежными аналогами. По словам мэра, новое производство должно полностью закрыть потребность российских клиник и в дальнейшем позволит экспортировать продукцию.
3: Про нововведение.
2: На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Пользователь может заранее заполнить документ онлайн, после чего все равно его нужно будет заверить у нотариуса. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Брачный договор позволяет супругам заранее определить имущественные права и обязанности. Например, установить раздельную, долевую или совместную собственность, а также распределить семейные расходы и прописать, кому какое имущество достанется в случае развода. Интерес к таким документам в России растет. По данным Минюста, в прошлом году нотариусы удостоверили больше 255 тысяч брачных договоров. Это более чем вдвое. Это в два раза больше, чем годом ранее. О том, насколько новый сервис действительно упрощает подготовку документа и есть ли в нем практический смысл, Авторадио объяснил юрист Владимир Тарасов.
4: Брачный договор – это у нас всегда договор двух сторон, когда определяется в случае развода, когда и что оставляется у каждой из сторон. Честно признаюсь, я не вижу вообще какой-либо логики в создании на госуслугах данного брачного договора.

0: потому что все равно у нас проверяется только нотариально. А я так понимаю, сервис госуслуг предложит варианты составления и предварительно будет направлять нотариусу для его утверждения. Чем являются госуслуги в данном этапе? Они являются посредником. Поверьте мне, гораздо проще сделать так же через нотариуса. Отправить ему на личную почту, указать имущество, которое у вас есть, нотариус составит брачный договор, и уже потом его согласовать и прийти на подписание.
1: При этом эксперт отметил, что выбирать момент для заключения брачного договора стоит с учетом планируемых крупных покупок и договоренностей между супругами. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 84 рубля 43 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 96 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Только в

возможно, сейчас кто-то скажет: октябрь на носу, ну что ж вы все о лете и о лете. Ну, знаете, во-первых, у кого-то может быть прекрасные воспоминания, завершившиеся сезоном, да? Для кого-то сезон бархатный продолжается. Ну и в целом, ярко-ярко, зажигательно-зажигательно, поэтому все хорошо. Мы с вами вместе с Авторадио, и это даже, я бы сказал, просто великолепно. Кто-то вообще сейчас наслаждается бархатным сезоном, в целом радуется осени. И, кстати, большие молодцы, многим бы поучиться, а значит, с этой прекрасной светлой мыслью будем двигаться вперед. Разумеется, все так же под звуки Авторадио. Микрофон Иван Прудников, страна большущий, фирменный авторадийный привет.

0: Автомонитор.
1: Так, небольшая скромная пауза. Совсем скоро, через несколько минут, вновь вернемся к любимой музыке. Пока же позвольте хотя бы одну минуту уделить столичному трафику. Продолжаем наблюдать за ним на Яндекс.Картах без изменений. Четверка там. Ну, а в лидеры по загруженности вырвалась Московская кольцевая. Там собралась часовая пробка. На внутренней стороне тянется она от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Всех стоит об этом предупредить, чем, собственно, на волнах Авторадио, на волнах 93 FM, как всегда, и занимаемся. И терпения вам пожелаем в тех или иных заторах. Ну, хотя бы пока погода на столичный трафик особые картины отрицательные, я имею в виду, не производят. Плюс 16 сейчас, дождя нет, не будет, по мнению синоптиков. Ночью до плюс 3, местами ожидается туман, так что будем к этому готовы, особенно те, кто за рулем, будут ночью. Ну а завтра воздух прогреется максимально до плюс 13 и, судя по всему, также без осадков.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: СССР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40. 0+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Мне белый пакетик.
5: Мне синий.
4: Полосатые семечки, соленые. Выбирай.

по-настоящему вкусные семечки. «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия и Сербия вновь продлили договор о поставках российского газа. Об этом пишет газета «Коммерсант». Новое соглашение будет действовать до конца года. До этого контракт истекал 30 сентября. Условия поставок для Сербии при этом сохранятся прежними. Российский газ поступает в страну по Балканскому потоку. Помимо России, Сербия также получает газ из Азербайджана. Следственный комитет предложил обязать пользователей электросамокатов получать водительские права. Об этом сообщили на совещании в Совете Федерации. Кроме того, ведомство предлагает запретить пользоваться электросамокатами детям младше 16 лет, а также ограничить движение по тротуарам и пешеходным зонам. По данным госавтоинспекции, за 8 месяцев число аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности выросло почти на 40%. Всего произошло около 3500 таких ДТП. С 1 октября московский зоопарк поменяет часы работы из-за сокращения светового дня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Теперь зоопарк будет открыт ежедневно с 7:30 утра до 7 вечера. При этом вход для посетителей и кассы будут закрываться на час раньше, в 6 вечера. Попасть на территорию по-прежнему можно будет через главный вход, а также со стороны детского зоопарка и станции метро «Баррикадная». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – ИНН 760-115-09.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме ленты «Эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
11: В «Ленте».
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
16: Мой шанс заработать денежек.
15: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
17: Это издевательство над звездами.
15: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ. 16+.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
20: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
21: Я Пирелли беру в колесо.ру.
22: Дорогой, а что это ты напеваешь?
21: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
22: О, нам давно нужна зимняя резина.
23: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Автомонитор. Итак, вновь о трафике здесь сейчас. Двигаемся далее по прямому эфиру. Начался вечерний час пик. На Яндекс.Картах зажглись теперь 5 баллов, тяжелее всего. На Московской кольцевой там придется оставить 1.5 часа на внутренней стороне. Пробка тянется от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Ну и также собрался часовой затор на Щелковском шоссе. Транспорт там встал перед деревней Медвежьи озера в сторону центра. Всех стоит об этом предупредить. Ну и, конечно же, пожелать без проблем. Самое главное, добраться до точки назначения. Ну а время, капельку терпения. Правильную компанию мы вам обязательно обещаем. Это, естественно, наши любимые Мурзилки. Брагин, Гордеева, Захар. Прямо по курсу, начиная с 6 вечера в прямом эфире.
3: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дотации со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации и правилах количества призов, срок и месте порядка их получения на globus.ru.

Африке появится самая большая зеленая стена в истории. Чтобы остановить расширение пустыни Сахара, более 20 африканских стран объединились для масштабного экологического проекта «Великой зеленой стены». Это гигантская полоса из деревьев и растений длиной около 8 тысяч километров. Она протянется через весь континент, от Атлантического океана до Красного моря. Главное оружие против пустыни – сенегальская акация и пустынный финик. Их корни уходят глубоко под землю в поисках воды, а листья выдерживают экстремальный зной. Цель проекта к 2030 году – спасти огромную территорию размером с целую страну и дать работу 10 миллионам человек. Треть пути уже пройдена. Почти 30 миллионов гектаров земли уже вернули к жизни.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 18:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин назвал главные задачи при подготовке нового бюджета. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин заявил, что национальные проекты и федеральные программы должны быть обеспечены финансами и выполнены в полном объеме. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Выступая на первом заседании Госдумы нового созыва, президент также подчеркнул, что государство должно в полном объеме выполнить все социальные обязательства перед гражданами. При этом, по словам Путина, бюджет на ближайшие 3 года должен сохранить макроэкономическую стабильность и учитывать как текущие задачи, так и долгосрочные цели страны.
3: Про экономику.
2: Банк России опубликовал календарь заседаний по ключевой ставке на следующий год. Об этом сообщается на сайте регулятора. Всего запланировано 8 заседаний. Первое пройдет 12 февраля, а последнее – 17 декабря. 4 заседания будут опорными. Вместе с решением по ставке Центробанк представит обновленный среднесрочный прогноз. Пресс-релизы по итогам заседаний планируют публиковать в 13:30 по московскому времени, а пресс-конференции проводить в 3 часа дня.
3: Про транспорт.
2: В Москве проверят светящиеся зеленые кресты аптек после жалоб автомобилистов. Некоторые водители говорят, что издалека такие вывески можно принять за разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщает «Москва-24». Поводом стало обращение автомобилистки, которая едва не проехала на красный, перепутав сигнал с аптечной вывеской. Почти треть участников опроса телеканала также признались, что зеленые кресты на фасадах иногда сбивают их с толку. В ЦОДД напомнили, что реклама на улицах не должна быть похожа на дорожные знаки или мешать движению. О том, насколько серьезной может быть такая путаница и действительно ли здесь нужны дополнительные меры, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Я не считаю, что это является проблемой. Я сужу по себе, простите. В целом у меня не возникало проблемы, что как-то у меня смешалось бы знак светофора, стрелка, предположим, и зеленый знак аптеки. Возможно, где-то там за несколько сот метров зеленый цвет сливается, да, и там непонятно что. Но простите, перед тем, как совершить маневр, человек еще раз смотрит и на знаки, и на стрелку, и на светофор в целом, и на разметку для того, чтобы совершить маневр, и уже приближаясь, сложно перепутать. Могу предположить, что в каком-то отдельном, одном-другом месте, возможно, действительно издалека перепутать. Вероятно, муниципальным властям надо попробовать как-то разнести эти знаки отличия аптеки и светофора.
2: После жалобы ЦОДД направил обращение в управу Пресненского района с просьбой проверить размещение светового креста. Решение о возможном переносе или демонтаже вывески будет принимать районная управа.
3: Про спорт.
2: Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборные России до международных соревнований. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола. Решение касается как классического, так и пляжного волейбола. Ближайшим официальным турниром для российских команд станет Лига наций следующего сезона. Конкретные условия участия сборных организаторы представят позднее. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля 56 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: радио. Добрый вечер.
1: Ну, здравствуй, страна.
2: Привет.
3: How do you do?
2: Why are you asking about it?
3: Just talk something.
1: Мальчик, здорово. Кто вас переклинил? Выпендривайтесь.
3: Гаврил, что ты не знаешь, что у нас с Захаром сегодня, между прочим, профессиональный праздник, а?
2: Да, Татьяна, где подарки?
1: Интрига. 23 февраля не скоро, День отцов тоже.
3: Ну?
1: Что вы придумали? Чтобы себе попраздновать, все такое.
3: Это не придумка, это факт. Сегодня Международный день переводов, причем не денежных. Понимаешь, переводов.
1: А вы-то здесь при чем?
3: Ну, мы так иногда можем блеснуть. Ты как-то работаешь вот с полиглотами, между прочим, которые могут перевести что угодно. Праздник у нас сегодня поводу.
1: Друзья, я работаю с ними четверть века, великодушно прощаем всякие шалости. И готов рассказать, что вас ждет сегодня вечером.
2: Ой, да ладно тебе, ты же знаешь, что с нами как за каменной стеной. Сами расскажем. Вот через 40 минут будем опять вспоминать этапы нашего большого пути на авторадио.
3: Да, через полтора часа опять заглянем в нашу кладовую пародию и достанем еще одно, кстати, нетленное произведение пародийного искусства.
1: Ну и живой концерт. Сегодня нас ждет молодой, очень интересный артист Soda Love. Будем знакомиться, слушать совершенно новые треки и те, которые стали хитами. Возможно, мы что-то пропустили. Будем наверстывать. Так что живой концерт с 8 до 9 в нашей студии.
3: Ну что, let's go!
2: Come on! Мурзилка!
0: 25 лет на Авторадио.
4: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк».
0: Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: на вираже. Ну, не вся наша жизнь на вираже, но определенный этап виража можно посвятить. Друзья, напомним, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио» при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
1: Здесь, в этом проекте, каждый из вас может проверить свои знания ПДД, это очень ценно, и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль «Лада». Притом не стоит терять время, ведь первый этап завершается уже 2 октября в 12:00 по московскому времени. У вас еще есть шанс присоединиться к «Формуле Авторадио» или улучшить свой результат, если уже участвуете, подняться выше в турнирной таблице.
2: Ну и сделать это чрезвычайно просто. Надо зайти на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, пройти тест на знание ПДД. И вот по итогу 10 лучших из вас после этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: В общем, пока еще не поздно. Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
3: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: На Авторадио.
1: Свежие позитивные новости. Такие тоже бывают только у нас. Не трогайте меня со своим чаем. Большинство россиян соглашаются оставить чаевые, когда терминал предлагает выбрать их размер перед оплатой. Ну, знаете, теперь есть такая история, да? Однако сам факт появления такого предложения, притом теперь уже повсеместно и на кассовых аппаратах, и в кафе, когда такси заказываешь, сам факт появления такого предложения раздражает очень и очень многих россиян.
0: Ну да.
1: Об этом говорится в вопросе финансового маркетплейса Выбери.ру. Вроде как ты чувствуешь какую-то уже даже свою обязанность. Вроде прям,
0: да, ну может быть, да. Нет. И есть и рестораны, где уже включено все, чаевые в том числе, там все понятно. Но извините, а если мне не понравилось обслуживание?
1: Вот. При этом каждый четвертый обычно нажимает кнопку «без чаевых». Эксперты объясняют, раздражение нашей вот этой кнопочкой, что оставить чаевые, объясняется тем, что чаевые не должны восприниматься как долг. Это считывается при появлении, а это считывается при появлении запроса на терминале. В качестве более деликатной альтернативы приводят пример QR-коды на столе, да, где вы обслуживаете, или там прямо в чеках, когда тоже указывается тот же самый QR-код.
0: Да, хочешь, пожалуйста, нет монет. Мне еще нравится, когда конкретный официант высвечивается, да, и на что-то, соответственно, ему посылают. Да. Там, на мечту или еще там на что-то. Криминальные новости из Америки. В техасском городе Розенберг 60-летний мужчина протаранил на автомобиле вход в супермаркет, поскольку очень сильно хотел сходить...
2: Куда?
0: В туалет. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост. Важная газета, между прочим.
1: Инцидент... На первой полосе, я надеюсь.
0: Естественно. Инцидент произошел рано утром, когда магазин еще не работал, чтобы его... По информации правоохранителей, водитель разозлился из-за запертых дверей и направил транспортное средство прямо во вход. Автомобиль пробил стеклянные двери и оказался внутри здания, серьезно повредив конструкцию. Полиция немедленно приехала на место инцидента, но не сразу смогла задержать нарушителя.
2: Ну, потому что он был не
0: причинам.
2: В машине, да.
0: Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в умышленном повреждении имущества. Слушайте, на раз... Такое бывает, что готов даже вот за решетку, ну, лишь бы, в общем, можно понять мужика.
2: И тут мы понимаем, как же здорово, что у нас остались еще круглосуточные магазины, супермаркеты всяческие и так далее. Друзья, ну а дальше, к сожалению, суровая правда жизни, потому что в последнее время поиск новой работы стал занимать у россиян все больше времени. По данным Росстата, каждый 10-й ищет работу больше 12 месяцев. Ну и, кстати говоря, женщины ищут работу гораздо дольше, чем мужчины, а молодежь, не имеющая опыта, вообще проигрывает конкуренции по отношению к

0: опытным сотрудником. Я предлагаю вот про эту самую работу и про поиск ее и поговорить.
1: Да, потому что понаберут по объявлению, так называется наш лайв-чат.
2: Как вы нашли свою работу? По знакомству, по объявлению или это такая была счастливая случайность? Пишите.
0: Плюс 7-915-459-2020, смс-мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.
3: Вечернее шоу.

0: Давайте посмотрим, что происходит на картине трафика. На индекс-картах горят 5 баллов, пробок уже хватает.
1: Тяжелее всего в эти минуты на Московской кольцевой. Там видно полуторачасовой затор на внутренней стороне. Тянется он от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе.
2: Ну а если о центре говорить, то там лидирует по загруженности третье кольцо. Почти час можно потерять на его внутренней стороне. Транспорт стал от Звенигородского шоссе до проспекта Мира.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
5: ОКПМ Радио. ОКРН 115-77. 46-79. 24-55. Город Москва.
6: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет

0: неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. Все будет Челентано. С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
1: Авторадио представляет 2 октября

0: в эфире.
1: Да, говорим мы сегодня, друзья, о работе, о поиске этой самой работы, будь то она абсолютно новая с точки зрения как бы полученной специальности или действительно работа по специальности, но поиск стал занимать у россиян гораздо больше времени, чем это было буквально год назад, и причем число соискателей, которые ищут работу больше года, выросло аж в полтора раза. Порядка 13,5% россиян не могут трудоустроиться на протяжении года, а то и более. Что же происходит в стране вообще на рынке труда? Давайте поговорим об этом с экспертом. На связи с нами Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоб». Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
3: Добрый вечер, спасибо, что откликнулись.
1: Скажите, пожалуйста, можно ли дать какую-то общую характеристику рынку труда в нашей стране? Потому что вроде бы официальные данные говорят о том, что у нас просто безработица на минимальном каком-то уровне.
2: Да, все правильно вы говорите. Вот на эту цифру в 12 месяцев не стоит смотреть в отрыве от общего контекста, потому что безработица остается на рекордно низком уровне. И вот эти 12 месяцев – это не срок поиска работы для каждого. По одной вот этой цифре мы не можем судить обо всем. Но после 2 лет борьбы за кандидатов компании действительно стали осторожнее в найме, медленнее повышают зарплату, и в целом найти работу стало немного сложнее. Вот мы на протяжении уже очень многих лет проводим опрос, как россияне оценивают сложность поиска работы по возрастным группам. И действительно, вот по состоянию на август сложность выросла с 6,5 баллов до 7,3 по 10-бальной шкале. То есть люди чувствуют изменения. Но вот что интересно, практически стерлась разница между возрастными группами. То есть раньше как было? Возрастным кандидатам сложнее, молодежи там, молодежи.

0: чуточку полегче. Да, вот сейчас работодатели практически не смотрят на возраст кандидата, в первую очередь обращают на какие-то реальные навыки, на там, опыт в отдельно взятой отрасли и профессии. Вот. Ну и сейчас, все-таки, если смотреть на возрастную группу, да, то самые низкие оценки сложности поиска работы у россиян от 39 до 44 лет.
1: Наталья, но это не значит, и что вот рынок был перегрет и как бы сейчас устаканился, успокоился и набрали всех специалистов. Это просто, может быть, по-другому работодатели сейчас подходят к процессу отсмотра, да, как вы сказали, что стали спокойнее как-то нанимать сотрудников или оптимизировать, может быть, производство? Да,
0: действительно, работодатели стали сдержаннее в найме. Смотрят, кого они нанимают, внимательно смотрят на свой фонд оплаты труда и не нанимают всех подряд. В первую очередь тех, кто действительно готов вот в моменте принести какую-то пользу бизнесу. Отсюда совет кандидатам продавать себя вот через эту пользу каждому работодателю. Ну и еще, кстати, вот интересный момент в дополнение к этой статистике. Да, 36% россиян категорически не готовы торговаться за зарплату на собеседовании. 52% соискателей у нас допускают снижение зарплатных ожиданий, но не более, чаще всего не более 10%. Вот с этим тоже может быть связан более такой длительный срок поиска работы.
1: Ну, да.
0: Люди не соглашаются на все подряд, да, там, на первые же предложения.
1: Ну и опять же хотят же... Побольше сначала просят ведь, да, чтобы потом немножечко спуститься, если что. Ну, мне так кажется, во всяком случае, так советуют рекрутеры, да?
0: Так и есть. Да, конечно. Угу. Потом поторговаться еще.
2: Ну, вот в этом отношении, наверное, самые принципиальные, самые важные советы можно дать молодым специалистам, которые ежегодно выпускаются из вузов. Им реально сложно найти работу из-за отсутствия опыта. Ну, по крайней мере, нам так кажется. Может быть, вы сейчас поправите меня. Какой совет вы можете дать таким соискателям?
0: При возможности как можно раньше идти на стажировки, набираться практического опыта. Работодатели все еще активно открывают разные стажерские программы, привлекают молодежь. Вот. Также, что касается самого процесса поиска работы, задействовать там личные какие-то знакомства, связи, знакомства среди преподавательского состава в вузах, обязательно ходить на ярмарки вакансий. Вот. И, в принципе, в первую очередь... стараться наработать какой-то практический опыт.
3: Слушай, вот без знакомых людей все-таки никуда. Вот что тогда было, что сейчас. Давайте, Наталья, поговорим все-таки про гендерные предпочтения. Работодатель все-таки при прочих равных выберет мужчину или сейчас это уже какая-то вот эта вот стерлась?
1: Мне кажется, зависит все-таки от вакансии.
3: Нет, можно, я говорю, при прочих равных.
0: Нет, конечно, стерлось. Не смотрит работодатель чаще всего на гендер. Мы видим, что в этом плане еще со времен ковида, кстати, рынок труда российский оздоровился. Вот, то есть работодатели на протяжении нескольких лет жили, ну и сейчас тоже продолжают все-таки существовать в условиях дефицита кадров, когда на гендер точно, не в интересах внимания работодателя на это обращать внимание, да, в первую очередь на какие-то компетенции и навыки сотрудника. Вот какую пользу именно сегодня в довольно сложных для бизнеса условиях сотрудник сможет принести?
1: Спасибо.
3: Спасибо вам огромное. Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп», была с нами на связи. Спасибо и всего доброго.
1: До новых встреч.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» и НЦ.

0: Диклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
8: KGM представляет.
9: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
10: Ура! Новая машина!
11: А чем он так хорош?
9: Он из Кореи с гарантией

0: 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
1: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
0: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: KGM Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Persil в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».

0: Ну что, понаберут?
1: По объявлению.
0: Откуда пошла цитата вообще?
1: Да ну как? Из народа.
0: Нет, мне кажется, это... Ладно.
1: Думаешь?
0: Захара, я думаю, полезно.
1: Сейчас смотреть. Я уже найду какой-то старый мем.
0: Да, как вы нашли свою работу? По знакомству, по объявлению или какая-то счастливая случайность произошла в вашей жизни, которая стала стартом вашей профессиональной карьере? Ну и, соответственно, какой способ из всех вышеобозначенных или, возможно, какой-то иной еще вы считаете оптимальным для того, чтобы найти работу мечты? Давайте почитаем те сообщения, которые пришли к нам в лайф.
1: Денис рассказывает свою историю. Однажды по нужде устроился в одну компанию, где занимался холодными звонками, так называемыми. И так мне это было не по нраву, потому что сам не люблю навязчивые звонки с предложениями. И вот, ехав на работу, в очередной раз увидел рекламу на своей ветке об открытии кинотеатра. Не поехал в этот день на работу, а пошел собеседоваться. И вот с 2014 года в этой сети кинотеатров работаю. Открывал несколько кинотеатров, сейчас в офисе или на удаленке 90%. Вот.
2: Открывал, то есть на руководящей должности.
1: Ну, может, и на руководящий, я не знаю.
2: А какой
1: кого
2: же?
1: Там искали?
2: Но с 2014 года билетер вряд ли работает.
0: Так, ну ладно. Дальше Аня пишет. Всем добрый вечер из Богородска. Это Нижегородская область. В начале этого месяца устроилась работать на один из пунктов выдачи. Ну, я так понимаю, ПВЗ, пункт выдачи заказов. Угу. Сначала звонила по одному адресу, но там не отказали. Хоть на двери висело объявление о поиске сотрудников. Потом я нашла вакансию, где сейчас работаю, помечает сразу Аня. Позвонила туда. Сначала отказали, но написали после, как я уже договорилась с другим работодателем. В итоге пришла на этот пункт, попробовала себя, мне понравилось. В дальнейшем узнала контакты начальства, и сейчас вполне неплохо работаю. Зарплата хорошая, на мелкие расходы пойдет. Начальница замечательная, да и из меня вполне себе хороший сотрудник.
1: Понимаю морали всей. То есть нужно что, с начальством уметь договориться, что ли?
0: Смотреть на все позитивно. Смотри, зарплата хорошая, на мелкие расходы пойдет начальница, замечательная, я хорошая. Все хорошо. Значит, все в жизни сложилось.
2: Кирилл из Москвы продолжает. После сокращения из банка попробовал поработать в такси. Обратился к бывшему коллеге, который уже приступил к работе. Думал, поработаю временно. Прошло 8 лет.
1: Засосало, да?
2: Да.
1: Не, ну многим нравится.
2: Конечно.
1: Ну и Марина рассказывает свою историю, вернувшись в родной Воронеж из-за границы, растеряла с выбором работы, и меня позвала сестра в Москву, и так я стала членом семейного бизнеса. Вот уже 18 лет мы торгуем оригинальным парфюмом. Но по образованию-то я математик, и подруга все время меня ругала и настаивала на том, что надо вернуться в профессию. Она работает в школе математиком. И когда я стала как будто бы выгорать на работе, я решила вернуться в профессию. Но жаль было бросать парфюмерию, и так у меня стало две работы. Утром у меня парфюм, вечером я репетитор по математике.
0: Очень интересно. Давайте хорошая продолжим история. В том же духе. Друзья, пишите по объявлению, как говорится. Понаберут по объявлению.
2: Кстати. Плюс 7-915-459-2020. СМС-мессенджер Макс. Официальная страничка Авторадио в ВК.
1: История вашего трудоустройства.

0: выиграете главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Остановка на дорогах стала немного сложнее за прошедшие полчаса, и на Яндекс.Картах зажглись уже 6 баллов.
5: В лидеры по загруженности вырвалось Ильинское шоссе. Почти 2 часа можно потерять на нем перед деревней Гальёво в сторону Волоколамского шоссе.
6: О погоде. За окном сейчас плюс 14, дождя сегодня не будет, да его и не было. Ночью температура опустится до плюс 3, местами ожидается туман. Завтра воздух прогреется максимум до плюс 13, но хотя бы не будет дождя.
7: Спонсор ООО «Мартин».

0: Тратина, по-настоящему вкусные семечки. Автомонитор, Авторадио. Реклама.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто. Мы плюс.

0: нашему шоу 25 лет, и за это время мы, надо признаться, наигрались в волю. Я говорю в прямом смысле слова, в ходе тысяч часов в эфире мы иногда как малые дети, а иногда как мега-профи игровой индустрии устраивали с вами забавное состязание и конкурсы. Ну, начнем с того этапа, вспоминать, когда реально как дети. Да чего же наивные, простейшие, как в биологии, наивные, простейшие, милые беззаботные игрушечки были у нас на заре нашего шоу. Притом работали мы тогда действительно на заре, это было утреннее шоу, всяческая вот такая развлекуха, она очень приветствовалась в эфире. А игры, например, были такие. Живые и мертвые.
1: Да, хорошие, игру, да, добрые.
2: Когда просто а так разве называлась, нет?
0: По-моему, так она была.
2: Живые. Живой и мертвый, да?
0: Вот это уже, слушай, история утрачена. Архивы сгорели.
2: Ну, давай просто напомним, да, что это было.
0: Так называешь фамилию какого-нибудь известной личности, просто нужно быстро помнить.
1: Жив он или нет?
0: Толстой. Давайте, вот я Толстой.
1: Мертвый.
2: Ну, понятно, да.
0: Баста.
1: Живой,
0: конечно. Крид.
1: Жив,
2: дай бог.
0: Тутанхамон.
2: Нет, естественно.
0: Мадонна.
2: Не, ну слушай, ну там же были
1: которые
2: и там... Вот, было вот же и сухое, и мокрое. Допустим, вода мокрая, вино сухое.
0: Так, дальше варианты какие?
2: И так далее. Ну, и, я и, сейчас и, уже не помню. И... Черно-белое там и т.д.
0: Вот, а вообще игра на контрастах, да.
2: Да, да, да.
0: Еще одна игра «Малышка» — это «Кто сказал мяу?». Это вообще, помните, мы изображали...
1: Да, была
0: такая, мы издавали какой-то звук в эфире, один из нас, кто-то там, какой-то свист, писк, мухи. Там, например, электрик упал откуда-то с фонаря, и нужно было изобразить, как он орет. Кто это сделал? Нужно было угадать, кто это, Брагин, Гордеева или Захар?
2: Гениально.
0: Кто сказал мяу?
1: Какие простые и сложные, с другой стороны, игры.
0: Да-да-да, не без восторга, говорит Захар. Потом бюджет нашего шоу начал расти, и нам купили козу. Это козу, это небольшой музыкальный инструмент, который создает такое забавное, искаженное звучание голоса. Ну, по сути, такая дуделка. И с этим оборудованием, с этим, так сказать, реквизитом мы открыли... Кафедра бубна же это называлось.
1: Да,
0: это кафедра называлось бубна. Кафедра бубна. Мы... Именно так называлось. Значит, еще одна очень смешная игрушка-погремушка в эфире. То есть кто-то играл, наиграл какую-то музыкальную мелодию.
1: Это на что значит кто-то? Козу.
3: Кто-то. Я-то?
1: А я-то играл на гитаре.
2: А Захар на гитаре.
0: А я на маракасах, да?
2: Естественно. Мы
1: а кто-то на маракасах?
2: Люди с музыкальным образованием.
0: Почему опять же меня унизить, я не понимаю, что кто? Вот это вот, откуда вот это взялось?
1: Когда ты говоришь, кто-то
0: на 25-м году сказал, что ты невыносимо хвастлив и павлинист.
2: А ты знаешь, можно иногда себя похвалить.
0: Народный артист Михаил Брагин. Да, он играл на козу.
2: Я закончил кафедру бубна и козы.
0: Короче, вот все, можешь себя гордиться. Ты играл на козу. Больше никто в мире не умеет этого делать. Вот, очень долго шла в эфире легендарная игра «Фильм-фильм-фильм». Брали отрывок из любимого всеми советского преимущественного фильма и втроем зачитывали этот отрывок абсолютно без эмоций, не соблюдая всем известные акценты и интонации, которые обычно цитируются. Вы удивитесь, но порой очень сложно, а то и невозможно было узнать культовую картину
2: абсолютно,
0: по этому отрывку. Но про кино мы вообще много что делали.

0: Ли это понятно, из всех искусств для нас важнее всего оно. Вот одним из монументальных был наш кинопроект под названием «Эпическая сила», прямо блокбастер. Мы записывали трейлер к какому-то известному всем старому кино и ставили в эфире, а слушатели угадывали, какую ленту мы раскручим. Вот послушайте образец.
1: Этой осенью в 3D и IMAX 3D. В мире насекомых, как и в мире людей, правят бал, деньги и порок. Она – беззащитная королева инсектов. Он – злой и коварный членистоногий прелюбодей. Кто спасет златобрюхую красавицу от верной гибели? Есть ли герои в микромире? Станьте свидетелем самой жестокой схватки за всю историю кино. Смотрите во всех кинотеатрах.
2: Муха!
3: Цикатуха,
0: да, это нужно было угадать. Классно. И такие трейлеры выходили каждый день. Еще одна игра с гениальным, я считаю, названием «Именем Эминема». Это название, кстати, очень четко отражает суть проекта. Мы, как поющие ведущие, брали всем известные с детства песенки, переделывали их в рэпе. Лучшим всем, конечно, был пел Брагин, но это понятно.
2: Нет.
0: Песня менялась до неузнаваемости. Такой брутал выходил в эфир вместо наивных песенок. Давайте дадим отрывочек.
2: Come on!

Конечно же, опытный слушатель может понять, что на самом деле это была переделанная песня «Антошка». «Антошка, пойдем копать картошку», только именем Эминема она превратилась в вот такой вот супер-трек. Друзья, это прекрасные воспоминания. Есть что вспомнить нам, действительно, история продолжается.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: kia.ru 16+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Пассажиры рейса Fly Dubai после ЧП прибыли в Израиль. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Эвакуационный рейс с пассажирами самолета Fly Dubai, который сегодня экстренно сел в Саудовской Аравии, прибыл в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости. Перед вылетом экипаж прошел дополнительную проверку израильских служб. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив. Во время полета экипаж сначала передал сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем код, который может означать незаконно вмешательство на борту. После этого самолет приземлился в Саудовской Аравии. Позднее авиакомпания подтвердила конфликт между пилотами. По последним данным СМИ, один из них гражданин ОАЭ, а второй гражданин Омана. В Израиле случившееся рассматривают как серьезный инцидент безопасности. Министр обороны страны назвал произошедшее попыткой теракта.
3: Про мошенников.
2: Минцифры представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Документ вынесли на общественное обсуждение. На госуслугах предлагают создать единую платформу, где можно будет увидеть все согласия на обработку персональных данных и при необходимости их отозвать. Помимо этого, в системе антифрод хотят создать базу участников мошеннических схем. Туда смогут вносить людей, которые передают злоумышленникам свои номера телефонов или данные от аккаунтов. Кроме того, предлагается продавать сим-карты только с нулевым балансом, а массовые смс-рассылки разрешить исключительно операторам связи.
3: Про автомобили.
2: Минфин поддержал идею увеличить максимальные выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью. Об этом замминистра финансов Иван Чебесков рассказал РИА Новости. Сейчас по таким случаям страховщик может выплатить до 500 тысяч рублей. В ведомстве отмечают, что вопрос о повышении этого лимита обсуждается уже несколько лет. При этом возможные изменения напрямую связаны со стоимостью самой страховки. В Минфине рассчитывают, что серьезного роста тарифов удастся избежать. О том, насколько повышение выплат сможет изменить ситуацию для автомобилистов и какие проблемы ОСАГО при этом останутся нерешенными, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
4: Минфин поддерживает только и исключительно повышение лимитов по вреду жизни и здоровью. Количество случаев страховых, которые возникают по этим рискам, крайне невелико, в отличие от огромного количества обращений с ущербом по железу. Соответственно, лимиты по автомобилям никто пересматривать не собирается. И те 400 тысяч рублей, которые сейчас зафиксированы, не позволяют обеспечить нормальный ремонт. Поэтому Минфин и предлагает поднять то, что не повлечет за собой каких-либо дополнительных расходов для страховых компаний. Но при этом предполагается и поднять тариф где-то на 10-15%. Соответственно, страховые компании оказываются в абсолютном плюсе. Выплачивать особенно ничего не нужно, при этом собирать будут больше и больше.
2: Окончательные параметры возможных изменений пока не определены. Вопросы

0: О лимитах выплат планируют дополнительно обсуждать с Центральным банком, представителями парламента и страхового сообщества. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 83 рубля 56 копеек. Курс евро по данным регулятора 94 рубля 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу.

0: радио.
1: Еще раз всем добрый вечер. И работающим, и безработающим. Но сейчас, поскольку уже начало восьмого, я думаю, что у большинства все-таки работа закончилась.
2: Домой люди едут.
3: Да. Ой, как хорошо, мы так за вас рады.
1: Но что классно вот в прослушивании авторадио, то, что несмотря на то, сколько вы зарабатываете, вы еще можете сейчас немножечко подработать, скажем так, получить денежку.
3: Практически ничего не делаю, просто получаю удовольствие от прослушивания радиостанции авторадио.
2: 13 тысяч рублей в банке, а благодаря нашему генеральному спонсору эта сумма может быть удвоена, но вы должны выполнить два условия: иметь гимн авторадио у себя в мобильном телефоне и назвать нам песню, которая прямо сейчас начинает звучать в эфире авторадио.
1: Внимание на приемник!

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, и буквально несколько минут назад мы вспоминали, в какие игры мы играли за эти 25 лет существования нашего шоу, но, извините, все-таки есть игра, всем играм игра, можно сказать, бриллиант, который уже 13-й год в эфире Авторадио, счастливый сезон нашей любимой суперигры, много денег сейчас идет, с нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: И у нас опять припасено для вас много чего полезного. 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, которые мы обязательно исполним. Это все призовой фонд счастливого сезона. Плюс еще, конечно, ждут генеральный партнер, Озонбанк тоже присоединился. И еще одну дополнительную шестую мечту мы исполним в суперфинале.
3: Ну и припасено у нас 13 тысяч рублей в банке. И мы об этом не устаем повторять. Что отслеживает движение денег в банке, можно на сайте Авторадио, где можно поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио. И там же можно написать о своей мечте.
1: Давайте остановим радиорулетку и сыграем с Алексеем, чей номер заканчивается на 7258. Проживает Алексей в Костромской области. А мечта у него следующая. У нашей семьи есть мечта на годовщину свадьбы слетать в путешествие на Сейшельские острова.
3: Сейшелы?
1: Да, неплохое желание, отличное, я бы так сказал. Остается узнать, когда же, собственно, та самая годовщина свадьбы. Давайте звонить Алексею в Костромскую область. Ну и даже Сейшелы начинаются с гимна Авторадио, ну а в эфире
2: только
1: что...
2: А потому что на Сейшелах сейчас утвердили гимн Авторадио как государственный.
1: Так. Сейшелы — это мечта. Сейчас играем
2: Алексей,
1: на деньги. Да, Алексей.
2: Костромская.
4: Алло.
2: Алексей, здравствуйте, радиостанция Авторадио вас приветствует.
1: Добрый вечер.
3: Здрасте.
2: Игра «Много денег» на Авторадио. Мы знаем, что вы участник нашей игры, это правда?
4: Все верно.
2: И совершенно верно. С огромным удовольствием мы услышали гимн радиостанции Авторадио в вашем телефоне. Это значит, что есть у вас все шансы прямо сейчас у нас выиграть деньги. Но сначала хочется поговорить о высоком, о ваших мечтах. Алексей, вы же поделились там своим желанием поехать на Сейшелы, даже, я бы сказала, полететь из Костромы в на Сейшелы на годовщину свадьбы. Начнем с того, когда у вас годовщина свадьбы.
4: В августе месяце.
1: В следующем, да?
4: Да, да, в
1: следующем. Ну, прекрасно.
2: Прекрасно,
1: время еще есть.
2: Заботились заранее, да? Угу. Так, а почему именно Сейшелы?
4: Ну, хочется, не бывал никогда.
2: Не бывали никогда? Такой...
4: Да. Райский остров, хотелось бы побывать.
2: Прекрасно. Леша, они уточнили, а годовщина свадьбы... прям год, да? Или сколько лет?
4: Ну, в этом году было 10 лет.
1: 10
3: лет. Это имеет смысл отпраздновать на Сейшелы.
2: Это Сейшелы, да, хорошая
3: даже
2: традиция.
3: Даже нечего.
2: Леш, ну, в общем, вы понимаете, для того, чтобы лететь на Сейшелы, нужно внимательно следить за нашими суперфиналами, когда Авторадио будет решать, чью мечту будет выполнять в самое ближайшее время. Ну, а сейчас у нас тоже очень хороший эпизод. У нас сейчас в банке 13 тысяч рублей, а вы прекрасно знаете, что наш генеральный партнер Озонбанк с удовольствием удвоит эту сумму. То есть, по сути, мы сейчас играем на 26 тысяч. От вас просто требуется сказать, какая песня, какая прекрасная песня только что звучала в эфире Авторадио.
4: Ну, к сожалению, я сейчас не слушал Авторадио. Я не мог.
1: Жалко.
3: К сожалению.
2: Уже в копилочку еще бы денег. Ну да ладно. В любом случае, мы не оставим вас просто так, с пустыми руками, согласно правилам.
3: 3000 рублей,
2: потому что гимн радиостанции мы услышали, а генеральный партнер игры Озонбанк удваивает и этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы, Леш, получите эти деньги на вашу карту Озонбанк.
1: Ну что, хочется напомнить, и Алексей в том числе, то, что действительно призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. 3, правда, мы уже истратили, но есть еще.
3: Не истратили, а исполнили.
1: Исполнили, да. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот Авторадио на сайте Авторадио.
3: Сумма в банке возрастает до 15 тысяч рублей, и именно на 15 тысяч будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запускаем радиорулетку, и игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. На Яндекс.Картах стабильно держится 6 баллов, и появились новые крупные заторы.
1: И вот к списку проблемных мест добавилась внешняя сторона Московской кольцевой. Там собрался часовой затор, и тянется он от Можайского шоссе до улицы Павла Фитина.
0: А еще стало сильно тормозить шоссе Энтузиастов. Почти час можно потерять от третьего кольца в сторону области. И виной тому дорожные работы и очереди на заправке.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, анонациональные приоритеты. ИН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.

0: соответствующей группой ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому

0: подарку, ваши родные обрадуются.
1: Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Авторадио.

0: 25 лет на Авторадио.
1: Переполох на российском рынке молочных коктейлей. Продукты с повышенным содержанием белка, в частности, молочные коктейли с протеином. Их продажи взлетели до небес, чтобы вы знали, коллеги.
2: Да?
1: Ну, вернее, продажи выросли в 1,6 раза год-году, а в денежном выражении рост на 90%. То есть сейчас прибыль от тех же самых молочных коктейлей с протеинчиком до 32 с лишним миллиардов рублей.
2: Ничего себе!
3: Вот на протеине, да?
1: Представляете?
3: А я до сих пор не попробовал.
1: А смысл? Подумали мы, и так как сами не нашли ответ, обратились к эксперту, с нами в данный момент на связи нутрициолог Алена Коготкова. Алена, добрый вечер.
4: Добрый вечер, друзья.
2: Здравствуйте.
3: Добрый, добрый.
1: Алена, с вами на линии невинные, не испорченные протеиновыми коктейлями люди.
2: И протеином.
1: Скажите, пожалуйста, нам, а чем полезны эти коктейли, если полезны вообще, и вкусны ли они?
4: Я, как всегда, со своим непопулярным мнением. О! Ну, друзья, я тоже не все перепробовала, хотя в связи с тем, что я должна пробовать, должна сама понимать, что вообще нам продают, то, конечно, и сама некоторой продукции касалась. Да, что-то вкусное, что-то невкусное, но здесь, конечно, дело вкуса, это вообще, наверное, история про другое. Мы сейчас о вкусах не спорят.
1: Да.
4: Что касается пользы, ну, ответ уже прозвучал. Это огромный многомиллиардный бизнес, как и добавки, так и протеиновая вот эта вся история. Конечно, когда есть спрос, будет предложение, и, конечно, эту тему будут раскручивать и подогревать, чтобы мы покупали больше, тем более, что обычный, например, йогурт или творог там стоит, ну, условно говоря, до 100 рублей, а продукция обогащенная, так скажем, она стоит в 2, порой в 3 раза дороже. Ну,
3: потому что вот обогащенная, это... поэтому и дороже.
4: Да, потому что у нас всех не хватает белка, нам из каждого утюга об этом говорят, кричат уже много лет. Но кто же будет заниматься из нас, ну так, откровенно, построением здорового рациона, задумываться о том, что нужно вот курицу приготовить, омлет или творог. Конечно, вот
3: это сложно,
4: внутри.
3: Это очень сложно, да, Ален.
4: Чувство того, что я как будто бы о своем здоровье не забочусь, и вдруг появляется очередная волшебная таблетка, я выпиваю этот протеиновый коктейль,

0: сладкий, который тем более на полках в магазине представлен, так легко руку протянул, взял, вроде как спокойно, совесть чиста, я обогатился, я о своем здоровье позаботился, да, вот эта иллюзия, да, что я позаботился о своем здоровье, поэтому мода меняется, волшебные таблетки появляются новые, то мы, значит, все от глютена отказывались, от лактозы, к молочке придирались, теперь эту молочку едят, пьют, но уже с протеином. Я вам больше скажу, поскольку я отслеживаю тренды, уже протеин, на самом деле, так немножечко скоро поугаснет к нему интерес, там уже и креатином, и чем только не обогащают. Ну, коллагеном, даже уже кофе, понимаете, есть уже кофе с протеином, кофе с коллагеном, угу. Чем только нам не продают.
1: А что с человеком происходит, если он этот кофе выпивает, например? Для чего?
0: Слушайте, да ничего на самом деле не происходит. Я тоже как пищевой технолог, помимо того, что нутрициолог, я не могу кошмарить и говорить, что это какой-то ужас, и мы все умрем. Ничего там криминального не происходит, кроме того, что карманы наши постепенно
2: становятся... простите, Ален, белок-то есть там в протеине в этом? Для чего он, собственно,
0: что есть? Белок?
2: Белок. Тот самый белок,
0: слушайте,
2: да.
0: Слушайте, если вы возьмете, например, какой-нибудь протеиновый так называемый творог, или сейчас уже на молоко ляпают вот этот протеин, это уже до абсурда доходит маркетинг, вы посмотрите, и вы увидите, что разницы либо нет в количестве белка, либо будет обычный стоять йогурт одного и того же бренда, там будет 5 граммов белка на 100 грамм продукта, а в этом будет 6 граммов белка.
3: Целый грамм!
0: Ну, конечно, напишут 30 грамм, но только никто не вникает в то, что это в упаковке. Вы выпейте, пожалуйста, литр молока, и вы получите те же самые 40 граммов белка. Поэтому обычный творог, обычная курица, обычные яйца, они содержат на самом деле гораздо больше и того же самого белка. Но самое главное, что отличает любой продукт, я уже каждый день в своих блогах об этом пишу, что продукт – это не только изолированный какой-то нутриент, белок или жир, или коллаген, или магний. Это целая пищевая матрица. Целая пищевая матрица, который наш организм эволюционно приспособлен. Приспособлен, чтобы усваивать вот этот продукт в комплексе. И яйца, птица, рыба, мясо, бобовые. Все там вот это упаковано в эту пищевую матрицу, доступно и прекрасно нашим организмом усваивается. И наш желудочно-кишечный тракт эволюционно заточен под переваривание цельной пищи, жевать, расщеплять волокна. Это критически важно для здоровья.
2: Алена, вы так вкусно говорите, что есть захотелось сразу, но не протеин конкретно.
3: Потому что организм приспособленный требует.
2: Я бы сейчас вот корочкой отравился бы. Курочкой.
0: Берегите себя. Давайте без шаурмы на Павелецком вокзале.
2: О, да, да, да.
0: Я помню все. Я за вами слежу.
1: Спасибо огромное. За вами тоже с огромным удовольствием следим. Вот вы теперь вышли еще и на тропу противостояния огромному протеиновому бизнесу. Да, мы с вами, Алена. Алена Коготкова, нутрициолог. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
3: Спасибо.
0: Пока-пока. Пока-пока.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
7: ОКЛ Стрит. ОКРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо.

0: Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
5: Авторадио.

0: на минуту, понимаешь, по объявлению. Сегодня у нас вот такая вот тема, которая, в принципе, близка каждому, потому что, ну, когда-то мы устраивались на работу.
1: Да каждый если... искал даже сначала, а потом устраивался на работу.
0: Может быть, сейчас ищете. Ну, в общем, по этому поводу мы рассуждаем в нашем лайв-чате. Вот Виктор рассказывает. В юности работал в цирке осветителем.
1: Так.
0: Представляете? И на почте разносил телеграммы.
2: Да вы романтик, Виктор. Да,
0: да, эти работы я нашел сам. Ну, это понятно. Потом 33 года в армии, без блата.

0: тоже ясно. А когда мой сын учился вместе с сыном гендиректора в Питере, в СВУ, и родители ездили по очереди, да, подкармливать мальчишек, ну, понятно, завязалось знакомство. Еще служил в ВС, и в отпуске генеральный предложил поработать мне курьером. Ну, а потом назначили гендиректором. Вот так вот.
1: Сразу после курьера?
0: Счастливый случай, да.
2: Смотри, какой лифт.
1: Вот уже это карьера. 20, вот это я понимаю.
0: 21 год у руля.
1: Здорово,
2: шикарно.
1: Молодец.
2: Так, чистая случайность, пишет Мурат. Долго не мог устроиться на работу в своем городе. Мурат, кстати, из Калуги. И пошел работать в такси в 2019 году. Полгода поработал. И во время одной из поездок познакомился с представителем моего будущего работодателя. Вот так, 7 лет уже работаю на одном месте. Работаю, причем по профессии, агрономом. Знаешь, случайная встреча, просто пассажир.
0: Так, ну, так часто и бывает, кстати, да, совершенно шапочное знакомство. Поэтому я люблю общаться с людьми.
1: Поэтому ты 25 лет все равно на одном месте. Но зато на каком, и какой рост за эти 25 лет. Да, вот именно. Здравствуйте, талантливый мужчина.
2: Здравствуйте.
1: Пишет нам Игорь. Заслуженно получил работу. Всегда отлично сдавал экзамены и тесты, и практику по медицинскому образованию. Повышаю свою квалификацию каждый год и профпригодность с подтверждением дипломов. Вот и работаю теперь 24/7 под любимое авторадио, и массаж лучше идет. Клиентам нравится.
0: Ну, Игорь, вот работает Игорь сам на себя, понятное дело. Это уже не у работодателя, но какого-то, я так понимаю.
1: Видимо, да.
0: Вот, сам себе мастер, сам себе режиссер.
1: Понимаешь, сам себе режиссер, но ты видишь, что он каждый год подтверждает квалификацию и профпригодность,
0: да.
1: То есть свою доказывает. Я думаю, в первую очередь тебе, потом, чтобы не было никаких вопросов у клиентов. Ну, и
0: хотя, казалось бы, да, что там у массажиста можно повышать? Какую
1: ты
0: квалификацию?
1: Ты вот сейчас не ляпай. Ну, я тебя умоляю. Собери всех массажистов мира.
2: Наталья пишет, вот вы знаете, один раз из города Шахты приснился мне сон, будто иду по улице, вижу объявление о работе. На следующий день, не поверите, проезжаю именно по этой улице, которая снилась. Uh-huh. А там открылось новое кадровое агентство. Я остановилась, зашла туда, просто написала резюме. Через неделю мне предложили очень хорошую работу.
0: Сон в руку.
2: Это точно. Друзья, в общем, давайте подводить некие итоги, да, нашей сегодняшней главной теме, кто как находил работу. Ничего страшного нет в поиске работы. И, как показывает ваше сообщение, даже какая-то случайность малейшая может круто изменить вашу жизнь. Так что не бойтесь экспериментировать, не бойтесь писать резюме, не бойтесь работать где угодно.
0: Не бойтесь спросить, потому что в нашей стране блат никто не отменял.
2: Не бойтесь общаться с людьми, и все будет хорошо.
0: Удачи всем!

0: Улучшений на картине трафика не появилось. На Яндекс.Картах по-прежнему горят 6 баллов. И появился один новый затор. Стало сильно тормозить на Завихинское шоссе. Почти час можно потерять от станции метро Новокосино в сторону области.
1: Ну и давай я расскажу о погоде. Ну, за окном сейчас плюс 13. Дождя нет и не будет. Но ночью температура опустится аж до плюс 3 градусов. Местами, кстати, ожидается туман. Ну а завтра воздух прогреется максимум до плюс 13. Ну и хорошо, что не будет дождя.
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: в эфире.
1: Друзья, еще раз напоминаем, что в эфире самая долгоиграющая, самая долговорящая и самое долгопоющее радиошоу в России – это «Мурзилки Лайф». 25 лет в эфире. Абсолютный рекорд по российским меркам. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. А вспомните, как мы вначале рассуждали о наших перспективах, да? Ну, там, типа, годик-три поработаем, ну, а потом посмотрим.
2: А потом, ну, лет 10 поработаем, а там уж увидим, как там пойдет.
3: Затем лет 20 и хорош.
1: И на пенсию. Нет же! Продолжаем творить. А могли бы уже давно, кстати, разбежаться, там, разругаться, как могли многие бы. Группы и коллективы.
3: А да. Из-за чего нам ругаться-то?
2: Ну, может быть, кто-то считает себя более талантливым.
1: Ну, что-то так понятно, что тут считать.
2: Конечно, ты.
1: Я бы не стал так утверждать, хотя доля правды в этом есть.
3: Сейчас к чему ты клонишь?
1: Да к тому, что в нашей пародии, которую мы представим вот прямо сейчас, дело в том, что... Наше шоу могло закончить свое существование еще в 2012 году, собственно, как и весь мир. По календарю мая тогда в древней цивилизации Центральной Америки 21 декабря 2012 года должен был закончиться так называемый цикл длинного счета эры Пятого Солнца. На этой дате календарь мая обрывается, что дало пессимистам основания полагать, что мая таким образом предсказали конец света. На самом деле это не так. В культуре майя смена эпох не означала конец. Наступление новой эры предполагает, что происходит изменение в мировоззрении и деятельности как отдельного человека, так и семьи, коллектива, что ведет к общественным, экономическим, политическим и культурным преобразованиям. А дальше от нас зависит, какой мы, собственно, эту эру или эту эпоху сделаем.
2: А как это связано с твоим талантом, я не понимаю? Конец света.
1: Сейчас
2: конец
1: вы
2: света и твой
1: это
2: талант.
1: Услышите на конкретном примере. Мы же не стали тогда тоже с вами, коллеги, скупать там спички, соль.
3: Нет.
1: А спели по этому поводу очень оригинальную пародию, внушающую оптимизм и веру в будущее. Ну уж извините, солистов в этой пародии выступаю я. Итак, майя.
3: Кто же наиболее талантливый?
1: Пародия от Мурзилок, 2012 год.
0: Вечернее шоу.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru. Пошкали!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин пообщался по видеосвязи с избранными губернаторами. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин по видеосвязи встретился с избранными главами регионов и заявил, что перед страной и всей системой управления стоят масштабные задачи. Он призвал коллег работать планомерно, с полной самоотдачей в интересах граждан, отмечая важность оправдать доверие, наказанное по итогам прошедших выборов. Путин подчеркнул, что необходимо всегда учитывать ожидания людей и поддерживать обратную связь с обществом. После выборов президент также отдельно пообщался с руководителями всех парламентских партий.
0: Про кино.
2: В России фильмы и сериалы, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры показаны коррупционерами или участниками преступлений, больше не смогут рассчитывать на государственное финансирование. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на представителей киностудий. Официального закрепления этого требования в законах пока нет, но Министерство культуры и Институт развития интернета сообщили свою позицию ключевым участникам индустрии в устной форме, и среди продюсеров это правило уже считается общеизвестным. В случае нарушений может грозить отказ в поддержке будущих проектов. Запрет в особенности касается полнометражных фильмов. При производстве сериалов для онлайн-платформ требования немного мягче. Аналогичные ограничения коснулись и проектов о маньяках. Некоторые продюсеры считают, что демонстрация отрицательного образа силовых структур подрывает доверие к государству, и вспоминают всплеск фильмов о 1990-х, где такие персонажи часто изображались негативно. В Ассоциации продюсеров кино и телевидения официально не подтвердили введение ограничений, а представители Минкультуры и онлайн-кинотеатров от комментариев отказались.
0: Про бензин.
2: Правительство продлило временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей до 31 октября этого года. Эти ограничения распространяются на непосредственных производителей топлива. Общий запрет на экспорт всех видов будет действовать в стране до конца января следующего года. Эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Авторадио рассказал о ситуации на топливном рынке.
3: Это сделано для того, чтобы гарантированно обеспечить наполненность внутреннего рынка, хотя нефтяные компании ранее указывали на то, что, в принципе, дизеля и так хватает. Но так как в сентябре по-прежнему продолжается высокий спрос со стороны сельского хозяйства, то правительство решило не рисковать. Ну и плюс к тому, мы видим, что новые попытки ударить по российским НПЗ предпринимаются со стороны Украины. На ценообразовании, наверное, нынешний запрет, он никак не отразится. Он скорее сохранит ситуацию, когда рынок насыщен и, по крайней мере, нет риска того, что часть дизеля вывезут и не хватит для внутреннего рынка.
2: При этом, по словам специалистов, для компенсации возможного дефицита российские власти рассчитывают увеличить импорт из соседних стран, например, из Белоруссии, Индии и Казахстана. Официальный курс доллара на завтра, по данным Центробанка, составил 83 рубля 56 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну что ж, добро пожаловать в концертную студию Авторадио. Это территория живого звука, самых искренних эмоций, музыкальных открытий и преимущественно не каверзных вопросов. Хотя, как пойдет. Сегодня у нас в гостях певец и автор песен Soda Love. Мы по блату договорились. Мы по блату договорились называть его Владом. Вам по секрету скажем, что настоящее имя Владислав Терентьюк. Влад, привет!
1: Здорово!
0: Привет всей команде, ребята, добрый вечер, добро пожаловать. Ну и мы сразу отметим, что концерт можно не только слушать, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Начнем, а потом поболтаем.
2: Давайте.
0: Soda Love.

0: Слав, сегодня у нас в гостях. Я так понимаю, консультировались с косметологами, прежде чем написали эту.
1: Ты думаешь, молодые люди не знают, что такое филлеры?
2: На самом деле, я нашел эту тему довольно-таки интересной, потому что не слышал ни одной песни ни на русском, ни на английском на эту тему.
0: И про филлеры,
2: как будто
0: да,
2: это настолько актуально, но при этом не обсуждается. Ну, знаете, вот это, если ты что-то себе сделал какое-то,
0: вроде как неудобно это говорить.
2: И, мне показалось это вот...
0: Это интересно, это твоя характеристика, но давай начнем сначала. Как давно ты занимаешься музыкой?
2: Вот, с 15.
0: То есть 15 ты уже сочинять начал?
2: Ну да.
0: А что послужило?
2: Нет, сочинять, писать стихи я начал еще 8? В начальной школе.
0: Типа. Я такая, 8 подсказываю, лучше
2: спасибо.
0: Я знаю. Да.
1: Мы просто читали твои стихи, когда тебе было 8.
0: Что послужило триггером, как сейчас говорят?
2: Да какой триггер?
0: Пацан пошел и начал писать стихи, потом раз и начал писать музыку.
2: Начинал я с такой пейзажной лирики, вдохновлялся Тютчевым.
0: На пленэре где-то, да?
2: Вдохновлялся Тютчевым, да. А потом уже пошло-поехало. Как-то само собой. Просто это было гораздо интереснее, чем учиться. При этом это не вызывало вопросов, когда ты на уроке что-то пишешь в тетрадке. Ну, там никто же не видит, что
3: все
2: ты
3: же пишут.
0: Что ты
2: все пишут, и я пишу. Просто я пишу свое.
0: Ой, слушай, можно я забыла совсем? Хотела же порадовать коллегу своего, я посмотрела
3: Прагину
0: в глаза. Скажи, пожалуйста, где ты родился?
3: Боже,
2: город Ухта, Республика Коми.
3: Все!
0: Все! Все! Сейчас слеза! Да, все!
1: Земляки!
0: Сейчас он должен поговорить по камяску.
2: А ты тоже из Ухты?
0: Да.
1: Я тоже из Ухты.
2: Район какой?
1: Улица Ленина.
2: Ага, я набушу его же.
3: Причем, заметь,
0: Захар, мы можем потихонечку уже...
3: В любом городе есть улица Ленина,
1: нет,
3: поэтому
1: извините,
3: что-то скрывает.
1: Комсомольская площадь, вот чуть дальше.
3: Вокзалов, садись.
1: ДК Нефтяников, господи.
0: Боже мой, даже я расчувствовался.
2: Нет, круто, круто. Я бы сейчас очень хотел переместиться вот так, в Ухте прогуляться и обратно.
0: Ухте огромный привет.
3: Он Брагин об этом постоянно говорит, но уже лет 30 там не было.
2: Такая же тема, не находится времени, чтобы доехать абсолютно вообще. А лететь на суперджете сухом неохота.
1: Просто мы очень востребованные ухтинцы. Как Андрей Державин, кстати.
3: Это
1: тоже.
3: Да.
0: Ладно, продолжаем.
1: Да, как ты в интервью сказал о своих музыкальных пристрастиях, предпочтениях, полный разброд и шатание. Это ранее имею в виду пристрастия.
2: Как зубы, да?
1: Но очень хороший вкус, я так понимаю, неисправимый меломан, да?
2: Так точно.
1: По жизни.
2: Да.
0: На чем вырос-то?
2: На всем, абсолютно. Слушал в основном, конечно, то, что слушали родители поначалу, то есть там до... лет 5-6, где-то так.
1: Группа «Сталкер», город Ухта!
2: На самом деле, правда, очень-очень-очень много
1: не хочется.
3: Дай послушать человека.
2: Из Ухты, кстати, знаешь, Жин-Жин есть исполнитель.
1: Да.
2: А мне бы просто снегом стать. Вот это вот.
0: Конечно.

0: Тоже
1: наш
0: ваши?
1: Земляк,
0: боже
1: да.
0: Мой, боже вот мой, как вот. Мы малы.
2: У нас уфтинская мафия.
1: Короче, все слушал, абсолютно. Все, джаз, там, всякую испанскую музыку, попсу, русскую, западную.
3: Все, что можно было достать.
0: Хорошеки из фильмов,
1: да, очень много всего.
3: Слушай, твои поклонники, как и мы, люди, которые изучали твою биографию, ты видишь, как про Ухту козырнули знаниями, приходят к выводу, что ты человек, который готов к разного рода экспериментам. И в музыке, я имею в виду в творчестве, и в жанрах своих, соответственно, внешности. Это так или нет?
1: Ну, конечно. Я демонстрирую это уже на протяжении 10 лет.
3: Мы знаем одного ухтинца, у которого нет ни одной татухи, конечно, это вот...
0: Слушай, опыта. А твой самый смелый эксперимент в плане собственной внешности?
1: Ну, у всех же разное понятие слова «смелость». Для меня это никогда не было чем-то смелым. Я просто делал то, что хотел. Волосы были всех возможных цветов, оттенков, различные прически, дреды 3 раза заплетал.
2: В Ухте очень просто хороший салон красоты.
1: На самом деле, кстати говоря, уши пробил в первый раз в Ухте. Но уже я не жил тогда в Ухте, жил в Вологде. И я приезжал навестить отца. И нашел там вот такое неформальное сообщество небольшое. И поливали мне Балтикой уши для дезинфекции. О, и пробивали уши.
3: Брагин, у тебя еще все впереди.
2: Ты знаешь, так, 90-х... В 90-х в Ухте всем пробивали уши.
0: Сейчас мы обсудим, соответственно, да, где находится...
2: И в левое ухо пробивали, и в правое.
0: Самые популярные салоны в Ухте. Но сейчас просто прервемся на паузу, потом мы вернемся, расскажем, что прилично рассказать в эфире.
4: Автомонитор.
2: Полчаса пролетели, давайте посмотрим, что изменилось на картине трафика. На Яндекс.Картах зажглись 5 баллов вместо 6, и осталось всего 2 действительно крупных затора.
3: Первый из них находится на Московской кольцевой, и 1,5 часа можно там потерять на внутренней стороне. Пробка тянется от Сколковского шоссе до улицы Маршала Катукова.
0: Второе проблемное место – третье кольцо. Целый час можно оставить на его внутренней стороне. Транспорт там стал от Кутузовского проспекта до проспекта Мира.
4: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Московская неделя моды. С 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ».

и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. Все будет Челентано. С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+. Авторадио.

0: в эфире.
1: На авторадио продолжается программа «Жди меня» или как «Найти меня». Тут два земляка встретились, разговоры.
2: Ну, бывает такое
1: нет,
2: же.
1: Нет, хорошо, давай, как будто все было не так. Итак, у нас сегодня в гостях «So The Love», живой концерт. Кстати, презентация нового альбома, о котором мы прямо сейчас поговорим. Но сначала, ладно, давай песню, потом продолжим.
3: Прямо сейчас.
1: Прямо сейчас.
3: Погнали.
1: На красный.

0: Love, So the Love. Ирина, Авторадио. Влад, в твоей профессиональной жизни большое событие. Вышел новый альбом, прими как есть. Давай, рассказывай. Рассказывай, что это за мелодрама в поп-роке.
1: Совсем недавно вышел альбом, не знаю, какой по счету уже, но...
0: Не кокетничаешь, реально не знаешь, не считаешь важным
2: количество... Некоторые не считают важным вообще альбомы записывать уже. Тем не менее, тут еще по старинке.
1: Я оставляю это на слушателей.
0: Считать
1: аналитику,
0: количество.
1: Подсчеты, вот это все, да. Я не очень люблю этим заниматься. На самом деле, если брать весь таймлайн, один из моих любимых альбомов, наверное, в моем творчестве, очень душевный, простой, но при этом проникновенный. И мне кажется, у меня получилось создать произведение, которое человек, который живет в

0: России, если услышит, неважно, сколько ему лет, живет он в Сосногорске или еще где, вот что-то вот он почувствует родное, что-то свое. Это на самом деле был главный замысел. То есть написать музыку, отдать дань уважения той музыке, на которой я сам вырос, и зафиксировать при этом свой момент какой-то взросления и вообще описать то, что происходит в жизни. В общем, я думаю, круто вышло.
1: Слушай, а ты все сам? И музыка, и слова все твои?
0: Вообще, над этим альбомом работала прям большая команда. Mm-hmm. Ну, не так, что это какой-то продюсерский центр, а это так, что, вот, допустим, у меня есть друзья, музыканты, очень талантливые, очень классные, и каждый классный в чем-то в своем. И вот начинаю писать песню, я понимаю, что, вот, допустим, здесь надо это. Я зову вот этого, этого, этого.
2: И вон того.
0: И вот на самом деле, вот здесь Семен сейчас находится.
3: Здорово.
0: Кто видео смотрит, вот Семену безумно вообще благодарен, потому что он очень большой вклад внес в эту работу. Мы там и текста писали, и на гитаре он играл, и там структурно-композиционные всякие штуки тоже он оформлял. В общем, без него бы не было этого альбома. И, вот, и вот Вадик еще, кстати, там на басу.
2: Вадик, играл. Вадик, привет. Бас-гитарист. Слушай, ну а чья идея презентации альбома на в живом звучании на теплоходе по Москве-реке?
0: Хотелось просто провести мероприятие в необычном месте. Ну, не то чтобы это прям не совсем необычное место, но, опять же, оно подчеркивает какую-то душевность, камерность. И слава богу, что не как в жестоком романсе у нас все закончилось.
2: А кто был на борту?
0: Родственники?
3: Я был.
2: Нет, понятно.
4: В
0: принципе, все, кто здесь вот сейчас
2: присутствует. Семен, я так понимаю.
0: Все были, да.
1: А презентация-то для кого же была?
0: Да, для нас, конечно же.
4: А, это очень правильно.
1: Зритель не пришел.
2: И для команды корабля.
0: Ну, нет, на самом деле пришли... Главным условием этого конкурса было привести не друга своего или подругу, а привести своего старшего родственника, чтобы...
2: Интересный
0: провести время вместе, потому что сейчас, в принципе, очень... Сам по себе могу судить. Очень много дел, работы, суеты. И иногда даже позвонить не успеваешь, банально. А не то, что уж там приехать куда-то, провести время, там вот это все. И хотелось вот сделать так, чтобы это событие...
4: Семейное получилось.
0: Да, чтобы оно помогло людям, чтобы не просто еще как бы кайфанули, там покушали, музыку послушали, а еще и разделили это со своими самыми близкими людьми.
2: Это меня сын недавно говорит, пошли, пап, в это, в Джауда, сходим в летчик. Давно не были.
0: Да, я говорит, в Ярославле был крайне.
2: И я попал тоже на такой концерт, и, короче, народ начал слэмиться. И я так, стоя в стороне, думаю, попробуй, что ли, тоже.
1: Наверняка ввязался, зная тебя, я предполагаю, что ввязался.
2: Со старшими родственниками, я так представляю, да, что происходит вообще.
0: А почему бы и нет?
4: Влад, судя по тому творчеству, которое у тебя есть, ты вполне открыт к любым коллаборациям. Смотри, и Билан с тобой уже сделал фит, и «Моя Мишель». Кто еще?
0: Кто еще? С кем я еще работал?
4: Да, да, с кем.
1: Там список-то большой, по-моему.
0: С Васей Бастой есть песня, с Володей Пресняковым есть песня. С кем еще?
1: Мне теперь нравится, кто твои коллаборанты?
0: Я вот, честно, даже и не помню. Очень много. На самом деле...
1: А что за кавер-баттлы были у тебя с Артуром Пирожковым? Что это такое?
0: А это какое-то шоу, меня позвали, я подумал, прикольный формат, почему бы и нет. На самом деле, Рева, мощнейший мужик, очень прям кусок харизмы ходячий. И мы с ним так душевно потом поговорили еще. Очень классный.
2: Я думаю, Саша бы не обрадовался такому кусок харизмы.
1: Да, ну почему? Саша,
0: монолит.
1: А у тебя есть друзья в шоу-бизнесе?
0: Друзья? Ну, скорее, просто хорошие знакомые. То есть общение, как правило, происходит в рамках встречи. То есть вот мы увиделись, классно пообщались. Если мы не видимся, ну, мы как бы не общаемся. Mm-hmm. То есть, ну, и тут
1: увидимся
0: тоже...
1: опять классно пообщаемся. Вот, ну, и,
0: да,
1: в принципе,
0: тут
1: это так.
0: Можно абсолютно понять, потому что, правда, у всех график свой, и сложно бывает стыкануться как-то. Поэтому вот так вот.
1: Понятно. Так, мы продолжаем слушать сейчас песни из нового альбома, правильно?
0: Да, все верно.
1: Итак, «Soda Love», альбом «Прими как есть», и еще одна композиция «Плацебо».
0: Погнали.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
4: Мой шанс заработать денежек.
3: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
5: Это издевательство над звездами.
3: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ. 16+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Трибуны замерли. Арена готова.
16: Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
17: Битва поколений на Муз-ТВ.
18: Это новый вызов.
19: Диана Арбенина.
20: Иванушки.
21: Любовь Успенская.
22: Моя Мишель.
23: Дора.
24: Токсис.
25: Пятый сезон
26: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
27: Премьера на Муз-ТВ.
28: Битва поколений.
29: Это новый вызов.
30: По субботам в 17:00. Категория 16+.
31: Авторадио.

0: Soda Love на Авторадио. Кстати, слушать концерт можно на Авторадио, а смотреть прямо сейчас можно на телеканале Музыка Лайв, то есть все 33 удовольствия, живой звук, ну и очередная новая композиция из нового альбома коллектива, который сегодня у нас в гостях. Продолжаем. Влад, продолжаем.
1: Let's go.

0: Soda Love на Авторадио. А, Влад, некоторые твои композиции звучат такие, знаешь, ну вот как саундтреки. Ты не пробовал себя в этом направлении?
1: Вообще мечтаю о том, чтобы пришли ко мне все разом из всех сериалов, из всех фильмов и разобрали все на саундтреке, потому что...

0: Нет, но все равно
1: я правда всегда так пишу. То есть,
0: но ты же все равно представляешь, какой-то жанр, да, может быть, даже какой режиссер, или может быть, какой-то актерский состав даже себе видишь, который на фоне твоих песен может разыграть какой-то сюжет.
1: Ну, не настолько глубоко, да. Но я при этом просто понимаю, что музыка довольно такая...
2: Кинематографичная.
1: Синематик, да.
0: Подожди, ну тогда, почему ты говоришь, я готов, пусть приходит. А ты сам, вот не пробовал подойти к какому-нибудь продюсеру, сказать, товарищ продюсер, у меня есть вот такой богатый материал, берите,
1: есть
0: давайте.
1: Есть у вас товарищ продюсер?
0: Вот сейчас вчера наберем. Был, вчера
1: сюда
0: был.
1: Его.
0: Вчера
2: алло, слышишь, продюсер?
0: Петр Ануров вчера был, великолепный продюсер. Вот.
1: Да?
0: Да, ладно.
1: Ну,
0: да, ну поговорите.
1: За меня замолвите тогда.
0: Ладно, хорошо.
2: Слушай, ну ты очень трогательно, мы знаем, и бережно относишься к своим слушателям.
1: Конечно.
2: Да, и мы знаем, что к выступлению на авторадио ты специально выбрал сообщение, лучшее сообщение от слушателей из разных городов России к своим близким именно.
1: Все верно.
0: Ты опять про семью, вот это мне так
2: бывает,
0: конечно.
2: И готов передать приветы даже.
1: Сейчас передадим, давайте мне бумажечку.
0: Давайте, да, вот трибуну, графин.
3: Смотри, подготовка какая.
0: И бумажечка. Доклад. Бумажечка, ну давай.
1: Итак, Александр из Москвы. Спасибо моей бабушке Оле, что верила в меня, давала надежду, поддерживала и уважала мои интересы.
2: Вау. Бабушке Оле, привет.
1: Очень круто. Тимофей из Москвы. Бабуль, я искренне рад, что именно ты заменила мне маму и родителей в общем.
3: Круто.
2: Тем более, что день пожилых людей тут у нас, да?
0: Да.
2: Как раз.
1: Данный населенный пункт не знаю. Борзи или Борзи? Как вы думаете?
0: Не знаю тоже, к сожалению.
3: Борзи или Борзи? Тут варианты.
0: Да,
1: окей.
0: Да.
2: Посмотрим.
1: Денис из Борзи или Борзи. Я передам слова благодарности своей горячо любимой маме. Хочу сказать спасибо за воспитание, тепло, любовь, поддержку и веру в меня на протяжении всей моей жизни.
0: Слушай, Soda Love занимается какой-то прямо социальной миссией.
3: Абсолютно.
0: Мне это очень нравится. То есть это, знаешь, предложить людям, и они откликаются, чтобы они передавали привет. Знаешь, как позвонить родителям. Социальная реклама была. Огромный государственный проект. Продолжай.
2: Борзи, это, оказывается, город в Забайкальском крае.
0: Так, ага. Давай еще несколько.
1: Давайте, да. Диана Пшенова, возможно, из Санкт-Петербурга. Если в детстве мы любим маму просто потому, что она есть, то сейчас, став взрослой, я осознаю, какой это бесценный подарок иметь такую маму, как ты. Вот так вот.
2: Прекрасные слова.
0: Ну, давай, наверное, еще одно.
1: Давайте, да, последнее. Маря. Просто Маря. Спасибо огромное моим родителям, маме и папе, которые всегда рядом со мной в трудные моменты моей жизни. Всегда придут на помощь и всегда волнуются.
3: Еще раз уверен, да, что сообщений просто нескончаемое количество. Ладно, давай перейдем к следующему абсолютно, ну, неожиданному, по крайней мере, для нас, наверное, эксперименту. Песня «Ride or Die» на английском языке. Вообще, насколько для тебя это характерно и типично?
1: Ну, в моей жизни был опыт написания песен на английском, но это было бестолково абсолютно. Во-первых, потому что это, ну, это были хип-хоп-трючки, а там ты чисто рифмуешь просто, чтобы рифмовалось. То есть,
2: together forever.
3: Together forever,
1: максимально конъюнктурно, то есть да. А сейчас, конечно, хотелось уже что-то цельное выдать.
0: Давай послушаем. Классно. Давай послушаем.
1: Может, итак, не надо.
0: Надо, надо.
3: Поздно. Мы уже объявили. Soda
0: Love. Захар, объяви еще раз песню.
3: Ride or Die.

0: Только караоке, сегодня, караоке.
1: Только сегодня что-то говорили об этом эфире. Я вот ни одного слова не поняла, но мне очень понравилось. Серьезно.
0: Круто, спасибо.
2: Да, после случая передаем привет учительнице английского Влада. Вот, недаром все-таки прошли эти годы за партой.
1: Soda Love у нас на Авторадио. Продолжим через несколько минут.
3: Автомонитор.
2: Ну а мы продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. На индекс-картах уже горят 3 балла и пробок все меньше и меньше.
4: Особых улучшений нет только на Московской кольцевой. Там сохраняется часовой затор на внутренней стороне и тянется он от Можайского шоссе до проспекта Маршала Жукова.
1: О погоде. За окном плюс 12, ночью плюс 3. Местами ожидается туман. Завтра максимум до плюс 13, но дождя не будет.
5: Спонсор ООО «Мартин».

0: По-настоящему вкусные семечки. Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
1: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
0: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: Содалав сегодня у нас в гостях живым концертом. Влад, надо ликвидировать несправедливость, которая вот царилась. Да, ты представил только часть своего коллектива, обозначив, возможно, что у тебя есть какие-то избранные.
1: Да, давайте обозначим
0: всех. Да.
1: Можно, пожалуйста?
0: Да, давай.
1: Вот. Смотрите, Ян на Камчатке за барабанами.
2: Привет,
0: Ян. Привет, Ян на Камчатке.
1: Про Вадика забываем. Это Давидик.
2: Так.
0: Давидик.
2: Ну...
1: Это вот Семен.
3: Нет, сказал бы Давидик, саксофон. Люди же слушают по радио.
1: Да в смысле? А пусть еще и посмотрят, и будет им интересно, а что же это за Давидик такой здесь?
0: Так.
1: Ладно, Семен у нас на второй гитаре. И вот еще, вот у нас вот есть вот этот рок-звезда, Ленор, Илюха. Вот он.
0: Илюха.
1: Дайте ему шум, он что-то закис вообще.
0: Если мы продолжаем живой концерт, хочет, еще раз всем рекомендуем познакомиться с новым альбомом Soda Love «Прими как есть». И еще одна композиция прямо сейчас прозвучит в прямом эфире.
1: Да,

0: Какие разножанровые песни. Да, удивительно. Да, да. И все это в одном альбоме одного коллектива.
1: Soda Love, спасибо огромное, ребята. Очень приятно
2: вам
1: было познакомиться.
2: Спасибо большое.
0: Да, спасибо. Друзья, на этом все. Всем прекрасных свиданий. Это было шоу «Мурзилки Лайв». Прощаемся ненадолго. Как всегда, встретимся в 6 вечера на волнах Авторадио.
1: Счастливо. Пока.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.mvb.ru/ovn/24770/47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
4: Эта планета – последняя надежда для миллионов землян.
5: Давно вы знакомы?
6: Давно.
0: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: По синему морю, к зеленой земле.
10: А вы мою маму не видели?
11: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
12: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блогеры.

0: 17+.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Америка завершила вывод войск из Ирака. Подробности далее.
0: Про главное.
2: США завершили вывод своих войск из Ирака, эвакуировав последнюю группу военнослужащих с авиабазы в городе Эрбиле. Президент Дональд Трамп подтвердил завершение операции. По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, этот шаг символизирует окончание 12-летней военной кампании против террористической группировки «Исламское государство» и переход к новым отношениям между Вашингтоном и Багдадом, основанным на двустороннем сотрудничестве.
0: Про заявление.
2: Организаторы официально отменили концерты Канье Уэста, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Объявление об этом появилось в телеграм-канале компании Say Agency, на которой ранее были оформлены продажи билетов. В агентстве выразили сожаление из-за отмены и пообещали сообщить позже о дальнейших планах и статусе проекта. Возврат средств за билеты стартует 12 октября. На подробные правила процедуры Say Agency обещал опубликовать дополнительно. Стоимость билетов на отмененные концерты составляла от 9 до 160 тысяч рублей. Ранее пресс-служба стадиона заявляла, что договор аренды площадки с организаторами так и не был заключен, а продажи билетов начались без необходимых документов.
0: Про футбол.
2: Президент Португальской федерации футбола Педро Проэнса провел встречу с Криштиану Роналду и главным тренером сборной, чтобы урегулировать возникший между игроком и тренерским штабом конфликт. Поводом для разногласий стало решение главного тренера не выпустить Роналду на поле в матче Лиги наций против сборной Норвегии. После встречи, в которой Проэнс принял участие в Мальме, стороны пришли к согласию, и ситуация была разрешена. Футбольный комментатор Алексей Дурнова считает, что решение о формировании состава должен принимать исключительно главный тренер сборной. Об этом он рассказал Авторадио.
3: Жорж Жезуш достаточно опытный тренер, который добился очень высоких результатов. Это первое. Второе, Жорж Жезуш достаточно хорошо знает Криштиану Роналду, потому что они вместе последний год работали в Аль-Насре, в Саудовской Аравии. Криштиану Роналду много у Жоржа Жезуша играл, а на скамейку он садился планово. И Жорж Жезуш, который, ну, помимо всего этого, очень продвинутый тактический гик, который вообще никогда не расстается со своей магнитной доской, возможно, даже она у него под подушкой, когда он спать ложится. Вот если он Криштиану Роналду не выпускает в течение матча, значит, простите, он так видит. Значит, он считает, что вот в этой ситуации, когда ты играешь с Норвегией, лучше без Криштиану Роналду.
2: При этом эксперт отметил, что эта ситуация может пагубно сказаться на внутренней атмосфере сборной.
0: Про литературу.
2: Книга «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» Маргариты Симоньян возглавила еженедельный книжный рейтинг Москвы. Произведение также вторую неделю лидирует по продажам в Московском доме книги. Выход издания приурочен годовщиной смерти Тиграна Кеосаяна. Это откровенный рассказ о любви, вере, потере и о том, как найти силы жить дальше после утраты самого близкого человека. Все доходы от продажи книг будут отправлены на помощь пострадавшим от атак беспилотников. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, здесь бы я, друзья, рекомендовал, если вас острый приступ счастья, так сказать, посетил, то лучше не уходить, а наоборот, приходить, являться в те места и к тем людям, которым, может быть, как раз-таки жизненной энергии не хватает. Света маловато. Дарите его, друзья, делитесь и обязательно получите обратно. Ну, в том плане, что делитесь улыбкой своей, и она еще не раз вернется. Сим, доброе, прекрасное вместе с Авторадио, друзья, и хорошей музыкой. Чудесного вам часа. У микрофона Олег Пивунов. Желаю вам прекрасного расположения духа и отличного времяпрепровождения вместе с главным, с первым автомобильным радио нашей страны. Привет, дорогие мои.

0: Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Продукт в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор. Итак, друзья, вечерние пробки практически завершены. На Яндекс.Картах мелькают 2 балла, но осталось несколько проблемных мест. Первое — это пробка на внутренней стороне МКАДа. Придется минут 40 постоять, и вы там задержитесь от Можайского шоссе до проспекта Маршала Жукова. Ну и второе место примерно 30 минут отнимет на третьем транспортном кольце. Там зато растянулся на внутренней стороне от Шмидтовского проезда до проспекта Мира. Если говорить о погоде, за окном плюс 11, дождя нет и не будет. Этой ночью до плюс 3 и туман. Ну а завтра максимум до 13 градусов тепла, хотя по-прежнему сухо и без дождя.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли
8: .ру. Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
10: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
9: Юра Борисов, Иван Янковский.
11: Ты что думаешь? Я испугался.
12: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
9: Битва моторов. В кино с 8 октября.
13: 12+.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
15: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
16: Ну что там у вас на Невском?
17: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
16: Тоже не тише.
15: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+. Авторадио.

Друзья, даже если будет лить как из ведра в предстоящий уикенд в вашем регионе, не отчаивайтесь. Всепогодный эфир любимого Авторадио зарядит вас энергией, потому что каждую субботу и воскресенье у нас выходит мега-программа «Дискотека Авторадио» по выходным. Что это такое, если не слышали, объясняю буквально в нескольких словах. Это ярчайший микс самых лучших, самых любимых ваших танцевальных песен, который длится 3 часа и в субботу, и в воскресенье. В 18.00 по Москве стартуем. Приемники делайте громче и заряжайтесь мега-позитивной энергией вместе с первой автомобильной

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Прошли полчаса, друзья, и расскажу, как изменилась обстановка на дорогах столицы. Ну, во-первых, она стала спокойнее. 2 балла горят на Яндекс.Картах. При этом существенных заторов не осталось. Выделю лишь одно неизменно проблемное место. Это Носовихинское шоссе. Там примерно полчаса можно потерять в заторе от Никольско-Архангельского проезда в сторону области. Всем желаю счастливой дороги и, конечно, продолжаем наслаждаться музыкой в эфире любимого Авторадио.
5: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
0: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске я расскажу об основных событиях дня.
2: Про главное.
1: Самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после инцидента на борту, который израильские власти квалифицировали как теракт. В прессе обсуждались несколько версий произошедшего, от попытки угона до конфликта между пилотами. Информации о пострадавших нет, все пассажиры на данный момент были доставлены в Тель-Авив.
2: Про туристов.
1: 4 туристов, пропавших в пещерах Крыма, нашли и вывели наружу. Об этом сегодня написала «Комсомольская правда» со ссылкой на МЧС. Состояние 3 мужчин и женщины оценивается как удовлетворительное. После спасения их передали медикам. Напомним, группа отправилась по маршруту от

0: глубиной до Красной пещеры, но в назначенное время не вышло на связь. После этого началась поисковая операция. В ней участвовали более 40 человек и 12 единиц техники.
1: Про природу.
0: Правительство рассмотрит новые меры по регулированию численности бурых медведей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет популяция этих животных в России выросла более чем вдвое и сейчас превышает 300 тысяч особей. Кабмин намерен определить регионы, которым потребуется дополнительное финансирование, а также дать местным властям больше возможностей оперативно регулировать численность хищников. Кроме того, обсуждается изменение действующего статуса бурого медведя. По данным СМИ, с весны в российских регионах при нападениях животных погибли не менее 22 человек.
1: Про новые технологии.
0: В следующем году в России планируют устанавливать новые дорожные камеры, которые смогут распознавать более 50 видов нарушений. Об этом пишет Автоньюз. Для обработки данных будут использовать в том числе и нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около 30% действующих комплексов сейчас технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений.
1: Про школу.
0: Со следующего года во всех школах страны планируют запустить школьное телевидение. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сейчас проект уже работает в пилотном режиме в 15 регионах. В эфире будут показывать фильмы и образовательные ролики, которые можно использовать как дополнение к занятиям. Трансляции планируют проводить после уроков и во время перемен. Кроме того, Минпросвещение подготовило документы для введения удостоверения учителя. Положение о статусе педагога планируют вынести на общественное обсуждение.
1: Про спорт.
0: Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женские сборные России до международных соревнований. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола. Решение касается как классического, так и пляжного вида спорта. Ближайшим официальным турниром для российских команд станет Лига наций следующего сезона. Конкретные условия участия сборных организаторы представят позднее. Официальный курс доллара на завтра, по данным Центробанка, составил 83 рубля 56 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 94 рубля 88 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер

А между нами с вами, друзья, могут быть сотни тысяч, наверное, нет, ну тысячи точно, тысячи километров и сотни километров. И это никоим образом не влияет на то, что мы одна большая семья, но, по крайней мере, дружная компания слушателей любимого авторадио. Привет вам еще раз в сотни городов нашей большой страны и миллионам прекрасных слушателей. Зовут меня Олег Пивунов, продолжаем движение только вперед, друзья, прекрасная пора осенняя, располагает, кстати, помечтать, да? Ну а мечты сбываются, вы знаете же, да, с авторадио 100%. В игре много денег, это точно. Заходите на авторадио.ру, меняйте гудки на гимн авторадио, расскажите нам о своей мечте в специальном сервисе и ждите звонка. Мечты действительно сбываются, поверьте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио.

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон.
2: Это новый вызов.
1: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
2: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений».
1: Новый вызов на Авторадио. 16+.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
1: Авторадио.

Ну что ж, друзья, вечерний променад по осеннему парку, городской аллее или, не знаю, проселочной дороге – прекрасная вещь. И улучшает настроение это 100%. Ну а если это еще и пробежка, тогда и для здоровья полезно. Привет, друзья! Это любимое авторадио и прекрасная музыка, которая всегда рядом с вами на привычной, знакомой, любимой вами волне. Зовут меня Олег Пивунов. Движемся только вперед. И где бы вы ни находились, делайте приемники громче или свое мобильное приложение включайте, потому что наше путешествие по волнам музыки не прекращается, а напротив, становится все интересней и интересней. Всем, кто в этот час вместе с нами, еще раз большой привет и хорошего настроения.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

Друзья, как известно, путь к исправлению наших недостатков начинается с их признания. Так что, если вы излишне эмоциональны, например, ну, ничего страшного, говорите об этом честно. Единственное, никогда не стоит, наверное, излишнее чувство вины нести на своих плечах. В целом, все мы прекрасные, замечательные люди. Ну, а что касается наших с вами минусов, ну, а у кого их нет. Всем привет и хорошего настроения, друзья. Мы позитивно так и вместе движемся по музыкальному эфиру любимого авторадио. Надеюсь, у вас в эту минуту все прекрасно, все дела завершены, и вы исключительно посвящаете время себе. Олег Пивунов у микрофона. Страна, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Вот уж нет, друзья. Вчерашнее еще, казалось бы, лето было замечательным. А сколько в нем событий было прекрасных. Но у нас одно общее, да, большая дискотека Авторадио этим летом случилась. Как мы зажигали и танцевали на ВТБ-арене под лучших артистов. Но то ли еще будет один взгляд назад, а все для того, чтобы в будущее устремить свой взор, друзья. Потому что она еще случится обязательно. Ну а пока прекрасная музыка в прямом эфире любимого Авторадио. Олег Пивунов у микрофона. Здравствуйте, дорогие мои.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Иногда побыть в тишине однозначно полезно, но у всего, конечно же, должна быть своя мера. Как минимум в эфире авторадио вы же тишины не услышите, поэтому пусть музыка украшает эту ночь, раз вы по тем или иным причинам не спите. Иван Прудников у микрофона. Большущий привет тебе, прекрасная необъятная страна. И по возможности делаем погромче.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

как подсказывает практика, иногда ответ «нет» может нести определенную пользу, согласитесь. Потом, со временем, правда, это понимаешь. Но все-таки, в общем, я пожелаю, чтобы в вашей жизни ответов полезных для вас было как можно больше. И на том договоримся. Доброй ночи, прекрасная необъятная страна. Здравствуйте, дорогие. Вы вместе с Авторадио. И за это, как всегда, огромное спасибо. У микрофона Иван Прудников. Продолжаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Иногда бояться это нормально. По крайней мере, ходят такие слухи. И я думаю, что вы с этим будете согласны, потому что у всех есть свои какие-то даже минимальные, но все-таки страхи. А вот справляться с ними – это уже задача совершенно другая. И, надеюсь, все так же обязательно получится. Иван Прудников у микрофона. Музыка украшает наши с вами будни. И пусть все продолжается в этом же ритме.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, если считать себя царицей, то рядом как минимум должен быть принц. А значит, пусть каждый найдет что-то желаемое. И надеюсь, что каждый новый день – это как раз-таки путь именно к этому. Иван Прудников в эфире Авторадио. Здравствуй, прекрасная необъятная страна. Пусть наше музыкальное путешествие продолжается. И, соответственно, все, кто сейчас не спит, с удовольствием делают погромче. Наслаждаемся осенью.